1872 года после раздела наследства большая семья Кошелиных разъехалась. Алеша Пешков в дом на Успенском съезде больше не возвращался. Осталась только память о той невыразимо странной жизни, где перемешалось все – доброта и злоба, грязь и красота, жестокость и милосердие, любовь и ненависть. Здесь же жила и вера в мудрость и неисчерпаемую силу человека. Примечательно хорошо сохранившаяся на Ильинской улице рядовая застройка прошлого века. В ней соседствуют торжественные с колоннадой и лепниной каменные особняки и деревянные, обшитые тесом или даже отштукатуренные под камень двухэтажные домики. Повсюду мезонины и веранды, пристрои и полуподвалы, искусная деревянная резьба и железное кружево дымоходов. На дне Почаинского оврага до начала 20 века располагался Балчуг – ветошный рынок, который притягивал своей экзотикой нижегородскую интеллигенцию. Он неоднократно описывался Максимом Горьким, а фотограф Максим Дмитриев находил там типажи босиков, фото которых выставлял затем в витрине напротив своего дома, на Осыпной улице, сейчас это улица Пескунова. Теперь в этом здании находится Русский музей фотографии. Надеюсь, наша небольшая прогулка по Нижнему Новгороду для многих из вас станет только началом вашего собственного знакомства с заповедными уголками нашего удивительного города.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: О съемках телефильма «Гостья из будущего», участвовавшие в них артисты и бывшие юными, и взрослые, вспоминают с большой теплотой. И веселую атмосферу, царившую на площадке, и различные околосъемочные случаи и происшествия и с живыми участниками, и с неживыми. Вот, например, крокодил из космического зоопарка будущего был сделан, как водится, из пенопласта. При этом выглядел он довольно похоже на живого. Однажды во время съемок пошел сильный дождь, и крокодила, чтобы он не промок лишнего, занесли в одно из помещений ботанического сада. Всем посторонним киношники объясняли, что крокодил не опасен, ему дали сильного снотворного, и он крепко спит. Но люди все равно опасливо обходили муляж стороной. Актер Игорь Ясулович вспоминал, что беспокоился о предстоящей съемке эпизода с говорящим козлом. Как поведет себя животное, не побежит ли от него? Но дрессировщик успокоил артиста, сказав, что есть верные средства, и научил, как действовать. В нужный момент Ясулович показал козлу обыкновенную сигарету и дал часть ее сживать. После этого козел ходил за актером, как привязанный. Рогатый киноартист оказался большим любителем рубленных табачных листьев.
4: Мы здесь двух пришельцев не видели? Один худой, а другой толстый. Они космические пираты.
5: Космических пиратов не бывает, это сказки, правда?
4: Что?
5: Чудак, говорящего козла не видел.
6: Наполеон, не приставай к человеку. Конечно, он не видел говорящих козлов. Не бойся, он не бодается.
5: Не хватай за рога.
4: Простите, а вы с какой планеты?
5: Мы здешние.
6: Он плод генетической ошибки. Студенты генетики просчитались. Он заговорил, отдали его нам, космозову. А куда еще такого девать?
4: А я пиратов ищу.
5: А зачем?
6: Тебе что, больше всех надо?
5: Он, вероятно, охотник за пиратами.
4: Вообще-то нет. Вы понимаете, я за кефиром пошел, а тут пираты.

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Семейное именование Баранов произошло от нецерковного мужского личного имени Баран, распространенного у русских в XVI-XVII веках. Однако фамилия Баранов могла родиться от профессии предка, который изготавливал бараны. А так назывались древние стенобитные орудия, таран, носовой или кормовой стояк судна у поморов, род саней с ручным воротом для спуска канатов на Нижегородщине, задвижная печная вьюшка, подвесной глиняный рукомойник. Мастера-ремесленники пользовались в народе большим уважением, а потому и прозвища их быстро передавались потомкам. О древности фамилии Баранов можно судить потому, что мирское имя Баран известно из документов XIII века, а отчество или фамилия Баранов упоминается со второй половины XV века.
0: Фамильная ценность.

над заревой землей дожди проносятся. На заревой земле тропинок много.

0: когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Ну что ж, продолжим наш разговор о XIII веке. В прошлый раз мы с вами говорили о том, как мы его нашли, этот самый XIII век, в виде остатков вала, часть которого мы проследили в Нижегородском Кремле на участке между Ивановским съездом и проездом на территорию Кремля около кладовой башни. Это представляло из себя остатки насыпи из глины, сохранился на высоту чуть больше метра. Ширину мы ее, естественно, взять не смогли, потому что наши возможности были ограничены шириной траншеи для прокладки теплотрасс. Но сам факт того, что мы трассировку вала уже сумели нащупать и сумели неопровержимо доказать, что это вал, который стоял на первичной почве, на ювенильном грунте почвы по разрезу, который был получен в бортах траншеи теплотрассы, это уже было, сейчас можно даже сказать, открытием. Потому что подразумевалось, что да, остатки укреплений находятся где-то внутри ныне существующего Кремля XVI века, но где и как они именно шли, данных таких у нас не было, можно было только гадать. Так вот, что было в 1989 году. Участок вдоль Ивановского съезда был занят совершенно другим грунтом. Траншея шла перпендикулярно к Ивановскому съезду. Там шел очень влажный, темный, насыщенный органикой грунт. И я помню, в то лето периодически были очень сильные, мощные грозы. И когда шел ливень, наша траншея до краев наполнялась водой, но вода очень быстро уходила. И после того, как мы обратили внимание и на состав слоев, и на поведение воды, стало понятно. Вот давайте представим себе, что мы стоим спиной к Кремлевской стене и лицо кафе «Гусарская баллада». Вот так вот стоим лицом и смотрим, да? То по правую сторону у нас будут в пределах этой траншеи, где сейчас проезжая асфальтированная часть идет, по правую сторону у нас будут остатки рва, а по левую сторону у нас будут там, под асфальтом, остатки вала. И знаете, что самое интересное? Интересное то, когда вот сидя в этой траншее и разбираясь с этими слоями и с разрезами, наконец стало понятно, что это такое, выбравшись наверх на современную поверхность, я посмотрела на те здания, которые стоят на месте этого вала рядом. Я настолько была удивлена, почему же раньше мы не замечали. На здании идет вертикальная трещина, и желающие ее могут увидеть и сейчас, потому что она вечная, как раз по тому самому месту, то есть ее не спасает, видимо, никакой косметический или иной ремонт, где заканчивался вал и начиналось понижение в ров, где совершенно другая плотность грунта, поэтому здание, построенное в XVIII веке, оно постоянно, с одной стороны, дает усадку. Я была настолько удивлена, что прочитать следы укреплений сверху можно было даже без археологических работ, и никому это никогда не приходило в голову, потому что вот для этого надо было найти те штрихи, которые были в земле, чтобы увидеть то, что видно невооруженным глазом на земле. Но увидеть этого было мало, потому что чем больше мы видели, чем больше мы радовались увиденному, тем больше возникал вопрос. Стало понятно, что вал не пересекал Ивановский съезд, а он заворачивал и шел вдоль края Ивановского. Ну, не съезда, тогда оврага, конечно. Тогда, может быть, даже здесь какая-нибудь речушка была или ручей. И он шел по Кремлевскому холму, заворачивал, видимо, вдоль старого дома правительства, шел туда, в сторону сквера, в сторону Мининского сада. Знаете, как интересно получается в археологии? Нашли ответ на один вопрос, возник другой. А как же другая часть Кремля, там, где сейчас Дом Советов стоит? Она же тоже должна была иметь свое укрепление. Но туда нас пока не пускает для решения этих вопросов отсутствие строительных площадок и, соответственно, отсутствие возможности сунуть нос хоть немножечко в землю. Вместе с тем, как я уже говорила, в начале 21 века, когда началось строительство нового дома правительства и начались масштабные раскопки в Кремле, они как раз попали на тот участок вала и открыли его значительно больше, естественно, чем наши траншеи, которые можно было уже просчитывать и трассировать по планам Кремля до начала работ. То есть прогноз полностью подтвердился. Если за Ивановский съезд дальше на другую часть Кремлевского холма вал не продолжался, и там у нас остается пока вопрос открытым, то как была ограничена территория Кремля в сторону кладовой Коромысловой башни, сегодня не только не возникает сомнений, сегодня даже можно посмотреть на фотографиях, которые сделали археологи во время работ, каким был мощным и как выглядел вал XIII века, но, естественно, в том виде, в каком он сохранился. Вдоль нынешней Кремлевской стены, которая идет и вдоль Зеленского съезда, и дальше вдоль Почаинского оврага спускается туда к улице Широкой. Новую Кремлевскую стену, которую строили в XVI веке уже из камня, ее строили не на месте старых укреплений, а за ними, причем за рвом. И западина от этого рва, она прочитывается на всех планах XVIII и XIX века, то есть она полностью не снивелировалась. А получающееся возвышение на дневную поверхность, оно образовалось за счет того, что нижняя часть вала, она так оказалась не выровненной. Таким образом, на сегодняшний день мы можем считать, что очень убедительные и визуально убедительные доказательства существования дерево-земляных укреплений и места их положения на территории Нижегородского Кремля у нас сегодня есть. Вот точка отсчета для истории Нижнего Новгорода XIII века. Уж я не знаю, древние нижегородцы, жившие после XIII века, знали или нет, что они сооружают свои постройки на месте древних укреплений. Но сегодня археологи и вслед за ними современные нижегородцы об этом узнать могут.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

из богатырской груди соборного протодиакона многолетие царствующему дому, синклиту градоначальствующих и военно-начальствующих и всероссийскому купечеству, хор подхватывает, и вот окропленные святой водой флаги, наконец, взвиваются на свои флагштоки, и взоры всех устремляются на них.

существуют поверья, давние приметы торгового люда. Если флаги сразу дружно взовьются оба, как один, и подхваченные ветром бойко и весело заполощутся в воздухе, ярмарка будет бойкая и веселая. Если беспомощно они повиснут вдоль флагштоков, примета дурная, ярмарку предвещает вялую, торговлю плохую, малосбыточную, малоприбыльную. Если флаги потянуло с ярмарки прочь за Оку в сторону города, нижегородцы весело улыбаются, а москвичи хмуро, завистливо смотрят на них. Ярмарка будет в руку нижегородцам, а для Москвы плохая. Если потянуло флаги в сторону Кунавина, бывало в старину говорили «быть ярмарке гулевой». Улыбались трактирщики, а торговцы лукаво посматривали на них. «Будет, мол, на вашей улице праздник, а все есть в нашей воле». Теперь всем этим приметам уже не придается серьезного значения никем, и они мало-помалу забываются. Но в старину у момента поднятия флагов ждали все с замиранием сердца. Из всех окон, с крыш домов, с мачт судов, стоявших на Оке и Волге, даже с дальнего мочального острова, вскарабкавшись на бунты Рогожи, Луба, Мочала, все, не отводя глаз, смотрели в сторону ярмарки и флачной часовни. Едва взвились, бывало, ярмарочные флаги, как сразу запестрели флагами и мачты судов, у всех пристаней и по всему порожнему каравану, стоявшему вдали, вытянувшись в бесконечную линию у самого волжского стержня. Флаги подняты, с паперти часовни губернатор объявил всероссийское торжище, нижегородскую ярмарку открытой, оркестр троекратно прогремел народный гимн, волной прокатилась громкая ура и под тихие меланхолические звуки «Коль славен», исполняемого тем же оркестром сводного батальона, крестный ход уже уходит обратно. В аванзале главного дома собираются участники торжества, представители купечества, ярмарочного самоуправления во главе со своим председателем, чиновники разных ведомств, командированные на ярмарку, врачи, почетные гости по приглашению комитета. Когда все собрались, председатель комитета просит доложить губернатору. Дежурный чиновник особых поручений мелкой рысцой трусит в кабинет его превосходительства, тут же рядом с аванзалой, и его превосходительство, блистая всеми своими лентами и звездами, появляется светел радошен перед собравшимися, сияющий приветом улыбкой и в то же время с видом гордого сознания своего величия и величия наступающего момента. Выступает председатель комитета с видом степенного достоинства и начинает витиеватую кудрявую речь о единении общественных сил с административной властью для поддержания вожделенного порядка и спокойного течения ярмарочной жизни. В ответном слове губернатор выражал уверенность, что в единении и дружном служении долгу в интересах вожделенного спокойствия и порядка он видит залог и так далее и тому подобное. Последняя церемония окончена. Но в старину и не очень еще давно, лет 10-15 назад, церемония эта была не последняя, и ею не заканчивалось торжество официального открытия ярмарки. В прежние времена едва губернатор заканчивал свое слово, как двери в гербовый зал распахивались настежь, и оттуда раздавались звуки бального оркестра.

председатель комитета от имени купечества обращался к губернатору и остальным приглашенным с просьбой пожаловать откушать хлеба соли. Давался великолепный завтрак, стоивший доброго обеда. За завтраком, разумеется, говорились речи. Были особые любители говорить на этих традиционных завтраках. Был такой оратор, с которого, говорят, заранее брали залог 100 рублей и обещание не говорить. Но в конце завтрака его забирало ретевое, и он, пропадай мой залог, не выдерживал и разражался таки красноречием, вызывавшим нередко смешки. Однако были и серьезные ораторы, умевшие говорить хорошо и умно. Теперь этого обычая давно нет, и ярмарка открывается, что называется, всухую. Флаги подняты, и ярмарка открыта. Но ярмарки еще нет. Еще большинство лавок на запоре, в других продолжается прием и разборка поступающего товара. В пассаже главного дома, однако, уже полное оживление. Пропасть гуляющей публики почти исключительно нижегородской, хотя и здесь 2-3 магазина еще не отперты. Не все еще лавки открыты в Бразильском и двух пассажах речного училища, но и здесь народ, опять нижегородцы. Много неоткрытых лавок и по модной линии, а публика, опять нижегородская, уже и тут расхаживает. Не открылись еще ни театр, ни цирк, но на обеих самокатских площадях идут увеселения. Гремят барабаны, вертятся карусели, хотя еще кое-где постукивает топор, доканчивая спешную работу по внутренней отделке в некоторых неоткрытых еще балаганах, уже разукрашенных снаружи яркими вывесками, сильно заманчивого содержания, как водится, не имеющего никакого отношения к убогому внутреннему содержанию балагана. Открыты все рестораны, но в них еще пусто. Во многих приезда певиц и других артистов ожидают со дня на день. В других с первого же вечера арфистки уже голосят, а потому некоторые столы в них заняты. В числе первых гостей много недавних участников купеческого завтрака в главном доме, доканчивающих здесь день открытия ярмарки. Кое-где похлопывают пробки шампанского. Засветло пустеют пассажи. Музыки, этой главной приманки, в них еще нет. Такова общая картина ярмарки в первый день ее открытия. Но ярмарка развивается быстро, и через 2-3 дня уже становится неузнаваемой, принимая внешний вид полного оживления. Через неделю она уже кипит ключом, но все-таки настоящей ярмарки еще нет. По модной линии, в гостином дворе, по всей Нижегородской улице, на Лубянках, в бакалейных рядах, в Щипном, вокруг Нового собора, в Платочном, Ярославском. Везде все открыто и везде суетится народ. Но еще угрюмо, в немом безмолвии стоят и с молчаливым презрением смотрят на окружающую суету не отпиравшиеся еще массивные здания складов крупных оптовиков-фабрикантов и скупщиков.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Глава 28. Игра и игроки. Вслед за мистером Пендлтоном визит нанесла Милли Сноу. Раньше она ни разу не переступала порога этого дома и, оказавшись один на один со строгой хозяйкой, просто не знала, куда девать себя от робости. «Я пришла спросить про ту самую маленькую девочку», — запинаясь, прошептала она. «Спасибо, моя дорогая, она все так же. А как себя чувствует твоя мама?» — устало проговорила в ответ мисс Полли. «Именно об этом я и хотела вас попросить. То есть не об этом. Я хочу, чтобы вы передали мисс Полиане. Ужасно, просто ужасно. Мы с мамой просто представить себе не можем, что крошка не будет ходить. А сколько доброго она сделала мне и маме. Обучала играть в игру и все такое». Выпалив это на едином дыхании, Милли умолкла и выжидающе уставилась на мисс Полли. Та долго молчала, честно пытаясь извлечь хоть какой-то смысл из потока бессвязных фраз. Однако старания ее ни к чему не привели, и она решила, что бедная Милли за то время, что они не виделись, попросту повредилась в уме. «Очень хорошо, милочка», — снисходительно, словно обращаясь к неразумному ребенку, проговорила она. «Вот только я не совсем поняла, что же ты хочешь передать Полиане?» «Да-да, я очень хочу передать», — словно в бреду отозвалась девушка. «Надо, чтобы она знала, как много сделала для нас. Конечно, она кое-что видела». «Ведь она бывала и видела, что мама изменилась. Но мне важно, чтобы она знала, как. И я тоже. Ведь я тоже теперь играю в игру. Вернее, пытаюсь немного». Мисс Полли охватила еще большее недоумение. Она совершенно не понимала, что подразумевает Милли под словом «игра». Но только она хотела спросить об этом, как девушка снова затараторила. «Вы знаете, раньше маме все было не так. Ей всегда всего хотелось другого. Вообще-то не скажу, чтобы я слишком ее осуждала в ее-то положении. А теперь она мне и занавески разрешает открывать, и своим видом интересуется, и ночной рубашкой, и вообще всем на свете. И еще она даже начала вязать разные маленькие вещи, ну, вроде шапочек и одеял для младенцев. Она отдает их на ярмарке и в больнице. И она так увлеклась и так рада, что может это делать. И все благодаря мисс Полиане, потому что мисс Полиана сказала, что она должна радоваться, что работают руки. И мама тут же задумалась, почему же ничего не делает руками. Вот и начала вязать. Вы себе даже не представляете, какая у нее стала комната с этой красной, голубой и желтой шерстью и с хрусталиками на окнах от мисс Полианы. Теперь даже войти приятно. А раньше мне совсем не хотелось. Там было темно, мрачно, и мама лежала такая несчастная. Поэтому мы и хотим, чтобы вы, пожалуйста, передали мисс Полиане. Это все из-за нее. Еще передайте ей, будьте так добры, что мы так рады, что ее узнали. И мы решили, что она, если узнает, может, будет рада, что знает нас. И это все. Вы передадите ей?» Завершила Милли, вскакивая со стула. «Ну, конечно, я передам, милочка», — заверила мисс Полли, лихорадочно пытаясь сообразить, удалось ли ей усвоить хоть малую часть этого впечатляющего монолога. Визиты мистера Пендлтона и Милли Сноу были лишь началом. За ними последовали другие, и вскоре у мисс Полли просто голова стала раскалываться от количества устных посланий, которые она должна была запомнить, чтобы затем изложить племяннице. Но главное... что в большинстве этих посланий содержались очень странные выражения, смысла которых мисс Харрингтон понять была просто не в состоянии. Однажды пришла вдова Бентон. Раньше они не обменивались визитами с хозяйкой поместья. Однако мисс Полли хорошо знала эту хрупкую женщину. Она неизменно одевалась только в черное и снискала прочную репутацию самого грустного существа во всем Белдингсвилле. Однако сегодня мисс Бентон повязала на шею голубую ленточку, и это было просто удивительно. Миссис Бентон высказала мисс Полли сочувствие, а затем робко осведомилась, не может ли повидать Полиану. «Мне очень жаль вас огорчить, миссис Бентон», — покачала головой мисс Полли. «Но пока я никого не пускаю к племяннице». Миссис Бентон извинилась и пошла к выходу. Однако, не дойдя до двери, вернулась назад. «Я вот что хочу попросить вас, мисс Харрингтон», — запинаясь, проговорила она. «Передайте, пожалуйста, несколько слов от меня мисс Полиане». «С удовольствием, миссис Бентон». Слова мисс Полли несколько ободрили гостью, Но все равно она еще какое-то время стояла в нерешительности. «Передайте ей, пожалуйста», — объявила она наконец. «Передайте, что я теперь ношу вот это». И она дотронулась пальцем до своего голубого бантика. «Ваша племянница так долго уговаривала меня надеть хоть что-то цветное», — объяснила миссис Бентон. «И я подумала, что она будет рада, когда узнает». Она-то, бедняжка, мне говорила, что Фредди будет рад увидеть на мне хоть что-то нарядное. Вы же знаете, мисс Харрингтон, Фредди — единственное мое сокровище. У мисс Бентон на глаза навернулись слезы, и, махнув рукой, она снова направилась к двери. «Передайте, пожалуйста, Полиане, она все поймет», — добавила миссис Бентон, выходя из комнаты. В тот же день мисс Полли посетила еще одна вдова в черном платье. Эту женщину мисс Полли вообще никогда прежде не видела, и ей осталось лишь удивляться, где могла познакомиться с ней Полиана. «Я миссис Старбелл», — представилась почтенная вдова. «Нет-нет, мы с вами не знакомы», — поймав недоуменный взгляд, мисс Полли уточнила она. «Но я знаю вашу племянницу. Все прошлое лето я прожила в отеле и каждый день ходила на прогулки. Врачи, знаете ли, велели мне гулять для здоровья. Вот на этих прогулках я и встречалась с мисс Полианой. Ах, какая она милая девочка! Я хочу, чтобы вы сразу поняли. Ваша племянница очень много для меня значит. Когда я сюда приехала, мне было совсем тоскливо. А потом я встретила Полиану. Ее жизнерадостная мордашка напомнила мне о моей собственной девочке. Ее бедняжки уже много лет нет в живых. Я просто места себе не находила, когда узнала об этой аварии. А теперь еще этот ужасный диагноз. Бедная девочка. Неужели она и правда никогда больше не сможет ходить? Теперь вы понимаете, мисс Харрингтон, я просто не могла не прийти к вам. Спасибо вам за сочувствие, — пробормотала мисс Полли. Вы передайте ей, пожалуйста, что миссис Старбелл теперь рада. Ой, я понимаю, наверное, это звучит очень странно. Но если позволите, я не буду ничего объяснять. Теперь женщина уже не улыбалась. Мисс Полли заметила, какие грустные у нее глаза. Ваша племянница поймет, что я имела в виду. Я непременно, непременно должна ей об этом сказать. Заранее вас благодарю и прошу прощения, если я была не очень вежлива, — добавила она и удалилась. Мисс Полли поспешила в комнату Полианы. — Ты знаешь такую миссис Старбелл? Осведомилась она о племяннице. «Ну, конечно, тетя Полли, я просто обожаю миссис Старбелл. Только она очень грустная. Она больна и ходит на прогулки. Мы с ней вместе ходим. То есть я хочу сказать, мы ходили». Тут голос у Полианы дрогнул, и по щекам скатились две большие слезы. Мисс Полли спешно принялась кашлять. «Знаешь, моя милая, мисс Старбелл только что заходила к нам. Она просила тебе передать... Правда, я не могу понять, что это значит. Она не стала мне объяснять, но она просила тебе передать, что теперь она рада». Полиана захлопала в ладоши. «Так она и сказала? Ой, я так рада, тетя Полли!» «Но что она имела в виду, Полиана? Да это ведь об игре и...» Полиана вдруг умолкла. «Какая игра?» — переспросила тетя Полли. «Да ничего интересного, тетя. То есть я просто не могу рассказать вам. Ведь тогда мне придется рассказывать о другом тоже. А вы мне запретили». Мисс Полли очень хотела выведать тайну. Однако, заметив, что девочка разволновалась, она обуздала любопытство и позволила ей перевести разговор на другую тему. Вслед за миссис Старбелл в гостиную пожаловала такая особа, что у мисс Полли дух захватило от возмущения. Возмутительно ей представилось уже то, что эта женщина решилась переступить порог ее дома. Вульгарно одетая, с неестественно ярко нарумяненными щеками, увешанная дешевыми украшениями, она была достаточно известна мисс Полли. Вот почему достойная хозяйка не только не подала ей руки, но даже невольно шарахнулась в сторону. Завидев мисс Полли, женщина тут же поднялась со стула. Тут мисс Полли заметила, что глаза у нее пухли, словно она недавно плакала. От смущения голос посетительницы прозвучал довольно резко, отчего просьба увидеть хоть ненадолго мисс Полиану прозвучала почти как приказ. «Нет», — сухо произнесла мисс Полли. Однако, взглянув посетительнице в глаза, мисс Полли уловила столько мольбы, что поневоле смягчилась и очень вежливо объяснила, что к девочке пока вообще никого не пускают. Немного поколебавшись, женщина вызывающе посмотрела на нее и снова заговорила. «Меня зовут миссис Пейсон. Миссис Том Пейсон. Полагаю, вы слышали обо мне. Большинство хороших семей в городе слышали. Я знаю, меня осуждают, да только многое из этого неправда. Ну да ладно. Я чего пришла-то? Мне охота узнать о девочке. Как я услыхала об аварии, у меня прямо руки опустились. А на прошлой неделе я разузнала, что у вас был какой-то доктор и сказал, что девочка больше не будет ходить. Вот ужас-то. Да будь моя воля, я бы тут же отдала ей свои ноги. Ей они нужнее, чем мне. Ведь она за какой-нибудь час сделает на них больше добра, чем я за всю свою жизнь. Но, боюсь, это никого не волнует. Я давно приметила, ноги не всегда даются тем, кому они больше всего нужны». Она замолчала и старательно прокашлялась. Однако это, по-видимому, не помогло. Когда она заговорила, голос ее звучал не менее хрипло, чем прежде. «Может, вы, конечно, не знаете, но я много общалась с вашей девочкой. Мы живем на Пендлн-Хилл-Роуд, и она часто захаживала к нам и играла с детьми или беседовала с мужем, когда он бывал дома. Сдается мне, ей нравилось у нас и было с нами интересно. Верно, она просто не знала, что мы не вашего круга. Правда, может, если бы люди вашего круга почаще к нам наведывались, таких, как мы, не было бы так много, как сейчас, мисс Харрингтон. Ну да ладно. В общем, девочка ваша приходила, и, как видите, ничего плохого мы ей не сделали. Зато она нам сделала много хорошего. Она сама даже не ведает. И очень хорошо. Ведь если бы она до конца понимала, ей бы и многое другое тоже пришлось бы понять. А мне этого совсем не хотелось бы. Знаете, для нас этот год очень тяжелым выдался. Мы с мужем во всем разочаровались, и нам стало так тяжело, что мы готовы были навсегда расстаться. Мы как раз собирались хлопотать о разводе, а детей... Впрочем, что тогда делать с детьми, мы как раз не очень-то представляли. Но тут как раз случилось это несчастье с вашей девочкой. Мы вспомнили, как она, бедняжка, сидела у нас на пороге. Она болтала, смеялась и была, как сама говорила, просто рада. Она всегда чему-нибудь радовалась. Потом она рассказала нам о своей игре и стала уговаривать нас тоже играть. Но теперь мы с мужем узнали, как она мучается от того, что сама вроде разучилась играть. Мы слышали, она говорит, что ей нечему больше радоваться. Вот я и пришла рассказать. Я, знаете ли, подумала, вдруг она сможет немного порадоваться за нас. Ведь мы с мужем решили не расставаться. Дай думаем, попробуем поиграть в ее игру. Я помню многое из того, что она у нас слышала, ей было не по душе. Не знаю, конечно, поможет ли нам ее игра, но мы постараемся, чтобы помогла. Ведь мисс Полианна так этого хотела. Вы передадите ей. Очень прошу вас, мисс Харрингтон. Я обязательно передам ей. Тихо и очень серьезно заверила мисс Полли. Потом она вдруг, приблизившись к незваной гости, протянула ей руку. «Спасибо, что зашли, миссис Пейсон», — сказала она. Вызывающий вздернутый подбородок миссис Пейсон вмиг опустился. Она пробормотала что-то невразумительное, и так и не решившись встретиться взглядом с мисс Полли, опрометью выбежала на улицу. Едва за ней затворилась дверь, мисс Полли отправилась на кухню и учинила Нэнси форменный допрос. «Нэнси», — очень решительно проговорила она, — «не будешь ли ты так любезна объяснить мне, что это за глупая игра, о которой твердит весь город, и какое отношение имеет к этой игре Полианна? Мне очень хотелось бы быть в курсе дела, Нэнси». Все эти визиты довели мисс Полли до полуобморочного состояния, и раздражение ее должно было на ком-нибудь вылиться. Нэнси удивленно уставилась на хозяйку. Впервые со времени болезни племянницы она говорила с ней в таком резком тоне. «Да-да, Нэнси, мне очень хотелось бы знать», продолжала мисс Полли. «Почему все, от Милли Сноу до миссис Том Пейсон, просят передать моей племяннице, что играют в игру и играют благодаря ей? Если я все правильно поняла, теперь чуть ли не все в нашем городе повязывают голубые ленточки или мирятся с домашними, или начинают любить то, чего прежде не любили. И все это тоже из-за того, что Полианна обучила их какой-то игре. Я пыталась выяснить у нее самой, но она не говорит мне. А я не хочу настаивать, потому что ее нельзя сейчас волновать. Вот я и прошу тебя, Нэнси, объяснить мне, наконец, что все это значит». К великому удивлению и расстройству мисс Полли, Нэнси вдруг горько заплакала. «Я это значит?» — сквозь слезы проговорила она. «Что с прошлого июня наша благословенная крошка из кожи вон лезла, чтобы заставить весь город радоваться. А теперь весь город старается, чтобы радовалась она». «Чему радовалась?» «Просто радовалась. В этом-то и вся соль игры». «Я вижу, ты не лучше остальных, Нэнси. Я ведь о том тебя и спрашиваю, что это за игра?» Нэнси подняла голову и посмотрела в глаза хозяйки. «Хорошо, мэм, я расскажу вам. В эту игру нашу девочку научил играть ее собственный отец. Как-то раз ей приспичило иметь куклу, но за место нее в миссионерских пожертвованиях прислали пару костылей. И она, понятно, заплакала. Да и любой другой ребенок на ее месте сделал бы так же. Вот так я вам и скажу, милая моя. И вот послушал ее папаша, как она плачет, а потом и скажи, мол, не бывает так, чтобы не найти, чему бы порадоваться. Надо, сказал он, радоваться костылям». «Радоваться костылям?» — едва сдерживая слезы, спросила мисс Полли. «Именно, мэм. Я вот тоже удивилась. Вот так вам и скажу. Удивилась и спросила: да как же можно радоваться костылям, мисс Полиана?» И она мне тут такое ответила. Оказывается, папаша ее сказал, что радоваться нужно тому, что костыли ей не нужны. Мисс Полли вскрикнула. «Ну вот, мэм, после этого они и стали играть в свою игру. Они во всем искали, чему бы порадоваться. И она говорит, у них с первого раза стало получаться. Потому что, когда так все повернешь, мигом перестанешь убиваться, что куклы нет, зато радуешься, что костыли не нужны. И они с папашей назвали это игрой в радость. Вот и все, мэм». «Но как? Как? Как?» И мисс Полли беспомощно умолкла. «Вы хотите сказать, как это выходит, мэм?» — подхватила Нэнси, и глаза ее засияли почти таким же воодушевлением, как у Полианы. «Вы просто не поверите, но выходит, мэм. Если бы вы только видели, как теперь изменилась моя мама и вообще все мое семейство. И все благодаря нашей девочке, мэм. Вы же знаете, она два раза ходила со мной вместе к моим. И меня она тоже научила радоваться и мелочам, и важному. И теперь мне стало гораздо проще. Даже имя Нэнси меня не так огорчает, как прежде. Раньше я прямо убивалась, что меня так неказисто назвали. А потом, мисс Полиана, возьми и скажи: ты должна быть рада, Нэнси, что тебя не зовут Гибзибой. Я стала радоваться. А взять хоть эти утро по понедельникам. Раньше я их просто не выносила. А теперь, по милости мисс Полиана, даже радуюсь им». «Радуешься утром по понедельникам?» — изумилась мисс Полли. «Да-да, мэм. Ой, я понимаю», — засмеялась Нэнси. «Наверное, это очень глупо, но все же я вам расскажу. Однажды наша девочка узнала, что я страсть как не люблю вставать в понедельник утром. И что вы думаете? Она взяла и сказала: ну, Нэнси, думаю, утром в понедельник ты должна радоваться больше, чем в остальные дни. Ведь у тебя остается еще целая неделя до утра следующего понедельника. И с тех пор, мэм, стоит мне проснуться утром в понедельник, как я вспоминаю слова нашего ягненочка, и мне тут же легчает. Потому что, как я вспомню, меня прямо начинает покатывать со смеху. А смех очень помогает, мэм. Очень помогает, милая моя мисс Харрингтон». «Но почему она мне не рассказала о своей игре?» — спросила мисс Полли. «Ведь она промолчала, даже когда я сама начала расспрашивать». Немного поколебавшись, Нэнси решительно тряхнула головой. «Вы, конечно, простите, мэм, но вы сами виноваты. Вы не велели нашей девочке рассказывать о своем папаше. Вот она и не могла рассказать. Игру-то папаша ее сочинил». Мисс Полли закусила губу. «Она давно уже прямо рвалась рассказать вам», — продолжала Нэнси. «Ей ведь совсем не с кем было играть. А потом она рассказала мне, вот я и стала играть, потому что тогда ей больше не с кем было». «А другие-то откуда узнали?» — дрожащим голосом осведомилась мисс Полли. «Ну, теперь-то, сдается мне, об игре в радость все знают. Одним рассказала мисс Полиана, а другие узнали от тех, кто узнал от нее. Вот так оно и пошло». «Да, мэм, так оно всегда и бывает. Вот так я вам и скажу. Всегда так бывает. Она наша девочка, наш ягненочек, так была со всеми добра и сама так все время радовалась, что каждый ее примечал. Вот все и переживают с той поры, как этот автомобиль ее сбил. Потому и приходят сюда что ни день. Они хотят, чтобы девочка наша узнала, как они сами теперь радуются. И все потому, что они надеются. Вот так я вам и скажу, милая моя. Они надеются, что мисс Полиане это поможет, и она станет радоваться. Потому как она всегда хотела, чтобы они играли в игру вместе с ней. И вот они играют. Вот так я вам и скажу, мэм. Они играют, и это все. «Ну, теперь-то ей все время будет с кем поиграть», — проговорила сквозь слезы мисс Полли и выбежала из кухни. «Ну ты даешь, мисс Полли», — тихо проговорила Нэнси и, посмотрев туда, где еще несколько секунд назад стояла хозяйка, добавила: «Теперь меня ничем на свете не удивишь. Отныне для меня уже нет ничего невозможного». Дождавшись, когда сиделка вышла из комнаты, мисс Полли изо всех сил, борясь с дрожью в голосе, сказала: «Сегодня к тебе приходила еще одна женщина, моя милая. Ты помнишь миссис Пейсон?» «Миссис Пейсон? Ну, конечно, помню. Она живет по пути между нами и мистером Пентоном. У нее хорошая дочка 3 лет, а мальчику ее почти 5. Если бы вы знали, тетя Полли, какая миссис Пейсон хорошая, ее муж тоже. Только вот сами они друг про друга этого пока не знают и иногда ругаются. То есть я хотела сказать, они не очень ладят. Они говорят, что это все от бедности. В общем-то, у них нет даже миссионерских пожертвований, потому что мистер Том Пейсон ведь не миссионерский пастор, как... Ну, в общем, он не пастор». Полиана и тетя Поля разом покраснели. Но, несмотря на то, что они такие бедные, «миссис Пейсон иногда очень красиво одевается», — поспешно проговорила Полиана. «У нее такие восхитительные кольца с бриллиантами и с рубинами и с изумрудами. Но она почему-то говорит, что одно кольцо у нее лишнее. Она хочет его выбросить и получить развод. Тетя Поля, вы не знаете, что такое развод? Мне кажется, что это что-то скверное. Потому что когда миссис Пейсон говорила об этом, она стала очень грустной. И еще она сказала, что если она получит развод, они больше тут жить не будут. Мистер Пейсон уедет далеко-далеко, и дети, наверное, тоже. Только, наверное, ей все-таки лучше не выбрасывать свое кольцо. Так что ж такое развод, тетя Полли?» «Знаешь, милая, они никуда не уедут», — избегая прямого ответа, быстро проговорила мисс Полли. «Они решили остаться вместе». «Ой, я так рада! Значит, я застану их дома, когда соберусь к ним!» «О, боже мой!» — скричала девочка. «Тетя Полли, ну почему я никак не запомню, что мои ноги никогда не будут ходить, и я больше никогда, никогда не навещу ни миссис Пейсон, ни мистера Пендона?» «Ну перестань, перестань, милая!» Еле сдерживая слезы, принялась успокаивать ее тетя. «Во-первых, ты можешь ездить к своим друзьям в экипаже. А во-вторых, я тебе недорассказала про миссис Пейсон. Она просила передать тебе еще, что они с мужем будут играть в игру и сделать все так, как ты хотела». «Правда? Неужели правда? Ой, я так рада!» И заплаканное лицо Полианы озарилось улыбкой. «Правда, милая. Миссис Пейсон сказала, что специально пришла передать тебе это. Она надеялась, что ты будешь рада. Но... тетя Полли», — пристально посмотрела ей в глаза Полиана, — «вы так говорите, как будто знаете. Вы знаете об игре, тетя Полли?» «Знаю, милая», — выжимая из себя бодрой интонации, ответила тетя Полли. «Нэнси мне рассказала. Мне кажется, это очень чудесная игра. Я тоже хочу играть в нее». «Вы?» У Полиана от неожиданности перехватило дыхание. «Ой, тетя Полли, я так рада! Понимаете, все это время я больше всего мечтала, чтобы именно вы играли со мной!» Теперь дыхание перехватило у тети Полли. «Да, милая», — едва слышно проговорила она. «Я просто подумала, а чем я хуже других? Весь город, кроме меня, играет в твою игру. Даже пастор, кстати, совсем забыла. Я встретила его сегодня утром. Он сказал, что непременно навестит тебя, как только будет можно. И еще он просил передать, что его до сих пор радуют те 800 текстов, о которых ты ему рассказала. Так что даже мистеру Форду ты помогла, милая. По-моему, ты можешь радоваться. Целый город играет в твою игру. И все только потому, что ты расположила их к себе и научила испытывать радость. Поляна захлопала в ладоши. «Ой, я так рада!» — весело закричала она. «Тетя Поля, я наконец поняла, что у меня есть чему радоваться. Я могу быть рада, что все-таки ходила. Ведь если бы я раньше не ходила, я не смогла бы научить их играть».

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра. Притча дня. Поучение в примере.
1: Про молитву и лисичку. В Египте, где в глубокой христианской древности было много великих монастырей, один монах дружил с неученым бесхитростным крестьянином, и однажды крестьянин сказал монаху: «Я тоже почитаю Бога, сотворившего этот мир. Каждый вечер я наливаю в миску козьего молока и ставлю его под пальмой. Ночью Бог приходит и выпивает мое молочко. Оно ему очень нравится, и ни разу не было, чтобы в миске хоть что-нибудь осталось». Услышав эти слова, монах не мог не рассмеяться. Он добродушно и доходчиво объяснил своему приятелю, что Бог не нуждается в козьем молоке, однако крестьянину прямо настаивал на своем. И тогда монах предложил следующую ночь тайком проследить, что происходит после того, как миска с молоком останется под пальмой. Сказано – сделано. Ночью монах и крестьянин затаились неподалеку и при лунном свете скоро увидели, как к миске подкралась лисичка и вылакала все молоко дочисто. Крестьянин как громом был сражен этим открытием. «Да», – сокрушенно признал он, – «теперь я вижу, что это был не Бог». Монах попытался утешить крестьянина и стал объяснять, что Бог – это дух, и что он совершенно иной по отношению к нашему миру, и что люди познают его особым образом. Но крестьянин лишь стоял перед ним, понурив голову, а потом заплакал и пошел в свою лачугу. Монах тоже направился в келью, но, подойдя к ней, с изумлением увидел у двери ангела, преграждающего ему путь. Монах в страхе упал на колени, а ангел сказал: – «У этого простого человека не было ни воспитания, ни мудрости, ни книжности, чтобы почитать Бога иначе, чем он это делал. А ты со своей мудростью и книжностью отнял у него эту возможность. Ты скажешь, что без сомнения рассудил правильно, но одного ты не ведаешь, о мудрец. Бог, взирая на искреннее сердце этого крестьянина, каждую ночь посылал к пальме лисичку, чтобы утешить его и принять его жертву». В жизни часто бывает так, что мы считаем себя в чем-то мудрее других,

0: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, дорогие друзья! В студии протоиерей Василий Спирин мы продолжаем чтение Священного Писания, и наша сегодняшняя программа уже третья по счету, посвященная книге Левит. Для изучения этой книги Священного Писания мы избрали несколько иную форму. Я не читаю полный текст, а лишь пересказываю основные сюжеты, основные богословские учения этой книги. Поскольку книга Левит содержит множество мелких ритуальных предписаний и правил, которые в христианской церкви потеряли свое значение, мы и решили избрать такой способ знакомства с этой книгой. В первых двух программах, посвященных книге Левит, мы говорили о жертвоприношениях и о всех правилах, связанных с принесением жертв в ветхозаветной скинии. Затем эти же правила были применимы и к жертвоприношениям в Иерусалимском храме, когда храм был построен. И также мы говорили об особенностях ветхозаветного священства. Сегодняшняя программа будет посвящена учению о святости. Это богословское учение изложено в центральной части книги Левит, и можно сказать, что учение о святости является своего рода лейтмотивом всей этой священной книги. Именно в 19 главе книги Левит, во 2 стихе, мы читаем известные слова, которые будут повторены и в Новом Завете: «Будьте святы, ибо свят я, Господь Бог ваш». Действительно, в некотором смысле книга Левит вся посвящена святости. Мы говорим о жертвах, о священстве, о ритуальной чистоте, о правильной пище, о праздниках. То есть книга эта в основном посвящена вопросам религиозного культа и правильного поклонения Богу. Но, конечно, надо сказать несколько слов о ветхозаветном учении о святости, поскольку это учение отличается от понимания святости в Новом Завете и, соответственно, в христианской церкви. Древнееврейское слово «кодеш» – «святыня» или «святость» – прежде всего означает нечто отделенное или отрезанное, и содержит именно такой смысл – отделение от всего, что имеет отношение к человеку и к его повседневной жизни. Это представление о святости имело место не только в древнеизраильской культуре, но и в культуре других народов Ближнего Востока. Было представление о мире как бы разделенном на два уровня – уровень божественный и уровень земной, уровень профанный. На высшем уровне находилось божество и все, что причастно ему – культовые сооружения, жрецы или священники, праздничные дни. А на профанном, мирском уровне находились все остальные предметы повседневного земного мира. Таким образом, слово «святой» в Ветхом Завете не несет какой-либо морально-нравственной окраски. «Святой» в буквальном смысле слова означает «отделенный», то есть имеющий связь с Богом, поставленный на служение Богу. Святым может именоваться, например, предмет, который предназначен для храмового или религиозного употребления. Слово «святой» или «святость» в Библии упоминается почти 1000 раз. И, конечно, в первую очередь понятие святости связано со свойствами Бога. Святость Бога – это очень важное понятие, которое означает, что Бог совершенно отличается от всех сотворенных существ. Святость Бога – это тайна Его природы, тайна, которая не может быть познана человеческим рассудком. Можно обратить внимание на то, что в Библии не встречается слово «божественный», но в отношении Бога очень часто используется прилагательное «святой». Иногда даже в качестве собственного имени Бога, как, например, в пророческих или учительных книгах. Святость Бога означает прежде всего, что Он отделен от всего мира, или, как говорят богословы,

0: Слово «трансцендентен миру», «недостижим для человека и для ангелов». Бог воспринимается в Библии как существо совершенно иного порядка, к которому невозможно приблизиться, прикоснуться или увидеть его и остаться в живых. Бог абсолютно удален от всего земного и тленного. При этом Бог не просто пребывает в отдалении от земного человеческого бытия. Бог выходит навстречу человеку. Бог открывает себя человеку. И Бог наделяет святостью людей, предметы и события, которые отныне становятся связующими элементами человека и Бога. В Священном Писании, конечно, раскрываются и другие свойства Божии, такие как благость, праведность, всемогущество, вечность, всеведение и прочее. Но слово «святость», понятие «святой», включает в себя все эти определения. Как уже было сказано, Бог сообщает свою святость тварным вещам. И таким образом, по особому действию Божьему, эта святость может быть распространена на конкретных людей. Например, святыми являются священники, назареи или пророки. Святость Божия может распространяться на определенные предметы, например, на жертвы, которые приносит человек Богу, на храмовые одежды, предметы культа. Святость Бога может распространяться на конкретные места, например, гора Синай считается священной, храм, место, где расположена скиния, в целом вся святая земля, где обитал богоизбранный народ. И, конечно, святость Божия сообщается и определенным временам, то есть субботе и праздникам, определенным дням в календаре, которые также считались святыми. Таким образом, Бог является источником святости для конкретных людей, предметов, мест и времен. А через это святость Бога Израилева распространяется и на весь его народ. Именно поэтому в Пятикнижие израильский народ неоднократно именуется святым народом или избранным народом, поскольку свят его Бог. Эта мысль как раз и подчеркивается в словах из книги Левит: «Будьте святы, ибо свят я, Господь Бог ваш». Святость израильского народа была дана не за какие-то заслуги, а для конкретной цели, чтобы свидетельствовать другим языческим народам об истинном богопочитании, о том, как правильно жить и ходить по заповедям Божиим. Это и была миссия или высокая задача богоизбранного ветхозаветного народа – свидетельствовать другим народам об истинном Боге-Творце. Ветхозаветное учение о святости включает в себя несколько определенных ритуальных предписаний. И первая часть этих предписаний касается чистоты и нечистоты. Об этом мы читаем в книге Левит с 11 по 15 главу. В книге Левит говорится, что священники должны различать священное и несвященное, то есть святое и несвятое, а также чистое и нечистое. Действительно, святым являлось все то, что имело непосредственное отношение к Богу и входило в некое общение с Ним. Это конкретные люди, предметы, места или дни в календаре. Несвященным или несвятым было все остальное. Это предметы, обычаи, повседневной жизни людей. Именно для этих предметов и были установлены правила ритуальной чистоты. Ритуальная чистота – это своего рода нормальное состояние человека или предмета, когда он может входить в некое общение с Богом. Например, человек, находясь в состоянии ритуальной чистоты, может участвовать в молитвенном собрании. А какая-либо вещь, которую человек хотел бы принести в жертву, тоже должна иметь ритуальную чистоту. Но это состояние ритуальной чистоты можно потерять в связи с некоторыми причинами. В первую очередь, правило о ритуальной чистоте было связано с законом о чистой и нечистой пище. Эти правила имели характер безусловного запрета. О чистой и нечистой пище говорится в 11 главе книги Левит, и также эти правила подробно повторяются в 14 главе книги Второзакония. В этих текстах даются четкие указания, каких животных можно, а каких нельзя употреблять в пищу. Здесь нужно отметить, что некоторые виды животных, перечисленных в этих священных текстах, невозможно точно идентифицировать сейчас, в связи с тем, что названия этих животных изменились, и мы не можем их идентифицировать с полной определенностью. Тем не менее, само деление животных на чистых и нечистых, конечно, восходит к глубокой древности и встречается и в культуре других народов. В пищу можно было употреблять только чистых животных. Все остальные же считались нечистыми. Но, тем не менее, они не оскверняли человека. И от соприкосновения с этими нечистыми животными, например, с собаками или верблюдами, человек не терял собственной ритуальной чистоты. Но употребление в пищу нечистых животных категорически запрещалось. Из всех живущих, которые обитают на суше, разрешалось есть только травоядных животных с раздвоенными копытами. То есть это были жвачные парнокопытные животные или те животные, которые казались таковыми в силу не очень четких биологических знаний того времени. Ну, например, в нашей синодальной Библии в книге Левит указаны такие животные, как тушканчик и заяц, которые запрещено есть, так как у них не раздвоены копыта. В первом случае под словом «тушканчик» подразумевается небольшое животное, которое называется даман. Он внешним видом похож на сурка и обычно обитает в скалистой местности. Даман имеет на ногах такие небольшие копытца, которые не раздвоены, и именно поэтому это животное считалось нечистым и было запрещено к употреблению в пищу. Что же касается запрета на употребление зайцев, то древние люди считали, что заяц тоже относится к жвачным животным, и действительно, по некоторым повадкам этого зверя можно сделать такой вывод, но, тем не менее, строение его ног не соответствовало правилу, изложенному в книге Левит, поэтому запрет на употребление зайцев тоже имел место. Конечно, от священного автора не следует требовать какой-то зоологической точности, поскольку он пользовался представлениями своего времени. Отдельно оговаривается запрет на употребление свинины. Этот обычай стал впоследствии отличительной чертой иудейского народа, особенно в период греческий и римский. Все языческие народы, которые окружали израильский народ, употребляли в пищу свинину. Более того, свиней приносили в жертву богам. И в Египте, и в Греции совершались жертвоприношения языческим богам, где в качестве жертвы убивали свиней. Таким образом, иудеи воздерживались от употребления свинины прежде всего потому, что это животное ассоциировалось с языческими культами. Более того, образ жизни свиней и то, что их кормили отходами и содержали, как правило, в нечистоте, все это считалось омерзительным и неприемлемым для правоверного иудея. Что касается животных, обитающих в воде, то допускались в пищу только животные, имеющие плавники и чешую, то есть обычные виды рыб. Рыба же, не имевшая чешуи или не имевшая плавников, запрещалась к употреблению в пищу. Также запрещалась к употреблению и прочая морская живность, которую мы сейчас именуем общим понятием морепродукты. Кальмары, например, мидии и другие обитатели морей. Книга Левит оговаривает и вопрос употребления в пищу насекомых. Так можно было употреблять в пищу насекомых, у которых имелись четко выделяющиеся конечности для скачков по земле. В принципе, речь идет только об одном виде насекомых – о саранче. Мы знаем из Нового Завета, что святой Иоанн Креститель в пустыне питался акридами. По общепринятому толкованию, акриды – это крупный вид саранчи. Большинство же других насекомых, а также все пресмыкающиеся, были запрещены к употреблению в пищу. Понять, по какому принципу животные делились на чистых и нечистых, и, соответственно, разрешенных для употребления в пищу и неразрешенных, понять это довольно сложно. С одной стороны, мы видим, что только чистые животные, которые можно было использовать в пищу, их же и можно было приносить в жертву Богу. Нечистых животных, которых сам человек не употреблял в пищу, он не имел права приносить в жертву Богу. Но такое разделение на чистых и нечистых животных было еще и до синайского законодательства. Например, из книги «Бытия», из 7 главы, мы знаем, что уже Ной различал чистых и нечистых животных, и именно чистых приносил в жертву. Поэтому как связана ритуальная чистота и возможность употребления того или иного животного в качестве жертвы, это вопрос неоднозначный. Нечистыми были животные, которые использовались в языческих ритуалах. Например, помимо свиней, о которых уже было сказано, было запрещено употреблять в пищу мышей, поскольку грызунов тоже довольно часто использовали в качестве жертвы язычники. Нечистыми животными считались все хищники, которые питались мясом других животных, выпивали их кровь или животные, питавшиеся падалью. Все эти животные считались нечистыми и были запрещены к употреблению в пищу. Можно также сказать, что вот этот принцип разделения животных на чистых и нечистых связан с неким стандартным или нормальным обликом или поведением того или иного животного, ну вот для своего класса. Предположим, для сухопутных животных это травоядные парнокопытные животные. Они считаются чистыми. Для животных, обитающих в водной среде, это рыба с чешуей и плавниками. Что касается птиц, то их можно было употреблять в пищу за исключением хищных птиц. Таким образом, весь этот комплекс причин повлиял на формирование представлений о чистой и нечистой пище. В современном иудаизме эти правила называются правилами кашрута и очень тщательно соблюдаются. Фактически можно говорить о том, что правила о чистой и нечистой пище являются своего рода отличительным признаком иудейского народа и в ветхозаветный период, и в настоящее время. Эти правила были отменены в Новом Завете. Окончательно эта отмена произошла в видении апостолу Петру чистых и нечистых животных перед обращением сотника Корнилия. Эта история описана в 10 главе книги «Деяний апостольских». Так как в Церкви Христовой уже нет ни иудея, ни язычника, то правила о ритуальной пище, о чистой и нечистой пище, потеряло всякое значение. Господь Иисус Христос прямо говорит о том, что нечистота человека не связана с пищей, а связана с его помышлениями, словами и делами. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, говорит Спаситель, а то, что исходит из уст. Следующая группа правил связана с определенными причинами, по которым человек мог потерять ритуальную чистоту. Этих причин три – нечистота смерти, нечистота проказы и нечистота истечений. О смерти и о том, что смерть и прикосновение к мертвому телу оскверняет человека и лишает его ритуальной чистоты, говорится в 11 главе книги Левит. Мертвые тела людей, останки человеческих тел, например, кости, и даже сами могилы и места захоронения людей считались нечистыми. Если человек прикасался к мертвому телу, к костям или могиле, он считался нечистым в течение 7 дней. Причем на 3-й и на 7-й день этот человек должен был совершить ритуальное омовение водой, смешанной с пеплом рыжей телицы. Пепел рыжей телицы, как об этом говорится в 19 главе книги «Чисел», имел очистительное значение и восстанавливал человека в состоянии ритуальной чистоты. Оскверняли человека не только трупы людей, но и трупы животных, неважно, чистых или нечистых. Прикосновение к трупу животного тоже лишало человека состояния ритуальной чистоты. по всей видимости, осквернение, которое можно было получить от трупа животных, связано с тем, что в трупе оставалась кровь. В то же время туши животных, которые были предназначены для употребления в пищу и заколоты таким образом, что кровь была спущена, эти туши животных не оскверняли человека. Если человек прикасался к трупу животного, он считался оскверненным до вечера. Такие прикосновения могли быть довольно частыми в повседневной жизни людей, поскольку бытовой уклад людей был сельским и неизбежно включал в себя подобные явления. Именно поэтому осквернение человека от трупа животного и было таким кратковременным. Такой человек считался нечистым до вечера, и никакого жертвоприношения за свое очищение ему приносить было не нужно. Достаточно было омыться водой. Запрет на прикосновение к трупам животных, естественно, включал в себя и запрещение есть мертвечину. Речь, конечно, в Священном Писании идет о неразлагающемся трупе, а о животном, которое умерло своей смертью или было, например, случайно убито, и у такого животного не стекла кровь. Запрет вкушать такое животное связан именно с тем, что в нем остается кровь, которая считается символом жизни и ни при каких условиях не может использоваться в пищу. Вторая причина, по которой человек мог потерять ритуальную чистоту, это проказа. Слово «проказа» никак не связано с той болезнью, которая и сейчас, конечно, очень редко, но тем не менее встречается и называется лепрой. Под названием «проказа» в Ветхом Завете понимается целый комплекс различных кожных болезней. По всей видимости, этим термином именуются все кожные заболевания, связанные с изменением цвета кожи, возникновением на коже различных образований, шероховатостей, струпьев и прочих патологий. Проказой также именуется и плесень на стенах домов или тканях. Поэтому слово это собирательное и означает целый ряд, скажем так, отклонений, патологических случаев, связанных с человеческим здоровьем, или неприятных моментов, связанных с поражением плесенью жилищ или одежды. Все это в Ветхом Завете собирательно именуется проказой. Человек, с которым случилась эта неприятность, должен был обратиться к священнику. Священник, конечно, не занимался лечением кожных болезней, но человек должен был засвидетельствовать, чист заболевший или нечист, в каком он состоянии находится. Священник должен был отличить незначительные кожные болезни, ну, наподобие простой сыпи, от болезней заразных. И человек на время такой диагностики находился в состоянии карантина. Он должен был жить за чертой города или стана. Эта изоляция была своего рода профилактической мерой, поскольку человек в этот период времени не общался с другими людьми, и прежде всего, конечно, он не осквернял их. Так как в древности не было представления о инфекционном характере болезней и о передаче инфекции, смысл ритуальных правил, связанных с проказой, прежде всего направлен на поддержание или на сохранение ритуальной чистоты. Человек, имеющий кожное заболевание, является нечистым и, соответственно, оскверняет всех тех людей, к которым он прикасается. Если у человека было действительно кожное хроническое заболевание или проказа в узком частном смысле слова, то такой человек полностью изолировался из общества. Он должен был иметь определенные отличительные признаки для того, чтобы заявить о своем присутствии, находясь на длительном расстоянии от других людей. Одежда его должна быть разодрана, голова должна быть не покрыта, и он должен был кричать «Нечист! Нечист!». Конечно, прокаженные оказывались людьми чрезвычайно несчастными, и к их физическим страданиям добавлялись еще и страдания моральные. Они были в униженном состоянии и изгнаны из общества. Прежде всего, это объяснялось тем, что кожные заболевания напрямую увязывались с личными грехами человека. Хотя, конечно, как мы понимаем, такая связь существует далеко не всегда. Когда мы в Евангелии сталкиваемся со случаями исцеления прокаженных, мы должны понимать, какое милосердие оказывает к этим несчастным людям Господь наш Иисус Христос. И это не просто милосердие. Господь, прикасаясь к прокаженным или общаясь с ними, фактически сам нарушает определенные строгие правила, запрещавшие всякий контакт с подобными людьми. Но в Евангелии мы очень часто видим, что Господь ставит себя выше правил о ритуальной чистоте. Так, например, Он прикасается к носилкам, на котором лежит тело юноши, сына Наинской вдовы. Такое прикосновение было запрещено для человека постороннего. Но Господь показывает, что Он выше ветхозаветных правил о ритуальной чистоте, поскольку любовь и милосердие – это те качества, которые неизмеримо выше, чем любые внешние предписания закона. Если человек от своей болезни излечивался, то священник свидетельствовал об этом исцелении, а после этого происходил торжественный ритуал очищения с принесением жертв. Об этом рассказывается в 14 главе книги Левит. Также отдельно рассмотрены случаи, когда проказа обнаруживается на стенах домов или на тканях, например, на одежде. Речь идет, конечно, не о каком-либо инфекционном заболевании, а о плесени, то есть о поражении этих предметов грибком. Но, конечно, в древние времена подобных знаний у людей еще не было. Эти правила включают в себя способы избавления от этой напасти. Например, необходимо было соскоблить эту проказу со стен дома, или если эта плесень появлялась вновь, то закон предписывал вообще полностью разрушить дом, а камни этого дома вынести за пределы стана. Одежду же, если плесень от нее не очищалась, необходимо было сжечь. Сейчас нам кажутся эти правила в некотором смысле надуманными или излишними, но на самом деле, помимо их духовного значения, в этих правилах содержатся очень важные санитарно-гигиенические нормы и в отношении кожных заболеваний, и в отношении плесени на предметах. Эти же санитарно-гигиенические нормы можно усмотреть и в законе о чистых и нечистых животных. Действительно, например, употребление в пищу хищных животных и сейчас не является нормальным, поскольку хищное животное может быть переносчиком инфекции. Сейчас, дорогие братья и сестры, мы сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся в студию и продолжим знакомство с книгой Левит.
1: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

0: слушаете «Радио Образ».
1: Вы слушаете повтор программы «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
2: «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“» Эти слова из третьей главы книги «Бытия» можно считать эпиграфом ко всей Библии. Через текст Священного Писания красной нитью проходит мысль о том, как Бог ищет человека.
0: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

Дорогие друзья, наша программа продолжается, и мы говорим еще о одной причине потери ритуальной чистоты, а именно о нечистоте телесных истечений. Этому посвящены 12 и 15 главы книги Левит. Нечистота истечений связана с различными физиологическими процессами половой жизни людей и супружескими отношениями. Многие из этих процессов неизбежны, поэтому сами по себе они не считались греховными, но, тем не менее, они считались приводящими к потере ритуальной чистоты и к осквернению. Мы видим также, что обряды, которые освобождают человека от нечистоты после истечений, одинаковы как в отношении мужчин, так и женщин, и это может означать как раз равенство полов перед законом. Первый вид такого осквернения – это осквернение матери после родов. Об этом говорится в 12 главе книги Левит. Причина этой нечистоты связана с истечением крови, которая может продолжаться после родов в течение нескольких недель. Именно поэтому закон устанавливает срок в 40 дней, во время которого женщина считается нечистой. Это приблизительно соответствует самому физиологическому процессу очищения женщины. Вообще, любое пролитие крови являлось нежелательным, поскольку в некотором смысле делало человека более слабым, подрывало его здоровье и делало его непригодным к участию.

0: в богослужении. Кроме того, мы видим и определенный смысл в этом 40-дневном послеродовом периоде. В течение этого времени мать пребывала в уединении со своим ребенком, не могла работать, входить в общение с другими людьми и заниматься какой-то социальной деятельностью. Таким образом, закон в некотором смысле оберегал только что родившуюся женщину и ее младенца от любых контактов с внешним миром. Сложно объяснить, почему после рождения девочки ритуальная нечистота продолжалась не 40, а 80 дней. Убедительного объяснения этого правила не существует. Тем не менее, после окончания данного периода, 40-дневного, если родился мальчик, и 80-дневного, если родилась девочка, после окончания этого периода нечистоты совершалось специальное жертвоприношение, и женщина возвращалась к полноценной религиозной жизни. Отражение этого обряда и этого обычая мы видим в истории праздника Сретения Господня. Пресвятая Дева со своим нареченным мужем Иосифом Обручником и 40-дневным младенцем Иисусом приходят в Иерусалимский храм для того, чтобы принести положенные жертвы. Во-первых, выкуп за младенца, во-вторых, жертву очистительную и жертву за грех, как это предписывал закон Моисеев. И хотя Пресвятая Дева родила младенца Иисуса непорочно, то есть не подверглась никакому осквернению, тем не менее она приходит в Иерусалимский храм для того, чтобы исполнить положенный обряд. Об этом Господь наш Иисус Христос впоследствии скажет, когда будет креститься от Иоанна в Иордане. Так нам надлежит исполнить всякую правду. Мы видим, что Господь проходит через совершение над ним ветхозаветных обрядов, например, обрезание на 8-й день, принесение положенных жертв в 40-й день и, наконец, водное омовение в Иордане в знак исповедания, в знак покаяния, хотя, как мы знаем, Господь не имел никаких личных грехов. Вот так в Новом Завете отражаются эти определенные ритуальные ветхозаветные правила. Следующим видом физиологических выделений были выделения из половых органов. Такое истечение оскверняло человека, поскольку считалось, что эти физиологические жидкости не должны растрачиваться впустую, а должны иметь целью зачатие ребенка. Таким образом, семя, излитое впустую, являлось символом смерти и оскверняло человека. Это же касалось и женских ежемесячных выделений. Кроме этого, ритуальная чистота возникала и в результате супружеских отношений. Хотя само общение полов в законном браке не являлось греховным и было нравственно чистым, тем не менее, с ритуальной точки зрения, такое физиологическое общение между мужем и женой человека оскверняло и требовало простого водного омовения. Четкая регламентация этих сторон интимной жизни людей полностью исключала такое явление в ветхозаветном израильском народе, как, например, храмовая проституция. Это явление было чрезвычайно широко распространено у других языческих народов. Всевозможные культы плодородия, культы хтонических богинь и многие другие языческие ритуалы предполагали сексуальный элемент. И именно поэтому Библия очень строго регламентирует эту сферу жизни людей для того, чтобы не допустить никакого соприкосновения этой сферы со сферой божественной, со сферой святости. Так, например, блудницы не допускались на ветхозаветные богослужения, поскольку пребывали постоянно в состоянии ритуальной и, конечно, моральной нечистоты. Человек, утративший ритуальную чистоту в результате соприкосновения с трупом, в результате осквернения от каких-либо физиологических истечений, или человек прокаженный и исцелившийся от своей болезни, должны были использовать два средства для того, чтобы очиститься от скверны. первую очередь очистительным средством считалась вода. Ну, благодаря, конечно, своим моющим свойствам. Омовение водой использовалось в каждом случае ритуальной нечистоты. Как я уже сказал, если человек прикасался к трупу другого человека, то в воду нужно было добавить пепел от рыжей телицы, принесенной в жертву специальным образом. Этот ритуал описан в 19 главе книги «Чисел». Другим важным очищающим средством является жертвоприношение. Мы говорили уже о жертвах и о тех условиях, при которых та или иная жертва приносилась. Вот для того, чтобы человек мог очиститься от скверны при исцелении от кожной болезни, в случае рождения ребенка и в случае каких-либо телесных истечений, связанных с болезнью, нужно было принести соответствующую жертву в скинии или в Иерусалимском храме. Считалось, что нечистота человека переходит на жертву, а сам человек при этом становится чистым. Каков смысл законов о ритуальной чистоте и какое значение эти законы имеют в настоящее время? Ну, прежде всего, сохранение ритуальной чистоты требовало от человека очень четкого проведения собственной жизни. Вся его сфера жизни была разделена, как я уже сказал, на святое и несвятое, а все несвятое, в свою очередь, делилось на чистое и нечистое. Таким образом, жизнь человека была подчинена определенному ритму и очень четким религиозным правилам, которые постоянно напоминали человеку о святости всего израильского народа и об источнике этой святости, а источником этой святости являлся сам Бог. Таким образом, весь ритм человеческой жизни был подчинен определенным и довольно строгим правилам, исполнение которых и само памятование о которых человека постоянно обращало мыслью к Богу. Еще одно значение правил ритуальной чистоты было связано с необходимостью отделить израильский народ от языческого мира. Действительно, соблюдая весь комплекс ритуальных предписаний, израильский народ отделял себя от языческого окружения. И особенно это касалось религиозных обычаев и обрядов языческих народов. Все эти языческие обряды считались нечистыми и подпадали под осуждение Божие. Таким образом, в израильском народе сохранялась монотеистическая вера, вера в единого Бога. Наконец, можно отметить, что законы о ритуальной чистоте, хотя они в первоначальном своем варианте не имеют под собой какой-либо нравственной основы, тем не менее постепенно послужили источником учения о нравственности. Мы видим, как эта мысль постепенно развивается в Ветхом Завете. Сначала от человека требуется лишь сохранять ритуальную чистоту, и это довольно просто было выполнить. Затем, когда народ духовно возрастал, уже в период пророков, Бог открывает другое, более совершенное условие для Бога общения – нравственное совершенство. Когда мы читаем пророческие книги, мы видим, что условием молитвы, условием общения с Богом является не поддержание ритуальной чистоты, а нравственный образ жизни, чистота мыслей и чистота сердца. И, наконец, во всей полноте это нравственное учение раскрывается в Новом Завете. Здесь понятия «чистый» и «нечистый» окончательно приобретают моральный смысл. Чистота связана с чистотой помыслов, с чистотой слов и дел, то есть с праведностью жизни, а всякая нечистота является нарушением моральных законов, то есть заповедей Божиих, и всегда соединена с грехом. Понятие о ритуальной чистоте и нечистоте можно использовать не только в отношении отдельного человека, который впал в это состояние ритуальной нечистоты или скверны, но это понятие можно отнести и к целому израильскому народу. Действительно, в течение года весь израильский народ как бы постепенно осквернялся и терял ритуальную чистоту. Для того, чтобы восстановить себя в состоянии святости и общения с Богом, был установлен специальный день в году, который назывался «День очищения». Это было очень важное событие, которое отмечалось ежегодно 10 числа месяца Тишри, что соответствует примерно середине сентября. Это был единственный день в году, когда закон Моисеев предписывал пост. В этот день была запрещена всякая работа, и весь израильский народ должен был принять участие в торжественных обрядах, связанных с Днем Очищения или с Днем Искупления. Считалось, что в этот день с помощью специальных установленных обрядов весь народ очищается от скверны и восстанавливает свою ритуальную чистоту и святость. Описание обрядов этого дня, который по-еврейски называется Йом-Кипур, мы находим в 16 и 23 главах книги Левит, а также в 29 главе книги Чисел. Ритуал этого дня был тщательно разработан, и в нем, в этом ритуале, должен был принимать участие весь народ. Однако само богослужение в этот день совершал только первосвященник. Все остальные священники не допускались в святилище, а находились вместе с остальным народом. Сначала священник снимал с себя все богослужебные одежды и облачался в белый виссон. Для праздничных жертв отделялись 5 животных – телец, 2 козла и 2 овна. Сначала первосвященник приносил в жертву тельца за свой собственный грех. И кровью этого тельца он кропил крышку ковчега, Ковчега Завета, находящегося во Святом Святых. Туда с кровью он имел право входить только один раз в день очищения. Затем первосвященник бросал жребий, в результате чего выяснял, какой из козлов предназначен в жертву, а какой должен быть отправлен в пустыню. После этого козел, предназначенный для жертвоприношения, приносился в жертву за грех народа. Кровью этого козла кропилось все святилище, скиния собрания и жертвенник всесожжений. Таким образом, вся скиния в этот день вновь очищалась и освящалась. Затем совершался уникальный ритуал, который являлся кульминацией всего этого дня. Оставшийся второй козел был предназначен для возложения на него грехов всего народа. Священник возлагал обе руки на голову этого козла, исповедовал грехи всего народа, и после этого козел уводился в пустыню. Считалось, что козел уносит на себе грехи всех собравшихся, все беззакония сынов Израилевых и все преступления их. Человек, который уводил это животное в пустыню и оставлял там, мог возвратиться к общению с другими людьми только после специального ритуального омовения. Этот ритуал очень интересен, и сам козел стал именоваться козлом отпущения. Но синодальный перевод не совсем точен. В еврейском тексте стоит слово «азазел» или «азазель», и понимать это слово можно по-разному. Некоторые толкователи считали, что «азазел» — это место или наименование пустыни, куда, собственно, отправлялся козел отпущения. Может быть, это была высокая крутая скала, откуда козла сбрасывали. Другое мнение, что «азазел» означает в переводе такое выражение «козел, которого не стало», «козел, который полностью исчез вместе, соответственно, с грехами всего народа». Таким образом, и сами грехи как бы превращаются в ничто, полностью исчезают. Ну и, наконец, наиболее принятое толкование этого названия – это наименование злого духа или буквально еще одно именование дьявола или сатаны. Азазел – это своего рода вождь падших ангелов, которые сбивают человечество с истинного пути. Козел таким образом приносится Азазелу, то есть грехи людей отправляются к их источнику, к их главному виновнику, то есть к сатане или к дьяволу. так как дьявол и падшие ангелы соблазняют человека ко греху, то и грехи всех людей раз в год символически возвращаются к их источнику. После уведения в пустыню козла отпущения первосвященник совершал омовение и переодевался в свои обычные одежды. Затем приносились на жертвенники два овна во всесожжение. Одного овна первосвященник приносил от собственного лица, другого – от всего израильского народа. Таким образом, ежегодно, в день очищения, в Йом-Кипур, весь народ восстанавливался в состоянии полной святости. И этот день был еще одним очень важным напоминанием о самом предназначении израильского народа. А предназначение это очень точно выражено в словах книги Левит: «Будьте святы, ибо свят я, Господь Бог ваш». Сегодня, дорогие братья и сестры, мы говорили о ритуальной чистоте и святости. В следующей программе мы продолжим чтение книги Левит. Всего вам доброго, до новых встреч!
1: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем не грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем тепла же, и ангельскую песнь вопием те сильнее. Свят, свят, свят, иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети и сердце, и уснем и отверзи, воежи пети Те, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божий Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божий Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя иси, воеже утренните и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих и победиши внегда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во гресех роди мя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайные премудрости Твоей я явил мя иси, окропиши мя и сопом и очишися, омыши мя и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое очисти. Сердце чистое созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычьим утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и видим же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедино Святую Соборную и Апостольскую Церковь, исповедую единокрещение и оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворит благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночне во сиями день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбча, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, полубимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодаримся, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим несмерную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверзи наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможным непоколеблемо петь же и исповедать эти Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу со единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правими настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенно мя страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земли покаяния направи, избави меня огня вечную ищего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшадшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки и всякие покажи меня, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотил все иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротых и неизреченной милости, веруй по мя, рекл иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой си ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвещает, тогда оправдит мя, тогда покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог, мать, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстояй окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное моей души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радиообраз. Слушайте сердцем.
3: Песнопение Божественной Литургии.

0: Евангелие от Марка. Читает священник Василий Спирин.
1: Глава 12. И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили. И многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей, и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Они сказали ему: «Кесаревы». Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». И дивились ему. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря: «Учитель, Моисей написал нам: если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было 7 братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей, также и третий. Брали ее за себя 7 и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресение, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо 7 имели ее женою». Иисус сказал им в ответ: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Итак, вы весьма заблуждаетесь». Один из книжников, слыша их прение и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его: «Какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал ему: «Первая из всех заповедей: слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди нет». Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил: «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, сам Давид называет его Господом, как же он сын ему? И множество народа слушало его с услаждением и говорил им в учении своем: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие домы вдов и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение». И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое».

и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый Си Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, святый си Божий Богородица, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и ко Егожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, святый си Божий Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил меси с беззакомьями моими, но человеколюбствовался обычный и в нечаянии лежащего воздвигал меси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победившим нигда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехе родимя мати моя, себо истину возлюбил Иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне Иси, окропивши мне сопом и очишуся, омывши мне и по чеснягу убелюся, слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне Божий, и дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычным утверди имя, научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, извай меня от края Божий, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою, я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши, жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же все мы невидимы, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно единосущно Отцу им же вся выше, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого жезаны при понтистем Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение его оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти меня грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави меня от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.

0: От сна восстав полуночной, песнь приношу тебе спаси, и припады и вопиюти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но щедрый мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сьеми день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К тебе, владыка человека, любща, от сна восстав прибегаю, и на дела твои подвязаюсь, и милосердием твоим, и молюсь о тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, владыка всяческих творчеств, подобие мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество твоих щедро дерзающее, от скверных к тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славой Судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшее, умершвенно мя страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшее, душу мою ослепшую и просвети». О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурю и кости земли покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явишь бесом радования и же многим грехом повинника, но восотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непорочное, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотил сииси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй по мя, реклый сей, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит меня, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не упохитит меня сатана и похвалится слове, еже отторгнуть меня от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Совмещенные каноны Спасителю, Божьей Матери и Ангелу-Хранителю.
0: Яко по суху пешешествовав Израиль по бездне стопами, гонители фараона видя потопляема, Богу победную песнь поим вопияша. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, ныне приступи их, аз грешный и обремененный к Тебе, Владыце и Богу моему, не смей же взирать я на небо, токмо молюся глаголя, дашь мне, Господи, ум, да плачуся дел моих горько. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, о горе мне грешному, паче всех человек окаянен есмь, покаяние несть во мне, дашь мне, Господи, слезы, да плачуся дел моих горько. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, безумни окаяние человече, в лености время губиши, помысли житие Твое и обратися ко Господу Богу, и плачися о делях Твоих горько. Пресвятая Богородице, спаси нас.
2: Мати Божия Пречистая, возри на мя грешного и от сети дьяволи избави мя, и на путь покаяния настави мя, да плачуся дел моих горько. Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим напастьми к Тебе прибегаю спасение иски. О, Мати, Слово и Дево, от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущают прилози, многого уныни исполните мою душу. Умери, от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенепорочная. Пресвятая Богородица, спаси нас. Спаса, родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семилютых. К Тебе бы ныне прибегая, простираю и душу, и помышление. Пресвятая Богородица, спаси нас, недугающе телом и душею, посещение божественного и промышлений от Тебе сподоби, едино Богомати, яко благая, благаго же родительница. Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй мя. Песнь воспейте и восхвалите спасе, Твоего раба достойно сподоби, бесплотному ангелу, наставнику и хранителю моему. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Един аз в неразумии и в лености ныне лежу, наставниче мой и хранителю, не остави меня погибающа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ум мой Твоею молитвою направи, творите ми Божие повеления, да получу от Бога отдание грехов, и ненавидите ми злых настави мя, молюся Ти. И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Молись, девице, о мне, рабе Твоем, ко благодателю, сохранителю моим ангелам, и настави мя творите заповеди Сына Твоего и Творца Моего. На камене мя веры утвердив, расширилась и уста моя на враги моя, возвесели бося дух мой в них да пети, не свят яко же Бог наш, и не исправеден паче Тебе, Господи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, внегда поставлены будут престоли на судище страшнем, тогда всех человек дела обличатся, горе там и будет грешным муку отсылаемым, и то, ведущей душе моя, покайся от злых дел Твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, праведницы возрадуются, а грешные восплачутся, тогда никто же возможет помощи нам, но дела наши осудят нас. Тем же прежде конца покайся от злых дел Твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Увы мне великогрешному, и же делы и мыслями осквернився, ни капли слез имею от жестосердия, ныне возникни от земли душе моя, и покайся от злых дел Твоих. Пресвятая Богородица, спаси нас. Се взывает Госпожи Сын Твой, и поучает нас на доброе, аж же грешной добра всегда бегаю, но Ты, милостивая, помилуй мя, да покаяся от злых моих дел. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю Тя, Богородительница Дева. Ты мя окорми ко пристанищу Твоему, благих виновна, верных утверждение, едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Дева душевные смущения и печали моей я бурю разорите. Ты, Бабога Невестная, начальника тишины Христа родила еси, единопречистая. Пресвятая Богородица, спаси нас, благодетеля родче добрых виновного, благодеяние и богатство всем источи, вся бы можеши, яко сильного в крепости Христа родче Бога блаженная. Пресвятая Богородица, спаси нас, лютыми недуги и болезненными страстями истязаему Деву, Ты ми помози. Из средней бы неоскудное тя знаю сокровище, пренепорочное, неиждеваемое. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Все помышления мои и душу мою к Тебе возложи, хранителю мой. Ты от всякой мне напасти вражия избави. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Враг попирает меня и озлобляет, и поучает всегда творите свое хотение. Но Ты, наставниче мой, не остави меня погибающа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Петь и пей со благодарением и усердием, Творцу и Богу дашь мне, и Тебе, благому ангелу-хранителю моему, избавителю мой, изми мя от враг, озлобляющих мя. и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исцели, пречистая моя, многонедушные струпы, я же в души, прожени враги, и же присно борются со мною. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помышляю день страшный, и плачусь о деяниях моих лукавых, как отвечай бессмертному царю, или коим дерзновением воззрю на судью, блудный ас, благоутробный отче, сыне единородный и души святый, помилуй мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от любви душевной вопию Ти, хранителю моей души, все святые мой ангели, покрый мя и соблюди от лукавого ловления всегда и к жизни настави небесней, вразумляя и просвещая и укрепляя мя. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица безневестная и пречистая, я же без семени родши всех владыку, того со ангелом хранителем моим моли, избавите меся всякого недоумения, и дати умиление и свет души моей, и согрешением очищение, я же едино вскоре заступающий. Пришел еся от девы ни ходатай, ни ангел, но сам Господи воплощся, и спасл еся и всего мя человека, тем зовути славы силе Твоей, Господи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Широк путь сде и угодный сласти творите, но горько будет в последний день, егда душа от тела разлучатися будет. Блюдися от тех человече царствия ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Почто убогого обидиши, мзду наемничу удерживаши, брата твоего не любиши, блуд и гордость гониши, остави убо сия душе моя, и покайся царствие ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. О безумный человече, доколе углебаешь, яко пчела, собирающий богатство твое, вскоре бо погибнет, яко прах и пепел, но более взыщи царствие Божия. Пресвятая Богородица, спаси нас. Госпожи Богородицы, помилуй мя грешного, и в добродетели укрепи, и соблюди мя, да наглая смерть не похитит мя не готового, и доведи мя Дева Царствие Божие. Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений кормчую родшие Господа, и бурю утиши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую упадашь тьми, я же благосердного родшая, и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающаяся пречистая Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь. Пресвятая Богородица, спаси нас. На одре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородице, едино преснодево. Пресвятая Богородица, спаси нас. Надежду и утверждение и спасение стену, недвижему имущий Тя всепетая, неудобства всякого избавляемся. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога мне. Моли человеколюбца Бога Ты, хранителю мой, и не остави меня, но присно в мире житие мое соблюди, и подашь мне спасение необоримое. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога мне. Яко заступника и хранителя животу моему, приемте от Бога, ангели, молю Тя, святый, от всяких мя бед свободи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мою скверность Твоею святыни очисти, хранителю мой, и отчасти шуя я, да отлучен буду молитвами Твоими, и причастник славы явлюся, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Недоумение предлежит ми от обышедших мя зол пречистая, но избави мя от них скоро, к Тебе бо едини прибегох. Божиим светом Твоим блаже, утреннеющих Те души любови озари молюся, Тя видите слове Божие истинного Бога, от мрака греховного взывающа. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Воспомяни окаяны человечи, как о лжам, клеветам, разбою, немощим, лютым зверем, грехов ради порабощен еси, душе моя грешная, того ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Трепещут ми уди, всеми бо сотворих вину, очима взирай, ушима слышай, языком злай глаголей, всего себе гиене предаяй, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, блудника и разбойника, кающиеся приял еси спаси, аже един леностью греховной отягчихся, и злым телом поработихся, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Дивная и скорая помощница всем человекам, Мати Божия, помози мне, недостойному, душа бо моя грешная, того восхоте. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исполни чистое веселье сердце мое, твою нетленную дающую радость, веселье рочее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Избави нас от бед, Богородица чистая, вечное рочее избавление и мир всякум приимущий. Пресвятая Богородица, спаси нас. Разрешим мглу прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет рочее божественный и привечный. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исцели чистое души моей неможение, посещение Твоего сподобльшее, и здравие молитвами Твоими подаштьми. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, яко имея дерзновение к Богу, хранителю мой святый, сего умоли от оскорбляющих мя зол избавите. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Свети, светлый, светло просвети душу мою, наставниче мой и хранителю, от Бога данными ангели. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спящий мя злете готовь греховную, яко бдяще сохрани ангели Божий, и восстави мя на словословие молением Твоим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мария, Госпожи Богородица безневестная, надежда верных, вражие возношение низложи, поющие життя возвесели. Житейское море, возвязаемое зря напасти бурею, к тихому пристанищу Твоему притек вопиюти, возведи отли живот мой много милостиве. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, житие на земле блудно пожих, и душу во тьму предах, ныне уба молю тебя, милостивый владыко, свободи мя от работы сия вражия, и дашь мне разум творить и волю Твою. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, кто творит таковая, якоже аз, якоже бо свинья лежит в колу, тако и аз греху служу, но Ты, Господи, исторгни мя от гнуса сего, и дашь мне сердце творить и заповеди Твоя. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, восприни окаянный человечек Богу, воспомянув свое согрешение, припадая ко Творцу слезя и стеня, той же, яко милосерд, даст и ум знать и волю свою. Пресвятая Богородица, спаси нас, Богородица Дева, от видимого и невидимого зла сохрани мя пречистая, и прими молитвы моя, и донеси я Сыну Твоему, да даст мне ум творить и волю Его. Пресвятая Богородица, спаси нас, смерти и тли, яко спасла ей, сам себя издав смерти, тлением и смертью моя естество ято бывшее, Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия мя избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас, предстательницу тя животовем, и хранительницу тверду, Деву, и напасти решащу молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюсь и всегда, от ли страстей моих избавите мя. Пресвятая Богородица, спаси нас, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим присно радуемся, о Владычице, и ныне нас от страстей и бед спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас, на одре ныне не мочту и лежу, и не есть исцеление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавителя недугов рочая, Тебе молюся, благой, отли недуг востави мя. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, всяких мя напасти своди, и от печали спаси молюся ти, святый ангели, данными от Бога, хранителю мой добрый. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, освети ум мой блажи и просвети мя, молюся ти, святый ангели, и мысли теми полезные всегда настави мя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, устави сердце мое от настоящего мятежа, и бдети укрепи мя во благих, хранителю мой, и настави мя чудно к тишине животней, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Слово Божие.

«Встань от сих и обратись к Богу с плачем зовущий, милосердный Господи, помилуй мя грешного. По мысли душе моей горький час смерти и страшный суд Творца Твоего и Бога, ангели Богрозней поймут тебя душе и вечный огонь введут, убо прежде смерти покайся вопиющий, Господи, помилуй мя грешного». Рассадательно убо печь садела ангел преподобным отроком, халдеи же опаляющие веление Божие мучителя увеща вопити, «Благословенный Боже, Отец наших, помилуй мя, Боже, помилуй мя, не надейся, душе моя, на тленное богатство и на неправедное собрание, вся бы сия невесе, кому оставиши, но возопи, помилуй мя, Христе Боже, недостойного, помилуй мя, Боже, помилуй мя, не уповай, душе моя, на телесное здравие и на скорби меходящую красоту». Видишь, ибо яко сильные и младие умирают, но возопи, помилуй мя, Христе Боже, недостойного, помилуй мя, Боже, помилуй мя, воспомяни душе моя вечное житие, царство небесное, уготованное святым, и тьму кромешную, и гнев Божий злым, и возопи, помилуй мя, Христе Боже, недостойного, Пресвятая Богородице, спаси нас, припади душе моя к Божьей Матери и помолися той, есть бы скорая помощница кающимся, умолит Сына Христа Бога и помилует мя недостойного. Пресвятая Богородице, спаси нас. Наше спасение, яко же восхотелось и спаси устроите, в утробу Девы вселился иси, юже миру предстательницу показал иси, Отец наших Божий благословен иси. Пресвятая Богородице, спаси нас. Валители милости, Его же родилась и Мать чистая, умоли избавитесь от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Боже благословен иси. Пресвятая Богородице, спаси нас, сокровище спасения, источник нетления, тя родчую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал иси, Отец наших Боже благословен иси. Пресвятая Богородице, спаси нас, телесные слабости и душевные недуги Богородительнице, в любови приступающих к рову Твоему Девы исцелите сподоби, спаса Христа нам родчая. Святый ангели Божий хранителю мой, моли Бога мне, милостив буди ми и умоли Бога Господень ангели, и имей бо тебя заступника во всем животе моем, наставника же и хранителя, от Бога дарованного ми вовеки. Святый ангели Божий хранителю мой, моли Бога мне, не оставив путь шествующей души моей, я окаянная, убите разбойником, святые ангели, я же тебе от Бога предана бысть непорочне, но настави ее на путь покаяния. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Всю посрамленную душу мою привожду от лукавых ми помысел и дел, но предвари, наставниче мой, и исцелениями подашь благими помыслы, уклонятимися всегда на правые стези, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Премудрости исполни всех и крепости божественные, и постасные премудрости Вышнего, Богородицы ради веры и вопиющих, Отец наших, Боже благословен иси. Из пламени преподобным росту источил иси, и праведного жертву водою попалил иси, вся бо творивший Христе ток мои же хотети, тя превозносим во все веки. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Как они им плакать, если когда помышляю смерть, видя во гробе лежащий брата моего бесславно и безобразно, что обучаю и на что надеюся, токмо дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Верую, яко придешь и судите живых и мертвых, и все во своем чину станут, старые и младые, владыки и князи, девы и священницы, где обрящуся аз, сего ради вопию, дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пречистая Богородице, приими недостойную молитву мою и сохрани меня от наглой смерти и даруй мне прежде конца покаяние. Пресвятая Богородице, спаси нас. Помощи я же от Тебе требующие, не презри, Дева, поющие и превозносящие Тебя вовеки. Пресвятая Богородице, спаси нас.

0: Неможение души моей я исцеляющие телесные болезни, Деву, да Тя прославлю чистое вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас, исцеление богатства изливающий, верно поющим Тя Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество. Пресвятая Богородица, спаси нас, напасти Ты прилоги отгоняющие страстей находы Деву, тем же Тя поем во все веки. Святый ангел и Божий хранитель мой, моли Бога о мне, от Бога посланный, утверди живот мой, раба Твоего, преблагий ангели, и не остави меня вовеки. Святый ангел и Божий хранитель мой, моли Бога о мне, ангела Тя суще благо, души моей я наставника и хранителя, преблаженней воспеваю вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Будь ими покров и забрало в день испытания всех человек, вон же огнем искушаются дела благая же и злая, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Будь ими помощница и тишина, Богородице Преснодева, рабу Твоему, и не остави меня лишенно быть Твоего владычества. Бога человеком невозможно видеть, на Него же не смеет чини ангельские взирати. Тобой же всечисто явися человеком Слово воплощенно, Его же величающе с небесными вою Тя ублажаем. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне к вам прибегаю, ангели, архангели и вся небесные силы, у престола Божия стоящие, молитесь ко Творцу своему, да избавит душу мою от муки вечной. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне плачуся к вам, святые патриарси, цари и пророцы, апостоли и святители, и все избрания Христовы, помозите мне на суде, да спасет душу мою от силы вражия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне к вам воздежурутся святые мученицы, пустынницы, девственницы, праведницы и все святые, молящиеся ко Господу за весь мир, да помилуют мя в час смерти моей. Пресвятая Богородица, спаси нас. Мати Божия, помози ми, на Тя сильно надеющемуся, умоли Сына Своего, да поставит мя недостойного одесную себе, егда сядет судя живых и мертвых. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Радости мое сердце исполни, Деву, я же радости приемши исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди, Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров, и веселье. Пресвятая Богородица, спаси нас, света Твоего зарями просвети, Деву, мрак неведения отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих. Пресвятая Богородица, спаси нас. На месте озлобления немощи смирившегося, Деву исцели, из нездравия воздравия притворяющие. Господи Иисусе Христе Божий мой, помилуй мя. Помилуй мя, едини спаси мой, яко милостив еси и милосерд, и праведных кликов сотвори мя причастника. Святые ангели Божии, хранители мой, моли Бога мне, мыслите ми присно и творите, Господень ангели, благая и полезная даруй, яко сильно яви в немощи и непорочно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Яко имея дерзновение к Царю Небесному, того молись прочими бесплотными, помиловать имя окаянного, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Много дерзновений имущий Деву, воплощемуся из Тебе, приложи мя от уз и разрешениями подашь, и спасение молитвами Твоими. Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка Христе Боже, и же страстьми своими страсти моей исцеливый, и язвами своими язвы моя уврачевавый, даруй мне, много Тебе прегрешившему, слезу умиления, с растворимому телу, от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоей честною кровью, от горести ею же мяса противник напои. Возвыси мой ум к тебе, долу поникший, и возведи от пропасти погибели, яко не имам покаяния, не имам умиления, не имам слезы утешительные, возводящие чадо ко своему наследию, омрачихся умом в житейских страстях, не могу возреть и к тебе в болезни, не могу согреться слезами, я же к тебе любви. Но, Владыка Господи Иисусе Христе, сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое и сердце люботрудное во взыскание Твое. Даруй мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа. Оставих Тя, не остави меня, изыди на взыскание мое, возведи к пажити Твоей и сопричти мя овцам избранного Твоего стада, воспитай мя с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами пречистывая Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь. Пресвятая Богородице, спаси нас. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зришь мою беду, зришь мою скорбь, помози мне, яко немощну, окорми мне, яко странно, обиду мою веси, разреши то, яко волиши, яко не имам иные помощи разве тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо тебе, о Богомати, яко да сохранишь мя и покрыши во веки веков. Аминь. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Ангеле Христов святый, к тебе припады и молюсь, хранителю мой святый, преданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от святого крещения, аже своей леностью и своим злым обычаем прогневах твою пречистую светлость и отгнах тебя от себе всеми студными делы, лжами, клеветами, завистью, осуждением, призорством, непокорством, братоненавидением и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростью, скупостью, объедением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, и мы самохотение на всякое плотское вожделение, о злое мое произволение, его же и скоти бессловесней не творят, да как возможешь и возрете на мя, или приступите ко мне, аки псу смердящему, которому очима ангели Христов возрише на мя, оплетшися зле во гнусных делях, да как уже возмогу отпущение просите горьким и злым моим и лукавым деянием, в ниже впадаю по вся дни и ночи и на всяк час. Но молюсь эти припады, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешного и недостойного раба твоего, буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами и Царствие Божие причастниками сотвори со всеми святыми всегда и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чаящи разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего, в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани, лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же вознеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тебя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радио «Образ». Слушайте сердцем.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после богослужения в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве 13 марта 2022 года.
2: История, которая была пройдена нашей церковью, церковью вселенской, исполнена многих скорбей, но и многих радостей. Нам иногда кажется, что соприкасаясь с той или иной жизненной трудностью, с болезней, с неудачей, с какими-то размолвками, с ближними чаще всего, мы считаем себя людьми несчастными. Тем, кто не удалась карьера, считают себя неудачниками. И часто вот эта скорбь настолько подавляет человека, что мешает ему увидеть, что является главным в жизни, а что поверхностным и второстепенным. История церкви учит нас, что является самым главным. Для нас, верующих людей, нет ничего более важного, чтобы хранить веру православную, оставаться верным церкви, вне зависимости от любых обстоятельств, будь то умственные, интеллектуальные давления на церковь и на веру со стороны тех, кто утверждает, что Бога нет, или это давление лжебратьев, которые встали на путь расколов и разделений и приглашают других встать на этот же путь. Вся история церкви отмечена многими внешними давлениями. Вот эта зависимость церкви от внешней силы, зависимость от тех, кто имеет политическую власть, является самой опасной зависимостью. Все члены церкви – законопослушные люди. Мы молимся за властей и воинство, но одновременно каждый христианин оставляет за собой право выбора в том случае, если вдруг власть становится безбожной и принуждает христианина к отречению от веры. Или впадает в ересь и принуждает своих подчиненных идти за ней. Мое сердце кровью обливается, когда я думаю о том, что происходит на Украине. Приходит власть и по политическим соображениям не считает возможным, чтобы большинство православных верующих людей принадлежало Русской Православной Церкви, Московскому Патриархату. Вот для всех тех, кто колеблется вместе с колебанием власти, нужно сказать, ведь наша церковь прошла через испытания этим самым колебанием и в результате гонений и притеснений выжила вместе с тем. И сегодня, отталкиваясь от своего собственного исторического опыта, мы должны сказать: уважаем светскую власть, молимся, как повелевают каноны, но оставляем за собой свободу быть свободными от вмешательства этой власти во внутреннюю жизнь церкви. И надеемся, что так будет и на украинской земле. Мы никого не осуждаем, а я своим скорбящим сердцем максимально хочу понять этих людей, но одновременно сознаю, что если в малом не верим, то и в большом может быть неверным. И поэтому сегодня моя молитва о том, чтобы народ наш на Украине сохранил веру православную, чтобы не упоялся того самого давления, которое предлагает ему уйти в расколы и тем самым как бы проявить лояльность к власти. Мы молимся и будем молиться за православную церковь в Украине, чтобы Господь уразумил, укрепил и епископат наш, и духовенство наше, и чтобы никакие позорные, оскорбительные клички, которые сегодня люди радикальных взглядов налагают на наших православных людей, чтобы вся эта скверна не омрачала их души. Нужно помнить, что мы все принадлежим единой Святой Соборной Апостольской Церкви, той самой Церкви, которая и в Москве, и в Киеве, нашей поместной Церкви Мученицы, Исповедницы. И дай Бог нам всем сохранить единство, невзирая ни на какие внешние давления и ни на какое старание сил чуждых Церкви разрушить духовное единство наших народов.
0: Первосвятительское слово.

Сегодня, 25 июля, Церковь вспоминает святых мучеников Прокла и Илария, преподобного Михаила Малиина, святых мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна, мученицу Галиндуху во Святом Крещении Марию, а также чтит память иконы Божией Матери, именуемой Троеручица. Преподобный Михаил Малиин родился в IX веке в одной из богатейших семей Каппадокии. Оставив все свое имущество брату Константину, Михаил в 18 лет принял монашество. По прошествии некоторого времени стал священником. Преподобный Михаил был очень сострадательным и человеколюбивым. По его горячим молитвам совершилось много чудес. После многих лет в послушании старцу святой Михаил уединился в пещере. 5 дней недели он проводил в молитвенном сосредоточении и только на субботу и воскресенье возвращался в монастырь для участия в богослужении и причащения святых тайн. Святая жизнь отшельника привлекала к нему учеников. Преподобный Михаил основал для собравшихся вокруг него иноков обитель и дал ей строгий устав. Когда обитель окрепла, преподобный Михаил ушел в еще более отдаленное место. Там тоже возник новый монастырь. Вскоре трудами святого Михаила вся гора покрылась иноческими обителями. Преподобный Михаил мирно скончался в 962 году после 50 лет непрестанного монашеского подвига.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умы и просвети сердце, и уснем и отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судия приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и сынами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакомьи моими, но человеколюбствовалось обычный и в нечаянии лежащего воздвигал меси, во иже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победившим нигда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мати моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне иси, окропивши меня сопом и очишуся омывши меня и по чеснягу убелюся, слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне, Божий дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычным утверди меня, научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, извай меня от края Божий, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою, яко ащебо восхотел эти жертвы дал бы хубо, все сражения не благоволиши, жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же заны при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волею, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбща, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенных человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою Судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готовый, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянно лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь уже и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связно пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвена мя страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественно меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурю и кости земли покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, но восотвори меня обечатшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй бы меня, рекла сей, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет вместо всех, та да отвечает, та да оправдит мя, та да покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яще, что согреших предшедшую ночь сию, покры меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохранение крестом Твоим жительством. Достойно есть, яко воистину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения, Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва
0: о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Радиообраз. Слушайте сердцем. Евангелие. День за днем.
2: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В православных храмах за божественной литургией сегодня читается Евангелие от Матфея, 12 глава с 30 по 37 стих. Давайте послушаем.
3: «Иже не со мною, на мя есть, а иже не собирает со мною».
4: «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Или признаете дерево хорошим, и плод его хорошим, или признаете дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехидны, как вы можете говорить доброе, будучи злы, ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек, из которого сокровище выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение».
3: «Учителю хочем от Тебя знамение видеть».
2: Сегодняшний евангельский отрывок очень непрост для толкования. Еще бы! Больно слышать из уст самой воплощенной любви, самого безграничного милосердия слова о том, что есть вещи, которые даже сам Господь Бог не может простить человеку. Но если внимательно вчитаться в текст, это недоумение исчезает. Бог действительно не может навязать свое прощение человеку, который этого прощения не хочет и не ищет. Хула на Духа Святого, о которой говорится в Евангелии, это прежде всего категорический, агрессивный отказ принять очевидное добро. Сквозь любое настоящее благо просвечивает сам Господь Бог. И тот, кто называет это действием бесовским, тем самым отказывает Богу в его святости. Как это происходило на практике, хорошо видно в Евангелиях. Исцеляет Христос слепых, у фарисеев раздражение, воскрешает Лазаря, уже готовый его убить, дает новую жизнь прокаженным, и это не нравится. Говоря о добром дереве и добрых плодах, Иисус определенно утверждает: либо признайте, что все, что я делаю, исцеляю, избавляю от демонов, воскрешаю мертвых, утешаю страждущих, само по себе зло, и только тогда вы имеете право меня судить. Либо, если это все само по себе хорошо, почему вы тогда меня так ненавидите? Вы настолько нечестны по отношению к самим себе, что вам уже не хватает никакой хитрости связывать несвязуемое, вот почему вам проще меня убить, убрать с дороги. И завершается чтение словами о добром сокровище, которое, если у человека есть в душе, то и на поверхности, в его словах и делах, оно также будет заметно. Точно так же и наоборот, злое содержание души при всем желании скрыть невозможно. Главная проблема, с которой столкнулся Иисус в лице духовных лидеров еврейского народа, это лицемерие и бесконечное доверие самим себе. Богу стало очень душно в этой наполненной хламом религиозных предписаний затхлой комнате фарисейского благочестия. Открылось окно, влетел свежий воздух и солнечный луч Христос и обнажил всю нежизненность внешне устойчивой религиозной системы иудаизма. Но когда в комнату, заваленную полусгнившими предметами, заходят и говорят, что это хлам, а не музей, едва ли хозяевам такой посетитель понравится. Вывод, который Евангелие призывает сделать каждого из нас, очень ответственный. Надо внимательно следить за тем, что мы делаем на самом деле, каковы реальные плоды нашей жизни, и житейские, и духовные. Только плоды – настоящий, не ложный показатель состояния нашей души. И если внешне мы все делаем вроде бы как правильно, а в результате становимся только эгоистичнее, злобнее, раздражительнее, нетерпеливее, надо срочно остановиться и понять, а почему весь богатый духовный инструментарий вдруг стал работать не на нашу пользу, а против нас.
1: Евангелие, день за днем.
5: Песнопение Божественной Литургии.

0: Православный календарь.
1: 25 июля Церковь вспоминает святых мучеников Прокла и Илария, преподобного Михаила Малиина, святых мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна, мученицу Галиндуху во Святом Крещении Марию, а также чтит память иконы Божией Матери, именуемой Троеручица. Святые мученики Прокл и Иларий пострадали во время гонений на христиан в начале II века. Первым был взят под стражу святой Прокл. Он бесстрашно исповедал свою веру во Христа перед правителем Максимом. Святого пытались под пытками заставить принести жертву языческим богам. Он отказался и предрек правителю, что тот сам скоро будет принужден исповедать Христа истинным Богом. Мученика заставили бежать за колесницей правителя. Изнемогая в пути, святой Прокл молился, чтобы Господь остановил колесницу. Повозка остановилась, и никакие усилия не могли сдвинуть ее с места. Сидевший в ней сановник словно окаменел и оставался недвижим до тех пор, пока по требованию мученика не написал своей рукой, что исповедует Христа. Посрамленный язычник жестоко отомстил святому Проклу. Он приказал вывести мученика за город и, привязав к столбу, расстрелять из луков. Когда святого Прокла вели к месту убийства, его встретил племянник Иларий. Он со слезами обнял дядю и тоже объявил себя христианином. Его арестовали. Святой мученик Прокл под градом стрел молился за своих мучителей. Святой Иларий тоже был приговорен к смерти. Его обезглавили через 3 дня после смерти дяди, святого мученика Прокла. Христиане похоронили мучеников в одной могиле. И на иконах святых Прокла и Илария изображают всегда вместе.
0: Песнопение Божественной Литургии.

Вечная мудрость. Мы любим, чтобы ближние наши были снисходительны к нашим немощам и недостаткам, чтобы они великодушно переносили от нас оскорбления и обиды, чтобы они делали нам всевозможные услуги и одолжения. Так будем такими к ближним. Святитель Игнатий Брянчанинов.

0: унесенные революцией.
1: На проспекте Гагарина, недалеко от университета Лобачевского, стоят небольшие красные домики, бывшие тобольские казармы. Откуда они взялись в нашем городе? 38-й пехотный Тобольский полк был одним из старейших воинских подразделений в составе русской императорской армии. Он был сформирован в 1703 году и просуществовал до 1917 года. До 1910 года полк был расквартирован

сформирован в Польше, затем его перевели в Нижний Новгород. Как раз для него и был построен комплекс тобольских казарм. На территории военного городка были построены 30 кирпичных зданий. Офицеры жили в небольших двухэтажных домах, солдаты в трехэтажных казармах. В этом же военном городке был расквартирован и 37-й Екатеринбургский полк. Духовником солдат Екатеринбургского полка был священник Михаил Пылаев. Впоследствии он был пострижен в монахи и возведен в сан епископа. В 1914 году началась Первая мировая война, и отец Михаил отправился на фронт, пройдя со своей паствой, солдатами, всю войну. 15 марта 1918 года он был уволен со службы в связи с декретом новой власти об отделении церкви от государства. В конце 1920 года протоиерей Михаил Пылаев был назначен настоятелем в Верхнепосадскую Свято-Троицкую церковь. Служение его здесь продолжилось до 1925 года. В 1922 году начался обновленческий раскол. Одним из центров раскола стал Нижний Новгород. Протоиерей Михаил стал энергичным противником раскола. Вместе с другими священнослужителями он стал обсуждать, как предотвратить дальнейшее распространение обновленчества. О собраниях узнал секретный осведомитель ОГПУ. Он сообщил, что в Нижнем Новгороде организован кружок духовенства. С этого времени за священнослужителями было установлено наблюдение. В начале 1926 года отец Михаил Пылаев овдовел. Он был пострижен в монашество с именем Анисим, а 15 марта 1926 года хиротонисен во епископа Краснобаковского, викария Нижегородской епархии. Из-за участия в нелегальном богословском кружке епископу Анисиму было запрещено в течение 3 лет проживать в крупных городах. Местом своего пребывания владыка выбрал Воткинск. В дальнейшем он был назначен епископом Воткинским, викарием Сарапульской епархии. 4 февраля 1929 года владыка Анисим был арестован и приговорен к 3 годам заключения в Соловецком лагере. Перед окончанием срока заключения 3 января 1931 года он получил еще 3 года ссылки в Северный край и направлен в Архангельск. Там он жил до августа 1933-го. На этот раз он был освобожден досрочно. Сразу после этого его назначили епископом Тульским. Несмотря на запреты новых властей, владыка Анисим помогал многим ссыльным и арестованным священнослужителям, оказывал им посильную помощь посылками и письмами, назначал на приходы возвращавшихся из ссылок и заключения священников, помогал им материально, совершал монашеские постриги, которые также не одобрялись властями. 18 декабря 1935 года епископ Анисим был арестован по обвинению в руководстве контрреволюционной группировкой и заключен в Бутырскую тюрьму в Москве. Вместе с ним были арестованы еще 26 человек, в основном священники и монашествующие. Он был выслан на 5 лет на север. В рождественский сочельник 6 января 1938 года епископа Анисима вновь арестовали. 13 января он был приговорен к расстрелу. На заседании Священного Синода 17 июля 2001 года епископ Анисим Пылаев был причислен к лику новомучеников и исповедников Церкви Русской. Память святого совершается 27 февраля.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Верую на «Радиообраз». Интересные гости, необычные судьбы, известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
2: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
1: Программа состоит из 5 тематических блоков: служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Верую», в студии Ирина Вдовина. Иногда кажется, что жизнь разыгрывает свои самые трогательные сюжеты, когда за плечами прожитые годы. Серебро в волосах, морщинки на лице. Когда парадигмы жизни – кухня, огород, магазин, аптека. Внуки, заботы, заботы, заботы. Но нет. После 60 жизнь только начинается, считает героиня программы «Верую». Надо верить и терпеливо ждать. Работая бухгалтером, она долгие годы жила в ритме цифр и финансовых отчетов, пока в 55 лет в ее душе вдруг вспыхнул свет. Снизошло творческое озарение, словно душа наконец нашла свой голос. Ну а когда душа поет, значит, в душе живет любовь. Лишь в 60 лет она встретила любовь всей своей жизни. Их встреча стала не только счастьем, а источником вдохновения для обоих. Героиня программы «Верую» искренне считает, что все, что с нами происходит, не случайность, а часть божественного замысла. Плюс 60, да разве возраст? Не уступает место, значит, молодой. А седина, морщины, разве повод печалиться о юности былой? И старость не помеха быть счастливым. Как быстротечна юность, боже мой! Бывает так, что кто-то вроде молод, но очень старый телом и душой. Сегодня героиня программы «Верую» – поэт-исполнитель Наталья Киселева. И наша первая глава – «Служение».
1: Служение.

0: А у вас такой тоненький, звонкий голос, что представляешь совершенно юную девушку, а ведь передо мной сидит такая прекрасная дама. Даже не знаю, вот как вас охарактеризовать, а как бы вы сама себя представили?
1: На самом деле я простая русская женщина, которая всегда в своей жизни пыталась найти самое главное – любовь. Не сразу пришло это ко мне, потому что в детстве я очень рано начала работать, трудиться. Это частный дом, это огород, это грядки, это
0: вода,
1: то вода, то уголь. Да, воду из колодца мы еще носили, из колодца, я даже были
0: коромысла.
1: Да. Это... Сейчас, конечно, что это рассказывать нашим детям, они удивятся и не поймут, что вообще такое было, если они даже считают, что из сотовых телефонов, как без них можно было жить. Но трудности в детстве, да, быстрое взросление, насколько я поняла, два отца, который один от нас ушел, второй как бы очень любил выпить, которых сейчас уже, конечно, нет, но я все-таки научилась им быть благодарным за то, что они были в моей жизни. Потому что эти трудности привели меня к Богу. Потому что в 15 лет я сама захотела прийти в храм. И я приходила в храм, когда был один дедушка, много-много бабушек, и совершенно не было молодежи. Но именно там я для себя находила утешение, потому что я искренне пыталась найти то,
0: чего вам не хватало
1: что,
0: в жизни?
1: Что
0: да?
1: мне не хватало, да. Я пыталась понять, почему в жизни ты получаешь оплеухи. За что? Вроде бы ты добрый человек, ты еще ничего никому плохого не сделал, ты ребенок, ты еще только встаешь на ножки, ты еще пытаешься эту жизнь понять, осознать. Это сейчас я понимаю, что эти уроки жизни должны были быть, и не надо их бояться. Не надо бояться получать эти уроки, потому что если мы не будем эти уроки получать, то мы не будем расти, не будет роста.
0: Наталья, а вот вы говорите, что вот это чудо, озарение творческое произошло с вами в 55 лет.
1: Да.
0: А получается, до этого возраста вы жили обычной жизнью, как все женщины, да? Работа, дом, дети, внуки.
1: Да, суета-сует.
0: Суета-сует. По профессии вы швея еще умеете шить, шили
1: да.
0: раньше.
1: Первое образование портной женского легкого платья.
0: А вот что? Что же вот это за чудо в 55 лет? Что произошло в тот день?
1: Мне просто подарили абонемент в музыкальную школу. Мне ничего не оставалось, как выбрать три урока. Вернее, 6 уроков было. Я выбрала 3 урока гитары, 3 урока вокала. Пошла в музыкальную школу. Мне было очень стыдно. Я стеснялась саму себя. Я не понимала, ну, думаю, надо попробовать хотя бы. И представляете себе так, тебе 55, стучится, да, выход на пенсию. Ты приходишь в музыкальную школу, где детки с бантиками, мальчики в бабочках. И ты такая взрослая тетя, да, и у тебя такое, знаете, как-то недоумение. Ты вроде пошла, потому что надо использовать абонемент, но еще не понимала, зачем это нужно. Через 3 урока гитары первому педагогу Кате Мураеву, за что я очень благодарна, она мне сразу с 3 аккордов научила играть изгиб гитары желтой. Я решила, что гитарой заниматься я не буду, мне это неинтересно, потому что это пальцы, это больно, это отсутствие красивых ногтей, давайте так между нами девочками говоря. Но, тем не менее, у меня за месяц получилось 4 песни. И приходила мелодия вместе со словами, с музыкой, и я приходила, Катя, у меня песня получилась, Катя, у меня песня получилась. И она помогала мне записывать их на аккорды, ставить на гитару. И вот таким образом я поняла, что, в общем-то, гитару бросать нельзя. Поэтому сейчас пытаюсь, занимаюсь, стараюсь.
0: Вот вы часто называете свои песни добрыми. И что значит для вас служить через добрую песню? Мы же сейчас раскрываем главу служения, да? Служение вашей жизни через песни, через стихи, через какие-то другие добродетели.
1: Дело все в том, что сейчас я и своему внуку, и своей дочери, и всем, с кем я общаюсь, всегда говорю, что добрые дела делать выгодно. Потому что добрые дела, любые добрые поступки тебе обязательно вернутся добром. Ну, закон бумеранга никто не отменял. Что посеешь, то и пожнешь. Ребята, надо это понимать. Я, наверное, сейчас я объясню, почему ко мне стали приходить песни с такой смысловой нагрузкой, какой-то иметь философскую такую тематику, да, где проецируется любовь, добро, вера, да, надежда, потому что это те важные аспекты, которые нам по жизни необходимы, потому что без веры и надежды, и любви жить невозможно. Это три основы, которые и, наверное, в совокупе выдаются нам любовью, да, потому что не может быть любви без веры, да, не может быть любви без надежды, не может быть любви без такого что-то светлого. И я, наверное, лет с 30, вот в 15 я пришла в церковь, с 30 лет я начала анализировать свою жизнь. Что в ней так, что не так, как я поступаю, как правильно, что неправильно, какие выводы я делаю. Я начала очень много лопатить книг. очень много книг. И из этих книг я понимала, что трудности в жизни – это тот факт, который, ну, все испытывают. Это нормально, надо их принимать. То есть есть момент смирения, потому что без смирения мы не сможем принять любые какие-то ситуации в жизни, которые нам не нравятся. Не буду говорить, может быть, слово «трудности», потому что я стала анализировать, что мы слушаем, что мы читаем, что мы поем, потому что в нашей голове откладывается то, что мы через себя пропускаем. И, может быть, поэтому и стали песни приходить те, которые имеют эту тематику, потому что я все-таки считаю, что это промысел Божий, это свыше мне поданы вот эти все...
0: Таланты?
1: Таланты, слово такое, таланты, наверное, это тоже промысел Божий. Я уверена в том, что талант – это промысел Божий. И ни в коем разе я не присваиваю себе божественную благодать как мое собственное изобретение. Нет. Это промысел Божий.
0: И вдруг вот этот абонемент в музыкальную школу, куда вы ходили вместе с ребятами молодыми, вот этот диссонанс, комплекс был у вас внутри.
1: Да.
0: Я вроде уже такая великовозрастная женщина и дети.
1: Да, да. И я задавала вопрос, зачем? И, в принципе, я просто начала искать плюсы. Да. А распевки полезны? Полезны. Дышать правильно полезно? Полезно. Для легких полезно? Полезно. Для эмоций полезно? Полезно. Я нашла очень много плюсов, и я потихонечку все вот эти комплексы начала убирать. И убрала их уже окончательно тогда, когда стала ходить по фестивалям. Потому что выйти с микрофоном на публику – это очень страшно. Это дрожат коленки, трясется микрофон, это дрожит голос. Да, за 7 лет я это преодолела. Теперь я выхожу на публику с радостью. Мне очень нравятся мои бабушки, которым я пою песни, и авторские, и не только авторские. Я получаю громадную радость от того, что я могу этой радостью поделиться с людьми. Причем в основном это люди, которые уже такого возраста, которым нужно внимание, возможно, больше даже, чем детям. И всегда задавала вопрос, ну вот деткам мы сейчас, слава богу, уделяем очень много внимания, да, это и православные школы, это и много кружков и прочее. А где же мы? Те, которые
0: люди серебряного возраста, да.
1: Да, а где же мы? А почему про нас забывают? И сейчас я вижу ту тенденцию, когда все-таки обратили внимание и на наше поколение, и на наш возраст, и на самом деле мы очень многое можем дать и новому поколению, да? Потому что вот это слово «мудрый возраст» мне очень нравится.
0: Сегодня будем слушать ваши песни, в каждой главе они будут звучать. Но сейчас наша глава, о которой мы должны поговорить, глава «Уныние».
2: Уныние.
0: Вот батюшка Серафим говорил, что от уныния спасает смиренно мудрее сердце. Христианская добродетель, которая заключается в том, чтобы во всем полагаться на Бога и чувствовать себя Его творением. Занятие добрым и полезным делом. Если уныние вызвано праздностью, нужно найти занятие, работать, молиться, читать священное писание или творение святых отцов. Наталья, а что вот вас спасало от уныния, и что вас в уныние повергало в вашей жизни? Я же знаю, что период был такой.
1: Да практически, давайте уж будем честными, откровенными, да, потому что мы здесь откровенный разговор затеяли. Наверное, уныние сейчас иногда приходит, несмотря на то, что есть песни, творчество. Это, наверное, та составляющая, которая все-таки, ну давайте так говорить, если все время быть в праздности, то мы не будем оценивать эту праздность. Поэтому иногда нам нужно поразмышлять, поунывать, что-то проанализировать. Уныние в жизни – да. Где-то проблемы с работой, где-то проблемы с детьми. Это есть у всех, да. Где-то есть даже проблемы со своими родителями. У меня, например, выросла с человеком, которого, ну, царствие небесное обоим моим отцам, но это было непросто. Я в 15 лет вообще хотела уйти из дома, и поэтому мое раннее замужество оправдывается тем, что я... Было невыносимо находиться дома. Это была такая грусть печаль. Вот поэтому я и прибежала в храм. И сейчас я очень благодарна тем, кто подпорствовал этому. И я прибежала в храм в 15 лет. Я очень благодарна, потому что это меня спасло, это выручило меня, потому что нужно было куда-то преклонить свою голову. Уныние, даже ведь по Божьему грех унывать. Поэтому, конечно, выручали меня и книги. Потому что, прочитав Джейн Эйр, я понимала, как ей было тяжело. Просмотрев фильм тот же, прочитав книгу про блокаду Ленинграда, я понимала, что то, что пережили там люди, это не дай бог никому это еще пережить, но они выстояли, город выстоял. И ты, сравнивая трудности кого-то либо со своими, понимаешь, насколько ты, ну, грех унывать, будем так говорить, грех жаловаться. Я каждое утро читаю молитву. Живые помощи. Это у меня просто как «Отче наш». «Отче наш» я знаю наизусть. «Живые помощи», «Богородицу» знаю наизусть. Я иду каждое утро, я благословляю день. Я благословляю не только себя и своих близких, я благословляю этот мир, я благословляю эту вселенную. И вот таким образом, проговаривая самой себе, да мир-то прекрасен, да оглянитесь вы, люди, ведь жизнь так коротка и быстротечна, но полюбите этот день, полюбите эту погоду, полюбите этот мир. Вот находить радость в самой себе, это, наверное... наверное, самое главное вот это, что должно быть в человеке.
0: Это работа над собой.
1: Да, это работа над собой, это кропотливая, которая, в принципе, за определенный период времени входит в привычку. Сначала ты не понимаешь, зачем это делаешь, да? Потом, когда ты каждый день это делаешь, вот как каждый день зарядка, чтобы
0: тело... привычка, говорят, вырабатывается в течение 2 недель. Вот главное продержаться вот эти 2 недели, заставлять себя, например, читать каждое утро молитву.
1: Да.
0: А потом это уже действительно легко, на автомате происходит.
1: Да.
0: И ты без этого уже не можешь.
1: Книгу 15 минут в день, языки 15 минут в день, почитать 15 минут в день. Причем у нас очень много. Я даже сейчас, вот моя мечта, самое главное, наверное, это прочтение книг, потому что я понимаю, сколько я еще ничего не прочитала. Очень много. Не буду перечислять авторов, их очень много. И я понимаю, что жизни не хватит, чтобы все это прочитать. Но очень хочется.
0: А вот, Наталья, была ли в вашей жизни история не праздная, а грустная, после чего родились стихи, а потом песня?
1: У меня есть путеводная звезда песни, которая родилась после смерти снохи моей подруги. Эта песня «Все становится неважным». Вот она родилась после смерти, после ковида моей парикмахерши, когда я позвонила ей, сказали, что запись отменяется. Когда я вспомнила, я часто вспоминаю образ этой Дианки с благодарностью, потому что я как раз с радостью к ней ходила, и когда я видела человека в золоте, в бриллиантах, такую статную, красивую, с длинными до попа волосами черными, и я понимаю, что иногда порой, когда мы хотим богатства в виде денег, там, да, драгоценностей, а настолько это все не имеет значения на самом деле. «Все становится неважным» сочинялось год с припева, но это единственная песня, которая сочинялась долго, и она была именно уже имела смысловую нагрузку вот эту печальную, но философскую.
0: Вот песня «Неважно», она натолкнула вас вот на такие размышления. Сейчас мы ее обязательно послушаем. Эта песня прозвучит в исполнении Натальи Киселевой и Егора Черкасова. Ну и потом продолжим разговор.

0: Промчался шумный день под стук лихих колес.
1: Наталья Киселева, автор и исполнительница песен, героиня программы «Верую сегодня». Наталья, а что для вас играет главную роль вот в песне, слова или музыка?
2: Мелодия красивая, это всегда приятно слуху. Но для меня смысл песни играет огромное значение. И из своей жизни, из практики я встречала разных людей. Я рассылала свои песни послушать, потому что мне было важно мнение других людей. И буквально сталкивалась с разным мнением. Например, вот одна Татьяна, она говорит, ну, мне не важно, какая там слова, я просто слушаю музыку, и человек не внедряется. А буквально поговорив недавно с одним довольно-таки молодым, ну, лет 40 мужчиной, который сказал, а мне важно, какие слова в песне. И говорит, если мне слова в душу не ложатся, я ее не слушаю. Поэтому, наверное, когда песня сочетает в себе и красивую, и смысловую, и добрую нагрузку в виде слов, и красивую мелодию, а красивая мелодия, конечно же, есть у нас такие замечательные аранжировщики, это Юрий Долотов и Альберт Апреевский с Юрием Зениным, которые помогали записывать песни, то за что им тоже очень благодарны. Вообще, хотела бы сегодня выразить благодарность многим тем людям, которые участвовали в том, чтобы вот это у нас вот было сейчас, и была эта передача.
1: После того, как вы стали писать стихи, как стали появляться песни, вы же это как бы делаете, да, не просто для себя. Вы же понимаете, что они могут кому-то помочь этой песне, кому-то, ну, не знаю, спасти жизнь или как-то ее просто, ну, осветлить, что ли, в какой-то период. Приходила такая обратная связь?
2: Да, конечно, потому что я считаю, что творчество, правильное творчество, оно лечит. Оно лечит душу, оно помогает человеку. Буквально недавно я смотрела интервью какой-то знаменитой, по-моему, певицы или актрисы, по-моему, даже той же Веры Алентовой, которая, сыграв роль вот, «В Москве слезам не верит», потом давала интервью и сказала, что ей приходили письма, и одна женщина сказала, что вот благодаря тому, что я посмотрела ваш фильм, я решила продолжать жить. И вот если наше творчество, я не буду говорить только о себе, потому что у нас очень много творческих людей в Нижегородской области, настолько богато творческими личностями, с которыми я сейчас сталкиваюсь на постоянных вот творческих встречах, то я считаю, что да, если мы поможем человеку выйти из трудной ситуации, да, осознать, что он... Это единственный, да, вот такой пришел в этот мир, да, единственный, что и все в его руках, есть такая песня у меня «Все в твоих руках» называется, да, и что он очень многое может на самом деле сам, что он творец, он создан творцом, только пусть он об этом задумается, пусть он поймет, какой он, как сказать, пришел в этот мир, вот он чистый такой, да, белый лист, и вот чем он его, этот лист, вот чем он этот сосуд наполнит, да.
1: Наталья Киселева в программе «Верую сегодня». И мы переходим к главе «Терпение».
3: Терпение.
1: Господь говорит, терпением вашим спасайте души ваши. Вот как терпение связано с духовным спасением? Вы нашли для себя ответ на этот вопрос?
2: Ну, очень даже много таких старых поговорок. У меня бабушка с 1908 года, Фокина Клавдия Васильевна, которая научила меня большой-большой мудрости. Это человек, который 8 лет остался сиротой, который вышел замуж, потому что показали на нее пальцем. Это человек, от которого я ни разу не слышала слова про болячки. Это такой пример терпения и смирения, что, вот, наверное, я просто вот анализирую ситуацию, сколько пережили наши прабабушки и бабушки. Да? Я считаю, что мы в таком сейчас шоколаде находимся по сравнению с ними. Да? Те, которые пережили практически революцию, войну и так далее, да, и голод. И бабушка всегда говорила, дочка, пускай будут дорого, но продукты будут. А вот когда ты приходишь в магазин, на деньги ты ничего не можешь купить, и когда у тебя есть дети, которых надо прокормить, и слава богу, что тогда были коровы, кто сейчас хочет держать корову, да? Вот, поэтому на примере своей бабушки вот это такой пример терпения. Я хочу сказать, что терпение и труд все перетрут. И чтобы преодолеть вот этот барьер, вот перейти из момента вот этой сложной ситуации, потому что терпение нужно применять, когда ситуация сложная. Хотя, другой вопрос, если вы рисуете, нужно терпение. Если вы занимаетесь спортом, нужно терпение. Если вы
1: воспитываете капризного ребенка,
2: нужно терпение. Оно нужно везде. Нужно везде.
1: И даже выучить молитву. Да. Вот, ну, никак не запоминается.
2: Да. Да.
1: Учишь, да. И никак ты не можешь запомнить. Нужно терпение? Обязательно.
2: Нужно.
1: Вот как терпение проявляется в любви? Как вы думаете, почему апостол Павел называет его первым признаком любви? Любовь долготерпит.
2: Ну, потому что любовь, когда приходит, как есть такая песня, «Жить без любви гораздо проще, но как на свете без любви прожить», да? И все мы этой любви хотим. Ведь настоящая любовь – это труд. А что такое труд? Труд тоже идет через терпение. Чтобы прийти к чему-то светлому, да, нужно терпение, нужно вот этот момент претерпевания какой-то ситуации, которая, возможно, тебя не устраивает сейчас, да.
1: Ну вот вы вот терпели, да, я так понимаю, что первый брак у вас был слишком ранний, 18 лет.
2: Да, да.
1: Потом долгий период как бы поиска одиночества,
2: да, да.
1: И, наконец, награда за терпение.
2: Да.
1: Да? Вы встретили свою любовь в 60, то есть, получается, достаточно большой промежуток,
2: да,
1: жизни.
2: Да.
1: Вот в этот период, когда кажется, что все, жизнь пройдена,
2: да,
1: уже ничего не будет.
2: Да.
1: Вы,
2: да,
1: же не знали, что это будет? Хорошо говорить, когда уже хэппи-энд, все замечательно.
2: Не знала.
1: И вот как вы тогда? Были ли моменты сильного отчаяния?
2: Конечно, были. Конечно, были. И был тот опыт, который, в принципе, не нравился. И этот опыт тоже, наверное, надо было пройти для сравнения, чтобы оценить по достоинству того человека, который пришел в твою жизнь. И, наверное, даже этот человек, который пришел в мою жизнь, даже гораздо больше, я, наверное, таком и мечтать не могла, потому что я даже не верила, что такое бывает. Да, я была немножко так обескуражена, да. А в принципе, правильно вы, Ирина, говорите, я где-то к 55 годам поставила на себе крест, как на женщине, которая может любить. Поэтому я полностью отдавалась детям, дочери, зятю, внуку. Ну, у меня еще маме 80 лет. И я просто решила посвятить себя жизнь служению своим родным и близким. То есть, ну, да, идешь травку покосить, морковку посажать, какие-то такие дела, занимаешь себя чем-то таким, чтобы занять вот эту нишу. Хорошо, что пришло творчество. Оно меня стало... Смотрите, я могу поделить свою жизнь до творчества и от начала творчества. Я считаю, что моя жизнь от творчества началась новая, совершенно новая моя жизнь, которая указала мне уже более светлый путь. Но я считаю, что это нисколько не отменяет работу над собой, над прошлыми ошибками, да, потому что все равно они есть и будут. Давайте даже говорить про веру. Соблюдение постов, посещение храмов, да, святых мест. Все равно это надо взять на вооружение и тоже этому отдавать себя саму.
1: Наталья, вот у вас есть песня «Бабушкина молитва», которая заканчивается словами: «Кому Бог счастье в сердце изливает, не мучает, не лжет, не убивает, забитый тщеславием и ложью, пусть все сердца очистит счастьем Божиим». Это ваше напутствие внуку, молодому поколению. Вообще, как родилась эта песня?
2: Эта песня родилась... Это стихи Виктора Ляпина.
1: Вашего спутника.
2: Да, это стихи Виктора Ляпина, который меня благословил вот на сочинение песен. Нужны стихи наших поэтов, поэтому сейчас у меня вот на стихи Виктора Ляпина 9 песен, Миши Садовского 2 песни, Нины Помеловой 5 песен, Ирины Филипповой 5 песней, Евгения Супрута песни, Евгения Овсянников песни, Эльвиры Куклиной 2 песни. Это он благословил меня на сочинение песен и на стихи авторов, потому что раньше у меня мелодия приходила с словами, как бы слова и мелодия как бы от себя самой, а потом уже вот на стихи. И он прочитал 1 августа в прошлом году стихотворение в музее Сахарова, а на 2 августа у меня родилась песня, мы ее записали.
1: Вот сейчас мы ее и послушаем. «Бабушкина молитва» в главе «Терпение». И наша будет следующая глава «Милосердие».

0: прихожу и говорю: спасибо, я благодарю. Вот, мечта моя такая. Это книги, это природа, это наслаждение каждым днем в этой жизни. Это дарить друг другу радостные моменты. И неважно, какие это, вкусный борщ, не знаю, там, допустим, котлеты вкусные, там, какой-то изысканный салатик, не знаю. Вот из этих мелочей, кстати, из этих мелочей, мы не будем их отметать, потому что жизнь – это то, что каждый день какие-то маленькие-маленькие события, да? Вот проснулся, умылся, позавтракал, сходил, побеседовал, пописал. Но, конечно, мы определились так. Пока Господь дает, мы будем творить. Мы не знаем, что будет с этим творчеством через 20, 30, 40, 50 лет. Да? Но мы надеемся и верим в то, что это будет очень нужным человечеству. И вот теперь я твердо могу сказать, что моя жизнь – это не просто рутина. Это та жизнь, которая... То есть у меня появился смысл. Понимаете, смысл жизни, потому что в жизни должен быть смысл. Кто какой его себе придумает, кто какой себе его установит, это право каждого человека. Я ни в коем случае не навязываю именно свое, да? Но я очень советую всем, найдите смысл. Я не знаю, что вы будете делать. Читать, вязать, шить, рисовать, заниматься спортом, помогать обездоленным, не знаю, там, чистить улицы, убирать мусор, чистить все что угодно. Найдите смысл. Тот, который будет полезным и который будет доставлять вам радость и удовольствие от проделанного. Когда вы идете мимо, валяется бумажка мемурная, вы подняли ее и положили, вы сделали сегодня доброе дело. Вот найдите этот смысл. А мы раньше держали поросят, и я тягала по 10 килограмм сумки носила, чтобы их прокормить, и забирала отходы из детского садика и бабушки, чтобы заработать себе на искусственную шубу, которая стоила 323 рубля. Искусственную шубу. С поросенка. И когда я за ними ухаживала, носила им там поесть, там почистить, за ушком почесать. Потом, правда, я...
1: Подождите, шуба из поросенка?
0: Нет-нет, шуба искусственную, которую продавались в магазине, да. Угу. Мне бабушка говорила: дочка, свинья – это очень чистоплотное животное, потому что она вот в том месте, где кушает, не будет ничего плохого делать. И, ну, и наблюдаю картину. Курим, бычки бросаем, тут плюем, там сморкаемся. Экспромт. Учила бабушка меня, что чистоплотная животная свинья. Смотрю я на людей подчас, как далеки мы от свиньи сейчас.
1: Да.
0: Поэтому делайте добрые дела, они вам вернутся добром.
1: Вот в завершении нашей программы давайте в главе «Любовь» послушаем еще одну вашу песню «Все по чуть-чуть». У этой песни есть какая-то история?
0: Да, это Виктор Ляпин. Открываю книжку, вижу «Всего по чуть-чуть» и рождается песня.
1: Дорогие друзья, сегодня героиня программы «Верую» в эти пасхальные светлые дни была Наталья Киселева. Слушайте программу «Верую» каждую пятницу в 14 и 18.00. Ну и на прощание песня в исполнении Натальи «Все по чуть-чуть». До встречи.
0: Спасибо.

0: редакции «Радиообраз» Л. Номер ТУ 5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
4: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимали участие священник Евгений Худин, Елена Лядова и Михаил Чичикин. Текст читала Елена Дементьева.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Елена! Здравствуй, Михаил!
6: Здравствуйте, батюшка, благословите!
5: Господь благословит всех нас!
7: Здравствуйте, батюшка!
5: Здравствуйте, Елена! Сегодня мы поговорим о Первом апостольском соборе в Иерусалиме, который случился в 51 году от Рождества Христова.
8: Когда христианство стало распространяться по всему миру и множество язычников стали принимать христианскую веру, между христианами произошло недоумение. Христиане из иудеев стали утверждать, что христиане из язычников должны строго соблюдать обрядовый закон Моисеев, в первую очередь обрезание, то есть что нужно прежде обращать их в еврейскую веру, так как иначе они не могут спастись. По этому поводу среди христиан возникли жаркие споры. В отдельности, то есть самостоятельно, ни один из апостолов не мог решить такого важного вопроса. Это заставило святых апостолов совместно с пресвитерами, священниками, согласно заповеди Христовой, собраться на Первый апостольский собор в Иерусалиме в 51 году по Рождеству Христову.
6: Батюшка, а вот ведь Господь пришел к иудеям, как к избранному народу. Но апостолы ведь проповедовали не только иудеям, но и по всему миру. Почему?
5: Хороший вопрос, Миша. Предлагаю сразу обратиться к Священному Писанию, а именно к Евангелию от Матфея, где мы читаем: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». То есть Господь здесь не ограничивает проповедь апостолов одними только евреями, только теми, кто являлся последователем иудаизма. Он посылает апостолов по всему миру, вне их национальной религиозной принадлежности.
6: Батюшка, ведь Господь пришел изначально именно к иудеям, я правильно понимаю?
5: Да, Мишенька, это правильно. И сам Господь родился в иудейской семье и был воспитан в традициях веры отцов, основанной на Священном Писании Ветхого Завета, совершенно верно. Но ведь Господь пришел не только к частице населения земли, ведь Он своей кровью искупил все человечество. Поэтому и проповедь, начавшаяся в Иерусалиме, далее пошла по всему миру.
6: К язычникам?
5: Да, в том числе и к язычникам.
6: А кто такие язычники?
5: По обычаю того времени, которое Господь Иисус Христос проповедовал на земле, и после Его кончины и славного воскресения язычниками считались все не иудеи.
6: Батюшка, а вот, к примеру, римляне – это тоже язычники?
5: Да, Миша, римляне того времени как раз и были одними из самых ярких представителей язычества, поскольку они поклонялись идолам, обожествляли явления природы. Ну и в том числе, если в общем, мы можем сказать, что язычники – это те, кто поклоняется не единому истинному Богу, а различным проявлениям уже тварного мира. Причем язычниками в то время считались и даже вышедшие из Иудеи, но люди, которые отступают от Бога. В каком-то смысле, наверное, мы с вами тоже язычники, поскольку частенько отступаем от соблюдения заповедей, данных нам через Моисея и данных нам Господом Иисусом Христом.
7: Отец Евгений, но ведь правильно я понимаю, что язычники есть и в нашем современном мире? Вот все эти обращения к гадалкам, там, к бабкам, да, к экстрасенсам, это же вот оно и есть язычество.
5: Ну, совершенно верно, совершенно верно. Не лишним будет вспомнить первую заповедь о том, что у нас есть Господь Бог, и только Ему мы поклоняемся, только от Него мы ожидаем Его благословения во всех наших делах.
7: Ведь не случайно именно это первая заповедь. И я так понимаю, что вот эта фраза, как-то она мне всегда достаточно остро, я ее воспринимаю, «Господь ревнив», «Бог ревнив», да, именно поэтому. То есть обращайся за помощью к Творцу, а не куда-то еще.
5: Да, совершенно верно. И, может быть, здесь, может быть, даже говорится о ревности не столько в смысле гнева и возмездия, а сколько в смысле предупреждения. То есть будь осторожен и не ищи себе других богов, потому что это ложь, это неправда, и ты можешь пострадать.
7: Спасибо, батюшка. А еще вот есть такое проявление, мне тоже кажется, что, наверное, это тоже из серии язычества, и то, что в современном мире сейчас мы наблюдаем, мы видим, что огромное количество людей, в том числе это и какие-то звезды эстрады, актеры, актрисы, известные, популярные, например, носят красную нить на руке и считают, что это как-то их защищает от чего-то, от каких-то неприятностей и так далее. Более того, они вешают эти ниточки там детям на руки, и это мы видим повсеместно. Очень много людей сейчас этим увлекаются. Или какие-то амулеты на шею, какие-то вот эти там ладошки, еще что-то. Кто во что верит? Но это же тоже язычество, правильно?
5: Да, это проявление язычества. По большому счету, никакого глубокого символизма Господь от нас не требует. Наша вера должна исходить из самого сердца. Но для того, чтобы христиане в едином, душевном, духовном, внешнем проявлении являли свою веру в истинного Бога, поэтому существуют правила, нормы, поведения, и не только в нашем бытовом общении, но и во внешнем выражении. Это церковная архитектура, песнопение, иконопись, облачение и утварь священнослужителей при совершении богослужения. Все остальное, будь то красная нить, ладошка или что-либо еще, о чем я, может быть, даже и не знаю, ну, это суть, конечно, проявление уже суеверия.
6: Батюшка, а вот христиане от иудеев и христиане от язычников, они отличали друг друга? И вообще, было ли это им важно?
5: Ну, здесь я могу только предположить, что если они и отличались друг от друга внешне, то, возможно, это было проявлением национальности или рождения в какой-то определенной местности. Ну, это мои фантазии. Но вообще христиане, в принципе, отличались от нехристиан того времени. Я понимаю сейчас, что далековато отвечаю, из язычников или из иудеев. Я говорю о христианах вообще. Чем они отличались? Кротостью и смирением, надеждой и любовью, и крепкой верой. Что есть тому подтверждение? А подтверждение тому огромное количество мучеников христианских. И тем не менее за христианами шли, потому что они являли собой в самом высоком смысле слова свет, теплоту, заботу. Но со временем, скорее всего, они были друг на друга похожи даже внешне. Ведь мы с вами братья и сестры во Христе Иисусе, Господе нашем.
6: Спасибо, батюшка. Батюшка, ведь Христос, когда пришел, Он объединил все народы. И зачем же тогда христиане-язычники и христиане-иудеи спорили между собой? Ведь они уже были во Христе.
5: Христос имел две природы – и полноту божества, и полноту человека. Пожалуй, вряд ли они спорили об истинах божественного происхождения. Скорее всего, эти споры касались внешнего проявления своей веры, то есть человеческого. А поскольку человеческая природа, она несовершенна, она была повреждена по неприглядному поступку самого же человека – поэтому это несовершенство и выливалось в споры. А как нам быть? А что носить? А требуется или не требуется обрезание? Ну и по многим другим вопросам, к сожалению, эти прения существовали, они продолжались и продолжаются и до сего дня.
7: Батюшка Евгений, вот мы говорим о Первом апостольском соборе, который прошел в Иерусалиме через 51 год после рождения Христа. То есть 18 лет после распятия и воскресения. Здесь указывается, что их апостолов заставила встретиться всех вместе, заповедь Христова. А что за заповедь?
5: Елена, давайте снова попробуем обратиться к Священному Писанию, Евангелие от Матфея. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви». Вот, пожалуй, руководствуясь этим евангельским положением, они и вместе и собрались для обсуждения накопившихся вопросов. «А если церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник или мытарь». Вот как с нами важно уметь договариваться и находить взаимополезные точки соприкосновения для дальнейшего развития.
7: Спаси, Господи, батюшка.
8: После долгих споров и рассуждений взял слово апостол Петр. Он встал и сказал, что Господь, избравший его сначала для обращения язычников, не положил никакого различия между язычниками и иудеями и всем одинаково даровал Духа Святого, а поэтому христианам из язычников не нужно исполнять обрядового закона Моисеева. «Мы веруем», — закончил свою речь апостол, — «что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся». Речь апостола Петра произвела глубокое впечатление. Об этом красноречиво свидетельствовало наступившее молчание всего многочисленного собрания. Это впечатление затем усилилось еще больше после рассказа апостолов Павла и Варнавы о знамениях и чудесах, какие Бог сотворил через них у язычников.
6: «Батюшка, а вот что такое сказал апостол Петр, что все апостолы замолчали?»
5: Апостол Петр говорил не от себя. Он вспоминал те речи и то время общения с Иисусом Христом, где он напитывался благодатью. В том числе давайте вспомним и такую фразу, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного. Мы все переходим на новый уровень родства, родства духовного. Я могу предположить, что апостолы в этот момент тоже вспомнили свое общение с Иисусом Христом и, вспомнив это Христово обетование, не нашли, что возразить апостолу Петру.
6: Спасибо, батюшка.
7: Батюшка, правильно ли я понимаю, что вот здесь, в этом фрагменте текста, отсылка идет к празднику Пятидесятницы, который мы празднуем, да, когда мы говорим о том, что Святой Дух сошел на апостолов. И вот здесь рождается вопрос. В тот момент, во время сошествия Духа, разве в горнице были язычники?
5: Я не могу ответить на вопрос, были ли там язычники. Мы с вами знаем, что Святой Дух сошел на апостолов. А уж через апостолов он мог и снизошел, в том числе и на язычников. И через преемственность рукоположения от апостолов к священству Духа Святого мы так с вами и преподаем во время таинства миропомазания до сего дня.
6: Батюшка, а вот если сегодня один человек из другой религии придет в храм, решив покреститься православием, на него все равно сойдет Святой Дух?
5: Миш, немножечко издалека начну отвечать на тот вопрос. Ключевым моментом схождения Святого Духа все-таки не желание прийти в храм и креститься, а наличие веры в сердце, в единого Бога, в Троице славимого, Отца и Сына и Святого Духа. Это снова мы обращаемся к Евангелию от Матфея. То есть наличие веры прежде всего. А дальше уже идет образование человека в этой вере. Сейчас мы это называем катехизацией. И вот если человек укрепился в своей вере, тогда он и спрашивает участие в таинство крещения, чтобы крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа. И, соответственно, в таинстве миропомазания, безусловно, он получает благодать Святого Духа, Бога Духа Святаго, который сошел на апостолов в начале их служения.
7: Батюшка, бывали такие случаи вообще наверняка же в истории? И вообще, можно ли покрестить человека насильно, без его желания?
5: Ну, механически, конечно, это можно совершить. Вряд ли это можно назвать таинством. Скорее, это все будет обряд. Но все-таки первично это вера самого человека. Поскольку Господь каждому из нас дал свободу воли выбора.
7: И еще вот вы сказали о катехизации. Я знаю, что просто раньше там, ну и вообще, что говорить там, иной раз, младенцев же мы приносим, да, вот на 40-й день после рождения мы приносим крестить. Понятно, что там еще дитё ничего не понимает. Так же бывает, в принципе, и со взрослыми людьми, среди моих знакомых, то есть по какому-то велению сердца. Да, покрещусь уже, хватит уже некрещенным ходить. Какая уже здесь катехизация?
5: На сегодня, если мы говорим о неких канонических положениях, катехизация обязательна. И для тех, кого приносят в младенческом возрасте, соответственно, готовятся крестные, готовятся родители, и, собственно, по вере родителей совершается крещение над младенцем. А если человек взрослый, то, соответственно, и готовится он самостоятельно, как взрослый совершеннолетний человек.
7: А как сейчас происходит подготовка?
5: Сейчас при каждом храме существует такое послушание, оно так и называется – катехизатор. В каких-то храмах послушание катехизатора несет священник, а в каких-то храмах это мирянин, особым образом подготовленный учитель к тому, чтобы преподать желаемому покреститься либо крестному восприемнику, либо родителю начальное знание о вере во Христа.
7: Спасибо, батюшка.
6: Батюшка, давайте вернемся к собору. А вот ведь первым выступил апостол Петр, а потом апостол Варнава. Батюшка, а что мы знаем об апостоле Варнаве?
5: Ну, я обращусь к его краткому житию. Апостол Варнава родился на острове Кипре, родился в богатой семье, в еврейской семье, и был назван Иосифом. Обучался он в Иерусалиме, а воспитывался вместе со своим другом и сверстником Савлом. И если ты помнишь, то Савл — это... собственно, и есть апостол Павел. И учились они у знаменитого в то время законного учителя Гамалиила. Иосиф, будущий Варнава, был благочестив, часто посещал храм, строго соблюдал посты и хранил себя от юношеских увлечений. Среди последователей Господа Иосиф и получил свое второе имя – Варнава, в переводе на русский язык «сын утешения». То есть его благочестие было не столько внешним и показным, но шло оно от сердца. Именно поэтому и среди своих товарищей он имел особый авторитет. По поручению апостолов, святой апостол Варнава ходил в Антиохию для утверждения уверовавших, а затем пошел в Тарс, а потом привел апостола Павла в Антиохию, где около года учили в храме народ. И когда возник вопрос, следует ли обращенным язычникам принимать обрезание, апостолы Варнава и Павел и отправились в Иерусалим, чтобы разъяснить и этот вопрос в том числе.
6: Батюшка, расскажите, пожалуйста, о каких чудесах они рассказывали?
5: Миш, давай вспомним слова Иисуса Христа, который сказал своим апостолам: «Даю вам власть наступать на змею и на скорпию, и ничто же вредит вас». Поэтому не столько, наверное, удивительны чудеса сами по себе, а удивительно то, что Павел и Варнава совершали эти чудеса в языческих странах, что являлось подтверждением истинности слов Спасителя, что он пришел спасти не только иудеев, но весь мир, и мир языческий.
8: После всего встал, чтобы говорить, председательствовавший на соборе святой апостол Иаков, брат Господень. Ему, как епископу Иерусалимской церкви и председателю собора, первому между равными, принадлежало последнее слово. Мнение его важно было еще и потому, что он сам был строгим ревнителем закона и получил за это не только у христиан, но и у самих иудеев наименование праведного. Величием было исполнено и его положение в церкви. Он был первым иерусалимским епископом, поставленным самим Господом. Святой Иаков вел строгую аскетическую, воздержанную монашескую жизнь, носил на себе петалон, то есть золотую дощечку, которую носили только первосвященники. Он проводил в храме целые часы один в молитве за свой народ. В Иерусалиме его почитали оплотом народа.
6: Батюшка, а вот почему в законе Божьем апостол Иаков назван братом Господним в кавычках? А почему именно в кавычках?
5: Миша, мы помним из истории Священного Писания, что у Иосифа, когда случилось обручение с Марией, это был не первый брак. И вот как раз Иаков был сыном Иосифа от первого брака. И Иаков, получается, сводный брат Иисусу Христу. Поэтому его и называют братом Господним.
6: Батюшка, я вот всегда не понимал, что значит первый между равными. Он первый или равный?
5: Сложный вопрос, Миш. Я сам его до конца не понимаю. Шучу. Но постараюсь объяснить. Безусловно, апостолы, как все другие христиане, равны между собой. Выражение «первый среди равных» все-таки означает, что более уважаемый в среде. И это не относится к каким-то должностным или иерархическим проявлениям.
7: Отец Евгений, правильно ли я понимаю, что само определение, понятие вот это «первый между равными», оно сохраняется и по сей день?
5: Христос той же, всегда, ныне и присно, во веки веков. И положения, данные им, для нашей жизни тоже не изменяются.
6: Батюшка, ну я так понял, что если апостола Иакова называли первым среди равных, то батюшку Серафима Саровского тоже можно так назвать, ведь его очень сильно уважали.
5: Пожалуй, да. Во время его земного пребывания, земной жизни, конечно, он имел огромное уважение среди собратьев, монашеского чина, иеромонахов и большую любовь от народа Божия, от всех христиан.
7: Отец Евгений, вот сказано, что апостола Иакова называли праведный. То есть он, правильно ли я понимаю, что закон он знал лучше всех. Но здесь встает вопрос, а какой закон? Иудейский или уже христианский?
5: Пожалуй, тоже начну издалека. Сам Христос говорил, что Он не пришел для того, чтобы нарушить закон. Он пришел для того, чтобы закон исполнить. И в нашем понимании с приходом Господа Иисуса этот закон получил развитие. И закон буквы перешел в закон духа, любви. Больше изменений внутренних качеств, пусть даже во внешних их проявлениях. Так вот, Иаков был действительно знатоком ветхозаветного закона, что для него послужило очень крепким основанием веры во Христа и исполнения закона Христова, который сам по себе является не изменением, не отменой Моисеева законодательства, но развитием его в самом высоком духовном понимании. И апостол Иаков оказался к этому готов.
7: Спаси, Господи.
8: Святой Иаков одобрил мнение апостола Петра, доказал, что это согласуется с пророчеством, а следовательно и с божественным предназначением. Он предложил не затруднять христиан из язычников исполнением обрядового закона Моисеева, но они должны жить в чистоте и святости и не делать другим того, чего не хотят себе. Это предложение апостола Иакова было принято апостолами, пресвитерами и всем обществом, то есть всем собором, единодушно, как резолюция, постановление собора. Об этом дано было знать всем христианам письменно, соборным посланием, которое начиналось словами «угодно Духу Святому и нам». Так апостольский собор указал христианам, что постановление собора, согласно слов Господа, есть установление Святого Духа. Послание апостольского собора вызвало среди христиан большую радость и утешение.
6: Батюшка, а слово святого Иакова было заключительным, а значит, самым главным. Как он решит, так и будет. Я правильно понял?
5: Не совсем так, Миша, но, соглашаясь в общем, все-таки постараюсь пояснить. Вспомним о том, что апостол Иаков имел прозвание праведного и первого среди равных. То есть действительно его слово было очень уважаемым и очень весомым. Но вспомним и о том, что выступал он на соборе. И его слово, если бы оно было неправедным или неправильным, могло быть оспорено и отменено. Но поскольку никто не посомневался в правильности его слов и убедительности его аргументов, то, конечно, его предложение было принято всем собором, а согласно ему было составлено соборное определение о необязательности для обращающихся из язычников исполнения обрядовых норм закона Моисеева.
7: Батюшка Евгений, вот мы слышим о том, что вот когда выступил апостол Иаков, все участники собора единодушно согласились. Более того, еще раньше мы понимаем, что святой апостол Петр говорил о том же, и святой апостол Павел говорил о том же с Варнавой. То есть получается, что в целом-то как бы и спора никакого не было. То есть все, в общем-то, сразу были согласны. Тогда для чего нужен был этот собор? И кто там был из тех, кто не согласен, может быть, есть такая информация?
5: Ну, к сожалению, вот для меня неизвестны оппоненты Петра, Варнавы, Павла, Иакова. И вот Священное Писание и Предание сохранило имена только этих апостолов, которые говорили об истинности тех утверждений и положений, которые в итоге и были утверждены положениями собора. Но не было бы этого собора, если бы не было бы противоречий. И, видимо, в этот раз, в этот апостольский собор, путем аргументации, переговоров и доводов удалось спорные вопросы снять.
7: Спасибо.
6: Батюшка, вот еще не делать другим того, что не хотят себе. Это то самое золотое правило? Получается, его нам апостол Иаков подарил?
5: Да, Миша, это то самое золотое правило нравственности. А вот по поводу авторства этого закона я предлагаю снова обратиться к Священному Писанию, к Евангелию от Матфея, где слова Господа передаются нам так. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». То есть золотое правило нравственности нам предложил к исполнению сам Господь Иисус Христос.
6: Спаси, Господи.
5: Благодарю, Миша.
6: Батюшка, а вот почему соборное послание начиналось словами «угодно Духу Святому и нам»?
5: В своих решениях, как участники апостольского собора, так и участники вселенских соборов, которые будут проходить через века, как апостолы, так и далее святители руководствовались не столько своими и не только своими личными убеждениями, сколько все-таки размышлением о благодати Святого Духа, о времени жизни Иисуса Христа, воспоминание Его слов, воспоминание Его поступков, воспоминание чудес, которые Он совершал при жизни апостолов. Поэтому они прежде всего за разрешением недоуменных вопросов обращали свои молитвы ко Господу Иисусу Христу. Почему и говорили, что это угодно Святому Духу и нам. Почему нам? Потому что у каждого из нас есть свободная воля, мы тут в начале передачи говорили, и поэтому волю Святого Духа они принимают не как наказ, приказ или распоряжение, а как свое добровольное принятие к исполнению заповедей Божиих, в том числе и соборных уложений, к которым они приходили сообща.
7: Отец Евгений, в законе Божьем сказано: «Так апостольский собор указал христианам, что постановление собора, согласно слов Господа, есть установление Святаго Духа». Что за слова Господа здесь упоминаются?
5: В Евангелии от Иоанна есть такие слова. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». И я снова возвращаюсь к тому, что любые решения, любые постановления, любые поступки апостолы, как, собственно, призванные все христиане, совершать, сообразуясь с заповедями Божьими, а не личными мотивами в поиске какой-то узкой выгоды. Поэтому дух соборности в данном случае знаменует благодать Святого Духа. А дух истины, так его и называет сам Господь Иисус Христос, не может быть неистинным или неправым.
7: Спасибо, дорогой батюшка Евгений.
5: Благодарю вас за очень интересные и сложные вопросы. Спасибо тебе, Миша. Благодарю вас, Елена.
6: Спаси Господь.
5: Господь всемилостивый, податель всех благ и щедрот, да благословит всех нас.
7: Аминь.
6: Аминь. Спасибо, батюшка.
4: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимали участие священник Евгений Худин, Елена Лядова и Михаил Чичикин. Текст читала Елена Дементьева.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Нижегородские авторы детям.
2: Протоиерей Владимир Гофман. Город Нижний Новгород. Про мальчишек и девчонок. Рассказики.
1: Читает Елена Дементьева.
2: Рассказы про Иринку. Когда тебя понимают. Девочку звали Иринкой. Она была уже совсем большой, потому что на прошлой неделе ей исполнилось 5 лет. И бабушка подарила ей набор детской косметики. Теперь уже не нужно будет украдкой вытаскивать из маминой сумочки губную помаду и тени. Свои имеются. А еще она научилась произносить почти все звуки. Только «ш», «ж», «з» и «р» осталось. Но это уже пустяки. Сначала вот было трудно. Иринка

И даже операцию делали, подрезали язычок. А теперь врач-логопед, к которому водили девочку, сказал, что все идет очень хорошо. Это Иринка и без него знала. Говорить вообще интересно, особенно, когда тебя понимают. Сегодня Иринка впервые ехала в поезде. Не одна, конечно, с мамой. Они отправились в Казань, где жила другая бабушка Иринки, мамина мама, которая раньше сама приезжала к внучке в гости, а тут Иринка поехала к ней. Поезд Иринке понравился. Он назывался «Золотая хохлома» и своим названием напоминал девочке расписного лебедя на бабушкиной кухне, которого тоже называли «Хохлома». Лебедь был красивый, а поезд огромный. Когда он тронулся и застучал по рельсам, Иринке стало немного страшно, но ненадолго. Она смотрела в окно, и ей казалось, что поезд стоит на месте, а дома и люди едут сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее.

0: мама дала Иринке коробку вишневого сока с трубочкой. Но девочке было не до сока. Напротив сидели две молодые женщины и мужчина. Они бойко говорили, перебивая друг друга. Иринка смотрела на них во все глаза, потому что не понимала ни единого слова. Наконец, когда попутчики вышли в тамбур, Иринка сказала маме:
1: «Мам, они взрослые?»
0: «Взрослые?» – переспросила мама. «Кто?»
1: «Ну, вот тут сидели дяди с двумя тетями. Они взрослые?»
0: «Взрослые, конечно».
1: «А что за они говорить не научились? Я слушала, ничего не понимаю».
0: Мама смеялась долго, пока в купе не вернулись пассажиры. Женская логика. Иринка с мамой пришли к врачу-логопеду. Врача звали Анастасия Владимировна.
2: «Попробуйте с первого раза произнести такое имя-отчество. То-то».
0: Иринка очень старалась выговаривать эти два слова. Первое еще как-то получалось, а второе ну никак. В лучшем случае получалось
1: «Владимировна».
0: «Здравствуй, Иринка», сказала Анастасия Владимировна.
1: «Здрасте»,
0: коротко произнесла Иринка, чтобы не говорить имя и отчество врача. «Как твои дела? Выучила стихи?»
1: «Да, только опять забыла».
0: «А ты постарайся вспомнить». Иринка наморщила лоб, но стихи не хотели вспоминаться. «Ну ладно», — сказала Анастасия Владимировна, «мама нам подскажет». И тут Иринка увидела, что щеки у мамы начали краснеть. «Вы знаете, — сказала мама, — они с бабушкой учили. Извините, я не проверила». В это время Иринка вспомнила заданное стихотворение, но ей почему-то не хотелось его читать, и она опустила голову. «Так и не вспомнила?» — спросила еще раз Анастасия Владимировна.
1: Иринка отрицательно покачала головой.
0: «Ну ничего, встретимся через недельку, а ты к тому времени выучишь, хорошо?» Насупившись, Иринка кивнула головой. На улице светило солнце. Смотреть на него было больно глазам, но Иринка все равно смотрела так, что у нее из уголка правого глаза выкатилась слеза. Мама молчала, и Иринка, наконец, не выдержала.
1: «Что же ты, мама?»
0: — дрожащим от обиды голосом сказала она.
1: «Что же ты меня так позоришь? Не стыдно тебе?»

0: телефон.
1: Однажды Иринка потерялась. Не в лесу, а прямо в родном городе. Все из-за этих магазинов. Ходили они с мамой, ходили. Примеряли всякие одежды, примеряли. Но Иринка и устала. Мама посадила ее на диванчик, а сама зашла в бутик еще что-то примерить. «Никуда не уходи, я скоро». «В магазине скоро?» Это совсем не скоро, а очень даже долго. Конечно, сидеть на одном месте Иринке надоело. И она решила зайти в отдел, где продавали игрушки. Он был недалеко, с диванчика видно. Зашла, посмотрела, потом вышла и потерялась. Пришлось заплакать, чтобы привлечь к себе внимание. Получилось. Вокруг Иринки собралась толпа. Все что-то спрашивали и советовали.
2: Наконец вперед выдвинулась крупная женщина с фиолетовыми волосами.
1: «Как у Мальвины», — подумала Иринка.
2: «Девочка», — задала вопрос постаревшая Мальвина, «а ты знаешь, какой у мамы телефон?»
3: «Знаю»,
1: — сквозь слезы ответила Иринка.
2: Все обрадованно зашумели. «Какой?» — спросила догадливая женщина.
1: Иринка всхлипнула.
3: «Красный».
0: Вы слушаете рассказики про мальчишек и девчонок протоиерея Владимира Гофмана, город Нижний Новгород. «Лицом к лицу».
1: Вот уже третью ночь Иринка укладывалась спать, переворачивая подушку туда, где были ноги. Первые две ночи мама не обращала на это внимания, а тут, наконец, заинтересовалась. «Ты почему ложишься не так, как всегда?» – спросила она Иринку. Та молча указала на календарь с изображением казанской иконы Божьей Матери, висевшей над спинкой кровати. Мама посмотрела на календарь и пожала плечами. «И что?» Иринка вздохнула.
3: «Ты говоришь, она меня охраняет?»
1: «Ну да, конечно. Она всех хороших деток охраняет».
3: «Как же она меня будет охранять, если не видит?»
1: «Почему же не видит? Она всех нас видит».
3: «Нет, когда я так лежу, она меня не видит».
1: Мама засмеялась. «Глупышка! Это ты ее не видишь, когда так лежишь, а она тебя видит!» Иринка упрямо покачала головой.
3: «Чтобы видеть друг друга, надо быть лицом к лицу», — серьезным голосом сказала она.
1: Возразить против такого аргумента мама не смогла.
0: Обида Юльевна.
1: Наконец Иринка пошла в детский сад. Он назывался «Солнышко» и находился в двух шагах от дома. В первый день, расставаясь с мамой, Иринка, конечно, немножко поплакала. Но вот в раздевалку вошла воспитательница, взяла Иринку за руку и повела в группу. Тут уж стало не до слез.
3: «Мама придет?»
1: – спросила она воспитательницу твердым голосом, который в конце все же предательски дрогнул.
2: «Ну, конечно, придет», – воспитательница погладила девочку по голове. «Ты только посмотри, Ирочка, сколько здесь деток, видишь?»
1: Иринка посмотрела. В комнате было полно мальчиков и девочек. Никто не плакал, все чем-то занимались, и на Иринку даже не обращали внимания. Она шмыгнула носом.
3: «Вижу».
1: «Вот так», — продолжала воспитательница. «За каждым из вас вечером придет мама или папа.
2: А если не придут, что же я с такой оравой делать-то буду, а? Не справлюсь одна-то». Это точно, подумала Иринка и улыбнулась. Так-то лучше, моя хорошая. Пойдем с ребятами знакомиться.
1: И они пошли. А мама, наблюдавшая за ними из дверей, вздохнула и отправилась на работу. Вечером мама пришла за Иринкой пораньше, но Иринка все равно надула губы.
3: «Ты что так долго не приходила?»
1: – насупившись, спросила она. Мама заглянула ей в глаза. «Как только смогла, так и прибежала за тобой. Погляди-ка, раньше всех!»
2: Иринка промолчала. «Что тут скажешь?» Мама говорила правду. Когда они вышли из садика на улицу, мама спросила. «Ну, расскажи, как тебе в садике? Понравилось?»
3: «Понравилось».
2: «С ребятами не ссорилась?»
3: «Нет, мы играли, потом обедали, спали».
2: Последнее слово Иринка произнесла с тяжелым вздохом. «А воспитательница строгая?»
3: «Нет, Обида Юльевна добрая».
2: «Кто-кто?» – переспросила мама.
3: «Обида Юльевна».
2: «Постой, Иринка, как ты сказала, зовут воспитательницу?»
3: «Обида Юльевна»,
2: – с расстановкой проговорила Иринка. «Нет, ты, наверное, не расслышала. Такого имени не бывает».
3: «Еще как бывает. Все я расслышала. Она сказала, меня зовут Обида Юльевна».
2: Дома папа, мама и бабушка долго гадали, но так и не пришли к единому мнению, каково же имя у Иринкиной воспитательницы. А сама Иринка легла спать, обидевшись на всех домашних, которые не хотели согласиться с тем, что слышала и передала им она. На другой день мама отвела Иринку в садик и, дождавшись воспитательницу, спросила ее, немного смущаясь. «Вы извините, дочка не расслышала ваше имя и отчество. Как вас зовут?» Воспитательница улыбнулась. «Меня зовут Альбина Юрьевна».
3: «Вот видишь, мамочка!» – воскликнула стоящая рядом Иринка. «Я же говорила! Обида Юльевна!»
2: Обе женщины засмеялись. «Эх ты, чудо мое! Сама ты обида!» – мама щелкнула Иринку по носу. «Иди в группу!»
0: В зоопарке. Ходить в зоопарк Лимпопо Иринка очень любила. Особенно ей нравилось кормить ламу и наблюдать за птицами. Был у Иринки и любимец – золотой фазан. На него она могла смотреть целый день. Как он важно ходит, как распускает крылья, загляденье да и только. А вот обезьяны ей не нравились. Их было трое – папа, мама и детеныш. Ну, на малыша еще можно было посмотреть немножко, а на взрослых ничего интересного. Если бы Иринку спросили, почему, она бы не ответила. А может быть, сказала «потому». А когда ребенок в 5-летнем возрасте говорит «потому», надо понимать, что этим все сказано. К досаде Иринки мама, в отличие от дочери, любила смотреть на обезьян и поэтому каждый раз подводила дочку к обезьяньему жилищу. «Ты только посмотри!» – с восторгом маленькой девочки говорила она. «Ну ты только посмотри на них!» Иринка терпеливо стояла и смотрела на семейство мартышек, кося глазами на дорожку, ведущую к царственному красавцу, золотому фазану. Надо потерпеть, пока мама наглядится на хвостатых друзей, зато потом они отправятся туда, где расхаживает по вольеру сказочная жар-птица. На этот раз они пришли в зоопарк втроем. Уговорили вечно занятого папу. Пока мама ахала и умилялась на обезьян, папа куда-то отошел, и скучающая Иринка это быстро заметила. «Мам!» – подергала она за рукав маму. «Мам, послушай!» «Что ты говоришь?» – на секунду отвлеклась мама.
3: «Послушай меня!»
2: «Я слушаю».
3: «Папа где?»
2: – спросила Иринка. «Как где? Вон же он, видишь, в домике!» – ответила мама, показывая пальцем на выглядывающую из окошка третью обезьяну. Иринка с шумом вздохнула.
3: Да не этот, наш папа.
2: Мама вдруг громко засмеялась, а вместе с ней и Иринка, совсем забыв, что у нее напрочь отсутствуют два передних зуба.
0: Вы слушали рассказики про мальчишек и девчонок протоиерея Владимира Гофмана в исполнении Елены Дементьевой.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
3: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
4: Знак вопроса.
5: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Вот такой есть вопрос. И нередко его задают устно на службах, там, ну, в храме. Вот такой. Господь наш Иисус Христос вышел на общественное служение, когда ему было 30 лет. Почему? Почему не раньше? И знал ли он в пору своего взросления, что является Сыном Божиим? Или узнал об этом позднее? Ну, что на это ответить? Во-первых, следует помнить, что Христос был Бога-человеком, и Божественное в нем присутствовало всегда вместе с человеческим. Достигнув взрослого возраста, он выходит на общественное служение, перед тем принимая крещение от Иоанна Предтечи. Почему именно 30? Но мы знаем, что особенно в те далекие времена, да и в средние века еще, это считалось половина жизни 30 лет. Вот помните у Данте: земную жизнь, пройдя до половины, и так далее. Начинается божественная комедия Данте Алигьери. Ну вот, пройдя до половины, это 30 лет. То есть вот такой вот период взросления. И вот он приходит на крещение к своему родственнику Иоанну Предтече. Святитель Иоанн Златоуст говорит следующее: «Но почему скажешь, что Иисус пришел креститься спустя 30 лет? Потому что после этого крещения ему надлежало уже упразднить закон. Чтобы не сказал кто-нибудь, что он потому отменяет закон, что не мог исполнить его. Он во всей точности исполнял его все продолжение того возраста, который обыкновенно способен ко всяким грехам». Именно так предстояло по замыслу Божественному исполнить всякую правду. Да, говорит он ему, Иоанну Предтече, что тот его спрашивает, что я бы у тебя должен креститься. Он говорит: нет, так пусть исполнится всякая правда. И вот эта всякая правда и заключается в том, что он прошел этот возраст, который наиболее подвержен там всяким грехам, всяким искушениям. Вот, то есть исполнить закон в своем лице, предочистить человечество в водах иорданских. Ну и дальше начнется его служение людям, учение, создание церкви, Голгофская жертва и чудесное воскресение. Вот так. Вот еще один вопрос такой. В 6 главе Евангелия от Луки Иисус говорит: «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов». Как правильно растолковать эти слова? С человеческой точки зрения их трудно понять, ведь сказано они человеку, который потерял своего отца и хочет, и должен его похоронить. Вот. И часто кажется, что Иисус был нечувствителен к этому человеку. Как-то сказал ему: пусть мертвые хоронят своих мертвецов, а иди за мной. Да, этот отрывок евангельский многих смущает, кто начинает читать Евангелие. Вот. Но это, конечно, не так. И Иисус, как Бог наш, он каждого человека любит. Он не мог быть нечувствительным к тому или иному человеку, к его страданиям, боли, переживаниям. Вот. Он, конечно же, сострадал всем людям. Да, мы знаем, что и жизнь свою отдал за людей. А что же здесь? Ну, давайте посмотрим контекст. «Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. Иисус сказал ему: лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову. А другой сказал: следуй за мною. А другому сказал: следуй за мною. Тот сказал: Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие. Еще другой сказал: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Вот как три ответа. Это от Лука, Евангелие от Луки, 9 глава. Толкователи Евангелия объясняют слова Иисуса так. Казалось бы, что может быть естественное желание похоронить своего отца? Но Господь Иисус Христос ответил, как никто никогда не мог бы ответить, сказав: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Что это такое? Это значит, что все мертвые дела, заботы о мертвых, которые кончили путь свой и предстали перед очами Божьими, не должны обременять сердца наши. Заботы о мертвом, о всех мертвых делах должны быть чужды нашему сердцу. К жизни, к вечной жизни, светлой и радостной должны мы стремиться. Смерть, это пишет Лука Крымский, кстати, смерть и все, что сопряжено с ней, должно быть чуждо нам, ибо перед нами надежда жизни вечной и вечной славы. На вечную смерть будут осуждены отвергшие путь Христов, те, кто заботится о своих мертвых делах, о всем, что относится к смерти. Мы же должны думать только о вечной жизни. Вот так вот понимает и объясняет нам слова Господа святитель Лука Крымский. Но и другие объясняют непривычные для нас слова Христа именно так. И вот есть люди, занятые лишь земными делами, они и займутся земным, а ты призван к небесному, к жизни вечной, для которой предназначены мы все. И вот он зовет за собой. Когда мы встаем перед этим выбором, такой вот дилеммой, то часто не за Богом идем, а за какими-то вот именно заботами, исполнять заботы мирские. Ну, известный такой вот случай, его приводит очень часто, что один из монахов Оптиной пустыни, ну, в XIX веке также не поехал хоронить свою мать, сказал: «Я помолюсь за ней, она, как всегда, со мной, я помолюсь за ее душу, а похоронят тело и без меня». Вот насколько нам кажется это неестественным, потому что мы привыкли к делам мертвым больше, чем к делам живым. И не так просто вот так вот действительно сказать: «Да, пусть там кто-то что-то делает, а я пойду за тобой». Да, пошел ли этот человек, мы не знаем. Да, вот такой вот вопрос у нас еще есть. Христос нас учил: подставь другую щеку. Вот. Но есть ситуации, пишет вот нам этот автор вопроса, в которых нужно постоять за себя, когда, например, речь идет о реальной угрозе физическому или психическому здоровью. Мне кажется, что если воспитывать в ребенке абсолютную терпимость, он не сможет защитить слабого, позволит хулиганам избить, а то и убить себя. А девочки, воспитанные таким образом, в будущем терпят побои или издевательства от мужа. Когда же все-таки правомерно давать сдачу, и как правильно в этом отношении воспитывать ребенка? Ну, тут не только ребенка, нам всем это знать нужно, это понимание евангельских слов о том, что если тебя ударили по одной щеке, подставь другую. Не так все просто, как нам кажется, что ты, ну, это как какое-то бесконечное терпение, пусть тебя бьют, унижают и так далее. А вот, ну, прежде всего, как и в предыдущем вопросе, смотреть и понимать евангельские отрывки нужно в контексте. Вот Нагорная проповедь, да. «Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и взрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающую у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему тебя давай, и от взявшего твоя не требуй назад». Вот это евангелист Лука, 6 глава. Евангелие написано тем языком и в тех понятиях, которые были присущи людям той эпохи и тех мест. И речь идет о том, чтобы не отвечать на гнев во гневе, не продолжать линию зла, своим вот смирением прервать его. Что Христос говорит в притории, да, когда его легионер ударяет? Он подставил другую щеку? Нет. Вот цитирую. Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику». Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо. Если хорошо, что ты бьешь меня». Это Иоанн, 18 глава. А вот апостол Петр. Симон, я цитирую, «Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо, и миром было малых». Так что не отвечай тем же во гневе, а сначала успокойся и выясни. Ведь вот этот вот случай в притории, он действительно очень хорошо как-то дает нам понять. Да, он, Иисус говорит ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо». Видно, что вот это спокойствие удивительное. «А если хорошо, что ты бьешь меня?» И если скажешь, что худо, то дальше будем разбираться и действовать по ситуации. Почему, следующий вопрос, о воскрешении Лазаря написал только Иоанн, в то время как другие апостолы умолчали об этом событии в своих Евангелиях? В то же время у Иоанна не упомянуто о воскрешении из мертвых дочери начальника синагоги, о котором рассказывает Матфей и Марк. Почему в Евангелии встречаются такие несовпадения? А это не несовпадение, это совсем другое. Что такое вот вообще евангельское повествование? Назовем это так современным языком. Это записки очевидцев. Ну, кроме Луки, он был не очевидцем, он потом свое Евангелие уже на основании рассказов других составил. А остальные апостолы и Матфей, и Марк, в частности, тоже как к этому причастен, и Иоанн, конечно, богослов, вот они-то все видели эти события, и они рассказывали о том, что видели они. И мы же знаем, что каждый из нас видит то или иное событие тоже по-своему. Вроде одно и то же, и одинаковыми глазами смотрим на происходящее, а в то же время складывается, и потом рассказываем об этом с некоторыми деталями, которые выделяем, и этот человек выделит одни детали, а другой выделит какие-то детали другие. Что-то, именно то, что лично ему показалось важным и нужным сообщить. Поэтому тут о несовпадениях никакой речи быть не может. Вот. О некоторых событиях евангельских рассказывают все евангелисты, особенно трое первых, которых называют синоптиками. Они вот больше событийному повествованию уделяют внимание в своих Евангелиях, да, именно что произошло и когда и как, от родословной Христа и до его воскресения и вознесения на небо. Вот синоптиками называют Матфея, Марка и Луку, потому что они, ну, синоптик, смотрящий в одну точку, то есть как бы видевший, ну, вот считающий это главным. А богословское Евангелие от Иоанна, оно, конечно, сразу заметно отличается. И в нем больше рассказывается не событийных, хотя и событий там немало повествуется, но больше о божественной сущности Иисуса Христа. Даже самые первые строки, открываем мы Евангелие от Иоанна, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Вот, и тут же уже мы понимаем, что это не от родословной, не будет перечисления родословной и каких-то таких вот повествований, а будет о том, что же за сущность божественная была в Спасителе. Вот такой вот вопрос. Такой вопрос. Нельзя жениться на сестре, даже если она двоюродная, потому что это грозит вырождением. В то же время мы знаем, что произошли от Адама и Евы. Соответственно, их дети, родные братья и сестры, вступали в брачные отношения, и от них рождались дети. Как же так? Почему тогда род людской не выродился, а наоборот приумножился? Ну, давайте посмотрим на библейское повествование. Адам жил 930 лет. И вместе с Евой они родили множество детей, сыновей, дочерей. Мы просто из Евангелия имена первых детей, прародителей, знаем. А так детей было у них очень много еще после этого. Вот. И они, конечно, вступали в брак. И, например, есть такой апокриф «Книга юбилеев». Вот что она говорит. Цитирую. «И Каин взял себе свою сестру Аланжону, и она родила ему Еноха в конце четвертого юбилея. И в первый год, первой седьмины пятого юбилея, были построены дома на земле, и Каин построил город и назвал его по имени сына своего Енох. И Адам познал свою жену Еву, и она родила еще 9 сыновей. И в пятую седьмину сего юбилея Сиф взял себе в жену свою сестру Азуру, и она родила ему в четвертый год Еноса. И он первый начал призывать имя Господне на земле. И в седьмой юбилей, в третью седьмину, Енос взял свою сестру Нааму в жену, и она родила ему сына в третий год пятой седьмины, и он нарек ему имя Каинан. И в восьмой юбилей, в конце его, Каинан взял свою сестру Муалелиту в жены, и она родила ему сына в девятый юбилей, в первую седьмину, в третий год той седьмины, и он нарек ему имя Малалел». И так далее. Вот перечисляется, да. Главное еще вот что нужно сказать в завершение этого отрывка, да. Так. Угу. «Ибо в дни его, этого последнего Иареда, сошли на землю ангелы Господни, которые называли стражами, чтобы научить сынов человеческих совершать на земле правду и справедливость». Поэтому вот для людей первого времени, так назовем его, да, родственные браки не были проблемой. Тогда, ну, когда это стало вообще угрозой для человеческого рода, и тогда Господь это и запретил. И в законе Моисея, когда уже были даны на горе Синай вот все правила жизни этого народа, там есть запрет на близкородственные браки. Так что это, в общем-то, божественный промысел. И первым людям на земле многое было дано, что впоследствии стало ограничением. Мы знаем, что не ели мясо, например, да, до потопа. То есть после уже всемирного потопа было разрешено потомкам Ноя там вкушать мясо. Вот. Но вот было так. Господь до времени разрешал это, и когда пришло время, это запретил такие родственные браки. Так, недавно читала книгу Левита Ветхого Завета, где сказано, что Господь не разрешал есть мясо свиньи. Ну вот, о мясе, да. Тогда почему большинство православных едят свинину, и это считается нормальным? Можно ли на самом деле есть это мясо? Ну, если... Ведь вопрос интересный, конечно, что книгу Левита читают, это, конечно, хорошо, не все в Библии понятно и объяснимо вот так просто. Поэтому, конечно, очень хорошо читать любую библейскую книгу с толкованием рядышком, чтобы она лежала, и тогда многие непонятные места открываются нам, правильно открываются, потому что толкование мы берем святых отцов, и как они понимали, вот в православном понимании мы и остаемся. Вот. А если вы исповедуете иудаизм или ислам, то не ешьте мясо свинины. У них вот это, такой вот запрет есть. Вот. Традиция, да, не вкушать там мясо свиньи. А христиан этот запрет не касается. Вот, но откуда мы это знаем, да? Такое есть основание. Это сюжет в Деяниях апостолов написан. Вот процитирую. «На другой день, когда они шли и приблизились к городу, Петр около 6 часа вошел наверх дома молиться, и почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление и видит отверстие неба, исходящее к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему: „Встань, Петр, заколи и ешь“. Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глаз к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было трижды, и сосуд опять поднялся в небо. Вот «Деяния апостолов», можете почитать, 10 глава. Но главное вот что: «Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает». А это уже апостол Павел. Послание к римлянам. Он говорит нам, да, «Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн». Вот это надо все иметь в виду. Вообще, к тем правилам, которые дает нам, дает Священное Писание, дает установление Церкви, нужно, конечно, подходить разумом. И, размышляя об этом, тогда уже и применять эти правила, или их не применять, если это возможно. Так, вот еще вопрос, который часто задают, и совсем непростой. Почему Господь после своего воскресения запретил Марии Магдалине даже прикасаться к Нему, а Фоме, апостолу Фоме, да, сам предложил дотронуться до Его ран? Да, это так мы читаем в Евангелии. Евангелии нам говорят, что узнавший Иисуса Марии Магдалине, он не разрешил прикасаться к нему. Почему? Сам Христос отвечает. Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Это Иоанн Богослов в 20 главе рассказывает об этом. То есть, когда Мария встретила Христа, она одна из первых, сразу после воскресения, он еще не общался с Отцом, ну, если можно так, да, сказать. А позже он разрешит прикасаться к себе и мироносицам, и апостолу Фоме, и Луке, и Клеопе, с которыми, да, как мы знаем, там по дороге в Эммаус он разделил хлеб, вот, сидел с ними за столом. Вот и апостолу Фоме сказал: «Ты не веришь, значит, пока не вложишь перста свою в рану мою, пожалуйста, сделай это». Мы, правда, не читаем дальше, что, подошел ли Фома и вложил ли перст в его раны. Во всяком случае, ему было это предложено. Вот так. Вот вопрос. Я начала читать Библию, и хотела бы параллельно читать толкование к ней. Ну, да, вот о чем мы говорили. Но книг на эту тему так много, что я просто теряюсь. Посоветуйте, пожалуйста, автора. И еще такой вопрос. Какой последователь лучше читать Библию? С первых страниц Бытия или Нового Завета? Но разные есть советы святых отцов. Но больше все-таки склоняются к тому, что читать Священное Писание нужно начинать с Нового Завета. Вот. Когда мы познакомимся и укрепимся вот в понимании вот таком же христианском, потом читаем Ветхий Завет, ну, опять же, конечно же, с толкованием. Вот, и это все-таки очень большая книга, назовем ее так, книга книг, и не все там так просто, поэтому, конечно же, читать, ну, я думаю, что если человек начнет читать с книги «Бытия», ну, еще книгу «Бытия» он сможет прочесть и что-то там понимать, хотя у него тут же вопросов тоже немало возникнет. Не говоря уже потом, когда он дойдет до Второзакония, Левита, Паралипоменона, там, книг «Судей», книг «Царств» и так далее, которые так подвластны чтению историкам библейским и так далее. Вот. Но есть какие-то обязательные книги Ветхого Завета, которые тоже нам нужно знать и хорошо знать. Я называл их как-то, была уже у нас такая передача, но я повторю, это, конечно же, ну, книгу «Бытия» нужно знать, да. Все-таки как все произошло с библейской точки зрения, это знать нужно. Вот, потом, я думаю, что обязательно нужно книгу Иова прочитать. Это ведь, мы говорим, книга, на самом деле, это не вот там сотни страниц, нет. В общем-то, 20 страничек небольших, это вот и книга его. Но знать ее тоже нужно, и понимать ее нужно для нашего вот такого вот христианского понимания жизни, и то, что произошло с этим древним царем, его нам тоже нужно знать. Вот. Думаю, что, конечно же, «Песнь песней» Соломона, там, «Премудрости» его прочитать, я думаю, много для себя найдем и откроем. Вот. Ну и, конечно, и другие книги, но вот эти, наверное, они наиболее, что ли, «Экклезиаст», да, «Экклезиаст» тоже, конечно, это очень, когда мы откроем, то увидим много знакомых выражений и слов. Но когда мы будем читать с толкованием, то тоже для себя откроем немало полезного и ценного. Вот. Ну, а что касается толкователей Священного Писания, то, конечно же, я думаю, что, ну, во-первых, для начала, если уж говорить совсем о том, кто еще не знаком с Священным Писанием, то ну, закон Божий надо хоть один разок, но прочитать. И если мы детьми с ним не познакомились, там колени разные бывают, да, то познакомиться не помешает и сейчас. И вот в этом отношении все мы дети какие-то своего рода. Вот познакомимся с законом Божьим, потом эти книги толкователей будут постепенно у нас усложняться. Я думаю, что если говорить о толковании Нового Завета, то назвал бы книгу епископа Аверкия Таушева «Четверые Евангелия». И апостол у него есть, но прежде всего «Четверые Евангелия». И святителя Феофилакта Волгорского, и, конечно же, толкование Лопухина на всю Библию есть, и мы, конечно, и то, и другое можем. И в чтении Священного Писания Ветхого Завета и Нового Завета использовать это. Ну и другие также. Но начинать-то надо с простого. Ну, я думаю, что об этом сказал. Прервемся на некоторое время, потом вернемся в студию.
4: Знак вопроса.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
3: Паломнический центр Нижегородской епархии и радиостанция «Образ» представляют программу «По святым местам». Увлекательный рассказ про популярные паломнические маршруты, храмы, монастыри, края, где совершался духовный подвиг, творилась святая молитва, развивалась и укреплялась православная вера. Места, которые вы можете посетить в компании паломнического центра Нижегородской епархии. Слушайте программу «По святым местам» ежедневно в эфире «Радио Образ».
4: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
5: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
6: Знак вопроса.
7: Продолжается программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гуфман. Вот такой вопрос возник у нашего слушателя. Так он спрашивает, можно ли молиться за кота? Ну, да, и можно ли даже и крестить животное, дать им православное имя? Ну, вроде, казалось бы, вызывает улыбку такой вопрос, а на самом деле вопрос такой достаточно важный, то есть как относиться православному человеку к животным, и те, кто нашим братьям меньшим, которые рядом с нами. И тоже разное мнение, да, то можно прочитать о том, что у животного душа смертная, но другие пишут, что она несмертная, то или и совсем-то у них, ну, если он живой, так душа есть. Но были такие богословы в свое время в древности, что говорили, что и у женщины души нет. Вот, поэтому я думаю, что их мнение было быстро развенчано. Да, так вот, можно ли, как и молиться за животных? Вообще молиться можно обо всем, что сотворено Господом. Ну вот, посмотрим. Преподобный Силуан Афонский говорил, «Некоторые привязываются к животным, но этим они оскорбляют Творца, ибо человек призван вечно жить с Господом, царствовать с Ним и любить единого Бога. Животным не должно иметь пристрастия, но должно иметь только сердце, милующее в

0: Востока. Все знают это произведение. А там 6 вариантов. И мы князя Мышкина можем не узнать в одном из вариантов именно таким, каким мы его представляем. Совершенно разные персонажи. Вот. Ну вот Достоевский с этим работал. А наши пишущие иногда думают, что вот там оттуда продиктовали, тут ни одного слова и ни одной запятой подвинуть нельзя. Это, конечно, такое вот заблуждение. Вот. А вдохновение, вот, да, муза, да, помните, как у Высоцкого ко мне сегодня муза приходилась, немного посидела и ушла. Вот, я думаю, вот и такое бывает, что, но то, что вдруг в какой-то период, ну, мы знаем, да, Пушкин, берем уж классику, конечно, «Волгинскую осень». Вот столько произведений великих было написано вот, вот в такой определенный небольшой период, ну, относительно небольшой. Вот. Поэтому да, а в какие-то моменты человек совсем не пишет. Вот. Это касается и стихов, и прозы. А то, что касается вот моих этих персонажей в моих рассказах, то, вы знаете, в чистом виде никогда нет прообраза такого, чтобы он был вот именно такой. Это всегда в какой-то мере собирательный. И чтобы усилить впечатление, ему добавляются некоторые черты. Или внешние, или внутренние. Ведь автор-то свободен в своем выборе каких-то средств, чтобы подчеркнуть героя или действия его. Он свободен, да, он может его заставить какие-то сделать поступки, чтобы выявился его характер. Вот такого, например, ну, нельзя представить в журналистике, в очерке или там зарисовке о человеке, там только то, что было в этой жизни реальной, да. А тут мир придуманный, и ты можешь ставить его в разные условия, чтобы, ну, показать то, что именно хотел показать. Но многие прообразы такие, не совсем, как я говорил, впрямую, они, конечно, жили на белом свете, и некоторые еще и живут. Вот. Не знаю, успею ли я еще ответить на вопрос. Да. Ну, вот небольшой есть вопрос у нас. Как правильно организовать свою духовную жизнь? Ну вот, я сказал, что маленький вопрос, но на самом деле он, конечно, не маленький, потому что это совершенно не так уж и просто организовать свою духовную жизнь. Ну вот, вспоминается притча, которую рассказал Христос. «Один человек сделал большой ужин». Это я цитирую. «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил 5 пар волов, и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился, и потому не могу прийти». Эту притчу Лука рассказывает, евангелист Лука, в 14 главе. Вот так и в духовной жизни. Господь нас зовет, а нам всегда некогда. И в повседневных заботах мы как-то забываем и отказываемся от самого главного. А самое главное — это что для нас? Спасение души. Поэтому вот расставлять приоритеты правильно – это очень важно. И из этого и будет состоять духовная жизнь. Правильно расставите, где будет самое важное, и тогда все будет получаться. А вот этот выбор между работой, заботами, какими-то делами и Христом, он всегда существует. Вот нужно определить для себя, что же мне на сегодня важнее. Ну, на этом и прощаемся. Храни вас Господь.
1: Знак вопроса.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляют аудиокнигу Натальи Сухининой «Какого цвета боль?». Читает Екатерина Краснобаева.

0: Служебные романы начинаются стремительно и смело. Азартно, ведь есть зрители, есть наблюдатели, союзники, враги. Никогда Лариса всерьез не думала ни о каких, тем более служебных романах. Воспитанная родителями в строгости, она всегда видела перед собой добрые семейные отношения. Конечно, не без сбоев, но именно сбоев, после которых все возвращалось на круги своя. Единственной дочкой она всегда чувствовала себя, как ее любят, как о ней заботятся, как близко к сердцу принимают ее проблемы родители. Измен не было в их семье, а об изменах других они почти не говорили. Все служебные романы начинаются красиво. Легкий, ни к чему не обязывающий флирт кружит головы лучше любого шампанского. Кажется, ничего. Ладно, что тут страшного? И Ларисе так казалось. Она все быстрее бежала по старому парку в Гудвин и все медленнее шла после работы к остановке. Славик дорожил этими минутами, и она знала, что дорожил. А потом он уехал в командировку в Петербург всего на неделю. Она почувствовала, без Славика ей плохо. Мир Гудвина из яркого стал серым и однообразным. Мир собственного дома, квартира с румынской спальней, с грубым и неотесанным мужем, но просто невыносимым. Не выдержала. Отправила смс-ку: «Приезжай скорее, скучаю, Лариса». Отправила и будто перерезала ленточку в сладкую и греховную жизнь. Что почувствовала? Облегчение. А еще там линии сердца, в котором так трудно разобрать, чего больше, счастья или тревоги, а может, стыда. Надо ли говорить, что с мужем отношения не улучшались? Вадим все чаще вскипал, гневался, она обижалась и не разговаривала. Думала ли она о Нине, Славиковой жене? О, еще как думала. Разбирала любопытство, какая она, Нина. Славик никогда не показывал ей фотокарточку жены. А она, Лариса, хотела знать, кто же из них лучше. Злорадная, нездоровая мысль, свившая гнездо в нездоровом сердце, занимала это сердце все чаще и чаще, чем другие. Я лучше ее. Он увлечен мной. Я это знаю точно. Значит, я лучше ее. Еле дождалась счастливого понедельника. Проснулась утром в нетерпении, в радости. Славик. Сегодня он возвращается. Позвонил, сказал, что едет прямо в Гудвин. К ней, не домой, к Нине. Я лучше. Застучало сердце. Его не обманешь. До пропасти оставалось всего несколько шагов. Но сердце обожает обманываться. Оно не любит правды. Оно прячется от правды. Вот только стучит, как стучит. Счастливо. Можно? Разрешите войти, Лариса Васильевна? Хочу напомнить, что мы на «ты». Лариса, здравствуй. Он стоял перед ней, красивый, стройный, как гимнаст. Славик. Смотрел на нее. Не отводил глаз. Она знает, когда так смотрят. Она не любила на себе таких взглядов мужчин. Но этот взгляд, он особенный. Пусть смотрит. Вечером они пошли до троллейбуса. Как всегда вместе. Как всегда до развилки двух широких аллей. Но все равно уже в одну сторону. Надо ли рассказывать дальше, как все произошло? Произошло так, как происходило и до них 100 тысяч и 10 тысяч раз. Она знала, что измена – это плохо, это предательство, это некрасиво. Но только не со Славиком. У них с ним все по-другому. У них красиво. Лариса бултыхнулась в эту любовь с разбега, будто с высокого берега в омут. Встречались на даче друзей, даже в офисе, изобретали самые невероятные способы свидеться. Постепенно эта жизнь из прекрасного греховного обмана, из острой, захватывающей дух, превратилась в накатанную и привычную. Не буду рассказывать подробно о встречах Ларисы и Славика. Это не главное в нашем с вами повествовании. Главное другое. Понять и ужаснуться той легкости, с которой человек, совсем не падший, а приличный, порядочный, покатился вдруг под горку. Все быстрее и быстрее, набирая скорости, теряя в одночасье все приобретенные жизнью ценности. Лариса возненавидела своего мужа. Он вызывал у нее отвращение и брезгливость. А Вадим прямой, недипломатичный, не особенно пытался анализировать состояние жены. Он наскакивал на нее с упреками, обзывал ее погаными словами, не церемонился. Лариса бежала зализывать обиды к Славику. Славик умел утешать и слушать. «Какие они разные», — думала Лариса. Вадим Мужлан неотесанный, а Славик, какая у него тонкая, какая красивая душа. От Славика мысль обязательно текла к Нине. Как хотелось Ларисе хоть одним глазком увидеть жену Славика. Она завидовала Нине, ведь у них со Славиком общий дом, дочка. Именно к ней под крышу их с Ниной дома возвращался Славик после поспешных и воровских свиданий с Ларисой. Конечно, в Гудвине не знали об их романе. Кто-то, может быть, осуждал, но в глаза ничего не говорили. А за глаза не все ли равно? Прошел год. Лариса даже внешне очень изменилась. Грань между нежностью и озорством ее облика стала как-то четче, грубее. Взгляд голубых глаз слегка посветлел, будто легким литком подернулся. В нем обозначились дремавшие доселе бойцовские качества характера. Стойко. Перед жизнью, от которой можно ожидать всего. Перед недругами все знаю, все вижу, но это моя жизнь, если хотите, судьба. Не сверну, не уступлю. Лариса никогда не была расчетливой и алчной блудницей, торгашкой, знающей все хитрости тусовочного рынка, на котором бойко идут с молотка за дешево, за полцены, совесть, долг и другие чуждые рынка понятия. Она оказалась на этом рынке случайно, и поэтому растерянной рохлей озиралась по сторонам. Как бы ни обкрутили, ни обставили, как бы не упустить возможность самой разменять единственное оставшееся, а потому и дорогой Целковой. Но и тут прогадала. Целковой был разменен, а сыпавшаяся с ее ладони звонкая мелочь, такая желанная для нее, уже цены не имела. Она давно не внушала себе, как раньше, что у нее все хорошо. Да и действительно, нелюбимый муж, семейные разборки, от которых воротит, потому что сердце рвется из клетки туда, на свободы, к другим рукам, другим глазам, другому ощущению счастья. У нее все плохо. Вадим невыносим, Вадим туп, груб, невоспитан. Она сказала себе: «Хватит. Надо, наконец, посмотреть правде в глаза и признаться себе, что у них с мужем будущего нет». Но смотреть в глаза правде – наука мудрая. Можно считать, что смотришь правде в глаза, а на самом деле от этой правды отворачиваться. Как часто мы не видим правды, потому что не хотим. Потому что если увидим, ужаснемся ее определенности. Ларисина правда была такой. Она видела только одну сторону медали. «Хватит. Мы с мужем очень разные. У нас нет ничего общего. У нас даже детей нет. Что это за семья, в которой нет детей? Нет детей. Нет детей. Нет детей. Вот главная причина. Я так и скажу ему. Причина развода. У нас нет детей». Лариса очень хотела родить ребенка от Славика. Ей казалось тогда, он окончательно сделает выбор. Уйдет от Нины, они распишутся. Квартиру они с Вадимом разменяют. А Даша? А что Даша? Лариса сама будет напоминать Славику, что надо навестить дочку. Сама станет выбирать ей подарки. Да, если Нина не станет возражать, они смогут забирать Дашу к себе на выходные. Как красиво, как хорошо. Ларисина сердце заходилось от собственного благородства. Она рисовала картины, одна краше другой, и лукавила. Славик, он, конечно, любит ее, но готов ли он вот так же, как она, ради него в омут? Готов ли через все препятствия к ней, к Ларисе? Чего-то она определенно не хотела видеть. И здесь услужливое воображение рисовало ей ее самого лучшего на свете Славика, легко ранимым, утонченным. Ему трудно. Он мечется между двух огней. Он любит дочку и только ради нее терпит свою постылую жену. Ведь он рассказывал ей много раз о своих семейных ссорах. О, это самые желанные для Ларисы рассказы Славика. Она обожала слушать о ссорах, хотя скрывала это от Славика. Славный Славик. В тот день он зашел к ней уже в самом конце рабочего дня. Был расстроен. «Опять что-то дома?» — спросила она сочувственно. Отмахнулся. «Пустяки, обойдется». Тут Ларису понесло. «Не обойдется, Славик. Пора быть честными. Пора уже на что-то решаться». Он посмотрел на нее печально и нежно. «Ларик, давай подождем. Я понимаю, как тебе тяжело, но и меня пойми. У меня ребенок. А у меня нет ребенка». Лариса почти взвизгнула. «У меня нет ребенка. А годы уходят. Я тоже хочу быть матерью, понимаешь? Понимаешь?» Она заплакала. выскочил из-за стола, метнулась к окну, знал, он сейчас подойдет, станет рядом. Подошел, встал рядом. Кто-то приоткрыл дверь, но, увидев Славика, прикрыл ее снова. В Гудвине давно привыкли к их роману. «Ларик, ты же умница! Ты же у меня целый главный бухгалтер! Ума палата! Ну, потерпи, солнышко, потерпи!» Он легонько обнял ее за плечи. Она утерла слезы и благодарно заглянула в его глаза. А вечером, решительно тряхнув светлой прядью, сообщила мужу, что разводится с ним. «Ну и катись», — гаркнул Вадим. «Только имей в виду, я квартиру разменивать не буду. Так что собирай вещички и иди». Он грязно ругнулся и, включив на всю мощь телевизор, развалился в кресле. Никаких длинных монологов насчет детей произносить не пришлось. Лариса удивилась той легкости, с какой Вадим согласился на развод. Ни упреков, ни призывов одуматься, будто и не было 6 лет совместной жизни. А может быть, он не воспринимает ее заявление всерьез? Перебесится? Не перебесится. Я, Вадим, слов на ветер не бросаю. Я отвечаю за свои слова. Ты думаешь, буду унижаться, да? Не буду. Надо? Уйду. Да вот хоть сейчас, сию минуту. Ночь на дворе, а я все равно уйду, путались в голове мысли. Она кидала в спортивную сумку, какие попало вещи. Пижама, бижутерию, баночки с кремом, старый свитер, без разбора, не думая, зло. Надела куртку, будто с разбега в нее влетела, надвинула почти на самые глаза вязаную шапочку и шагнула на лестничную площадку, будто с перрона прыгнула в набирающий скорость поезд. Ночевала в офисе. Утром сообщила Славику, что ушла от мужа. Он ничего не сказал. А все-таки она молодец. Так решительно навсегда порвать с прежней жизнью. Лариса сняла квартиру, небольшую, но очень уютную, с крошечным балкончиком в тихий двор, кухонькой, где было все, холодильник, посуда, даже миксер, даже электрическая мясорубка. Конечно, Вадим позвонил, не дури, хватит людей смешить. Она ему вот уж отвела душу про все, что копилось и требовало выхода. И про детей нашла очень больное, унизительное, нечестное слово — импотент. Смолчал. Потом глухо, почти шепотом. Дура. Теперь, наверное, все. Документы, формальности. Их разведут быстро, потому что у них нет детей. Лариса моет посуду на кухне и почти радуется обретенной вдруг свободе. Сейчас она все вымоет и будет накрывать на стол. Она ждет Славика. Чем ближе час встречи, тем сладостнее на душе. Стол накрыт на 2 персоны, красивая скатерть, закуски, бутылка хорошего коньяка, свечи. Стрелки часов почти у цели. Сейчас он позвонит в дверь, сейчас. Лариса больше всего любила эти минуты ожидания. Ей хотелось встретить Славика чуть загадочной, великодушной, элегантной. Она тщательно продумывала наряды. Ей нравилось уже 2 дня до встречи представлять, в чем и как встретит она любимого, чем будет угощать, о чем рассказывать. Вот и сейчас приготовила ему новость, вернее, просьбу, вернее, свой потрясающий план. Они вместе полетят в Турцию. На недельку, не больше. Он по делам фирмы, она заболеет и возьмет больничный. Никто ни о чем не догадается. А если догадается, плевать, ей все равно. Ей уже давно все равно. Звякнул звонок. Знакомо, будто вода пробулькала. Буль-буль, потом еще раз буль-буль. Это буль-буль, самый родной буль-буль на свете. Лариса несколько секунд пережидает. Не будет же она, как девчонка, лететь со всех ног к двери. Идет степенно, не торопясь. «Это ты», — говорит равнодушно и радостно одновременно. «Это я, Ларик, это я». Славик с цветами. Вернее, с одной темно-бордовой розой. Он всегда приходит с цветами, не то что Вадим. Купит в день рождения нелепый букет в гофрированной юбке. Да еще 8 марта осчастливит схваченной в торопях у метро веткой мимозы. А Славик? Славик — другое дело. Они ужинают при свечах. Славик нахваливает Ларисину запеченную с грибами рыбу. Умница. Очень вкусно, как всегда. Потом хлопает себя по лбу. «Я же подарок тебе принес, забыл совсем. Ну-ка, дай-ка руку и закрой глаза». Лариса послушно и счастливо закрывает глаза. Славик надевает ей на палец колечко, серебряное и неширокое. «Смотри, тут написано. Спаси и сохрани. Носи и помни, что тут написано. Лариса крутила колечко на пальце, рассматривая надпись. Она не была верующим человеком. Нет-нет, ни в коем случае не атеистом, но как-то обходилась без молитв, за церковными праздниками не следила, уж, конечно, не постилась. А Славик после работы в паломнической службе Лампада был человеком церковно-грамотным. Он много знал и старался привить интерес к православию Ларисе. Она отмахивалась, а иногда, когда он ее утомлял разными наставлениями, огрызалась. «Но если ты такой святой, то почему жене изменяешь?» Славик сразу темнел лицом. «Не все так просто, как ты думаешь». «Ладно, сегодня она промолчит. Спаси и сохрани, конечно, неплохо, но только если сам себя сохранишь. Ведь и пословица такая есть. На Бога надейся, а сам не плашай. Но сегодня она спорить с ним не будет. Но и откладывать разговор о предстоящей поездке в Турцию тоже». Лариса немного боялась. «А что, если возьмет и не согласится? Славик, давай куда-нибудь поедем». «Ненадолго, на недельку, например, в Турцию», — решилась наконец. Тон у нее был заискивающий. «Да-да, конечно, только не сейчас, попозже». Славик и согласился, и отмахнулся одновременно. «Нет, сейчас. У тебя в конце недели командировка в Анталию, и я возьму больничный». «Ларис, ну сама подумай». Славик стал заметно нервничать. «У меня там каждый час расписан. Что ты будешь делать целыми днями одна? По отелю слоняться?» «По отелю слоняться. И вообще, у наших и так мозоли на языках от сплетен. Еще дров в костер подкидывать». «Дров в костер подкидывать». Лариса задумчиво повторяла слова Славика и крутила на пальце серебряное колечко. Потом вскинула на Славика дерзкий взгляд. «Значит, спаси и сохрани, говоришь?» Тот насторожился. «Ты что? А вот что, Славик, хватит дергать меня за веревочку. Я тебе не кукла, а ты не кукловод. Сколько можно кормить меня обещаниями? Когда ты, наконец, сообщишь жене обо всем? Ты мне только обещаешь, а я обещаниями сыта. Я ушла от мужа, я сняла квартиру. А что сделал ты?» Лариса почувствовала, как кровь приливает к вискам. «Нет-нет, ему надо все сказать, надо. Сколько можно слышать одни обещания? Она ими сыта». «Я сыта твоими обещаниями». «Сыта!» — вдруг закричала она истерично, выскочила из-за стола, бросилась на диван, ничком уткнулась в подушку. «Да не устраивай истерик!» — прикрикнул на нее Славик. Это было той каплей, которая вконец переполнила чашу Ларисиного терпения. «Ах, истерик тебе не устраивать! Не нравятся тебе мои истерики? Я у себя дома, между прочим. Эту квартиру я снимаю, а не ты.
1: На свои собственные деньги. А ты у себя дома командуй, понял? Своей женой!» «Понял. Я ухожу. Иду командовать своей женой». Такой наглости Лариса не ожидала. Она вскочила, заплаканная, всклокоченная, некрасивая. Ей хотелось сказать что-то очень обидное, но от злости слов не находилось. Тогда она сдернула с руки подаренной Славиком колечко и швырнула его ему в лицо. «Забирай! Пусть твою жену оно хранит!» Колечко упало к ногам Славика. Он поднял его, смерил Ларису презрительным взглядом и ушел. Вот уж она наревелась вдоволь. Свечи в подсвечнике давно плавились и погасли, а она все плакала. Плакала, а сама надеялась, что Славик вернется. Виноватый, нежный, сядет рядышком на диван, погладит по плечу. А она попросит у него прощения за истерику, за дурные слова. Она скажет ему, что не хочет ни в какую Турцию, вообще никуда, только бы он был рядом, только бы скорее ушел от жены, и они заживут прекрасно, благополучно, весело. Ведь должен же он понимать, как устала она делить его с Ниной, как устала таиться от людей, как вообще устала. Заснула Лариса. Поджав ноги, свернувшись калачиком, выплакав все положенные на сегодня слезы. Утром Славик позвонил. Попросил прощения. Ларисина сердце благодарно возликовало. Какая же она непутевая, поганый язык, чего только вчера не наплела. Надо учиться сдерживаться. Она же не какая-нибудь базарная баба, она главный бухгалтер, у нее высшее образование. Славика можно понять. Пришел с цветами, с подарком, она налетела на него, как пантера. Кому такой понравится? «Славик», — сказала она виновата, — «ты прости меня. Я вчера не помнила, что творила, но я... Я устала очень, Славик. Давай что-то решать. Я не могу больше так жить. Потерпи. Я не могу сказать пока не неправду. Пойми меня, ведь у нас дочка. Сколько раз собирался сказать, но не хватает духу. Я могу тебе чем-то помочь? Чем, Ларик, чем ты поможешь мне?
2: Продолжение следует.

0: доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Вечная мудрость. Должно заботиться не обстоятельства улаживать, а стараться себя исправлять. Это не только надежнее, но и успокоительнее. Преподобный Амвросий Оптинский.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Взгляд патриарха.
3: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
2: Мысли на каждый день года. Не только проповедь, но и диалог. Свидетельство Церкви миру предполагает не только проповедь с церковной кафедры, но открытый, доброжелательный и заинтересованный диалог, в котором обе стороны и говорят, и слушают. Через такой диалог истины веры становятся по меньшей мере понятными, ибо входят в творческое и живое соприкосновение с мыслями и убеждениями людей. Церковь же обогащает себя через такой диалог знанием того, что представляет из себя современный человек с его образом мыслей и вопрошаниями к церкви. Такой диалог способствует также большему взаимопониманию между людьми разных взглядов и убеждений, включая убеждения и религиозные, и содействует упрочению гражданского мира и согласия в наших обществах и государствах. Слово после патриаршей интронизации 1 февраля 2009 года.
4: Простор небесный все закрыл.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

0: Глава 6 исповедников.
1: Ой, вот именно ой, сестренка, все перепутала. Они же жили за много лет до Христа. А правда, Михаил Гаврилович, они, выходят, некрещенные?
2: Если по-вашему судить, то так. Ну и где они сейчас, если следовать вашей логике? В Царстве Небесном или...
1: Конечно, они в раю. Доктор, вы нас проверить, что ли, решили? А мы помним, что Иисус, когда умер на кресте, сошел в ад и там проповедовал.
3: И всех оттуда вывел, из ада. Всех, кто ему поверил. И Моисея, и Ноя, и Авраама. Даже Адама с Евой вывел. Всех праведников. Вы сами рассказывали. Так что они точно не в аду.
2: Рассказывал. Но как же эти ветхозаветные праведники попали в Царствие Небесное? Они ведь не были крещены в купели.
3: Не были, да.
1: Значит, что, не попали? А как же, кто не родится от воды и духа? Или Иисус что-то другое имел в виду?
2: Ой, ну-ка, Фома, плесни-ка мне чайку покрепче, а? А я в компьютер загляну. Так, вот, определение нашел. Крещение – это таинство, в котором верующий при троекратном погружении тела в воду с призыванием Бога Отца и Сына и Святого Духа умирает для жизни плотской, греховной, и возрождается Духом Святым в жизнь духовную, святую.
1: Как будто заново рождается.
2: В таинстве крещения ты становишься частью Церкви Христовой.
3: И папа тоже стал?
2: Конечно, и папа, и мама, и мы с вами, и все, кто крестился. Но и ветхозаветные праведники, которых Христос вывел из ада, тоже.
1: Как же так, Михаил Гаврилович? Ведь когда они жили, крещения еще не было.
2: Почему ты так решил? Было, только немножко другое.
3: А какое?
2: Не в купели, но тоже от воды и Святого Духа. Помните в книге Бытия? Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водой.
3: Дух Божий над водою. Вот и вода, и Святой Дух.
2: Да, а теперь сами вспомните какие-нибудь библейские события, связанные с водой.
1: Так, а, Великий потоп.
2: Молодец, Фома. А каким образом, по-твоему, события Великого потопа перекликаются с таинством крещения?
1: Не знаю.
3: Там Ной был праведным, хорошим. Он построил ковчег.
1: Вся его семья на этом ковчеге от потопа спаслась, а остальные нет.
2: Как воды потопа стали спасительными для Ноя и его семьи, так воды крещения спасительны для тех, кто принимает крещение. Фома, а что это ты там Алтаю на ухо нашепчиваешь?
1: Да я тут просто одно событие вспомнил, связанное с водой, библейское. Сейчас сами увидите. Алтай, как? Получится туда слетать? Давайте тогда скорее беритесь за поводок.
3: Ой, море! Ой, волны! Ой, войско! Ой, Моисей!
2: Фома, ну удивил! Это же...
1: Бегство евреев из Египта. Исход, то есть.
3: Они от фараона убегают, я помню. Потому что фараон их народ держал в рабстве.
2: Алтай, осторожнее. Как бы тебя волной не захлестнуло. Давай-ка к ноге.
1: Моисей спешит к Красному морю, спасает свой народ. А за ними...
3: Гонится войско фараона. Евреи уже у самого берега столпились. Сейчас их настигнут. Мы когда-то это видели, а все равно страшно.
4: Нам нет спасения! Колесницы фараона растопчут нас!
5: Лучше бы нам остаться в Египте и жить в рабстве, чем погибнуть теперь от руки преследователей!
6: Малодушные! Господь не покинет свой народ в беде! Верьте в Создателя и не отчаивайтесь! Господи Боже, услышь нас!
4: Видите? Облачный столб, который привел нас к морю, опустился на землю.
5: Он защищает нас от воинов фараона. Воины не могут приблизиться к нам.
3: Моисей поднял руку над морем.
6: Волны, расступитесь!
2: Столб скрывал евреев всю ночь. И все это время...

0: Господь гнал море ветром, а потом...
1: Расступается, расступается, и уже можно идти по дну моря.
2: Моисей, бегите скорее!
1: Ух ты, как они бегут всей толпой!
0: И войска фараона за ними, тоже по морскому дну.
2: Ой, сейчас догонят!
1: Ну же, давайте, спасайтесь! До берега добрались, а теперь...
2: Моисей опять поднял руку и...

0: море сомкнулось и поглотило вражеское войско.
1: Славься, Моисей!
2: Счастливый день для избранного народа!
3: Господь, крепость наша и слава наша!
2: Ты стал нам спасением!
3: Бог наших отцов выше всех богов египетских!

0: Ну, что вы так притихли?
1: Мы это переживаем.
2: Надо еще чаю. Фома, а ты почему нам решила этот момент показать?
1: А ты не поняла? Это же тоже как будто крещение.
3: Это прообраз крещения. Избранный народ спасся. Они прошли через воду за облачным столпом и спаслись. А теперь догадайтесь, облачный столб – это образ чего?
2: Святого Духа.
3: Самого Господа. Вот вам и крещение. Народ Израиля вышел из Красного моря невредимым, словно крестился. Только пока еще не во Христа, а в Моисея.
1: Который тоже, ну, не спаситель, но пророк. С Богом ведь разговаривал и заповеди от него получил.
3: Фома, я поражаюсь твоей догадливости.
2: Надо же, как все связано. Дядя Миша, ну вот они все так почти что крестились. Но это же было не совсем по-настоящему. Древние люди после смерти на небо к Богу все равно не попали.
3: Ну почему? Вы же верно вспомнили сошествие Христа в ад. Подобие крещения стало для праведников чем-то вроде...
1: Как бы предкрещением. Теперь ясно.
3: Ну, примерно так. А потом пришел Иоанн Креститель.
2: Да, и он тоже крестил людей.
3: Но и его крещение...
1: еще не было тем настоящим. Ну, которое во имя Отца и Сына и Святого Духа, да?
3: Именно. Но оно готовило к нему.
2: К самому... главному таинству, да?
3: Скажем так, Вера, к самому важному для спасения человека и самому первому для него.
2: Ну, я и говорю.
3: Крещение – начало спасения. Его установил сам Христос.
1: Хорошо, доктор, вот Бог установил это таинство. А потом уже апостолы стали крестить всех, так?
2: Да, мы столько раз в наших путешествиях видели, как апостолы людей крестят. И Петр, и Павел, и Фома, и Иоанн, и Андрей Первозванный.
3: Конечно, апостолы получили благодать Святого Духа.
2: Когда была Пятидесятница.
1: На них тогда сошли языки пламени. Помнишь, Алтай?
2: Апостолы заговорили на разных языках и пошли по миру всем рассказывать о Христе.
1: И всех крестить.
3: Совершенно верно. Крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ну, это было и до Пятидесятницы. Но после этого события крестились тысячи и тысячи.
2: Все сразу?
1: И все от апостолов?
3: Нет, конечно. И по одному человеку крестились. И не только апостолы совершали это таинство. А я вот вспомнил один случай, когда...
2: Алтай тоже этот случай вспомнил.
1: Тогда скорее встаем.
2: Мы на какой-то дороге. Ай, жарко здесь как.
1: И пыльно. А мы где, Михаил Гаврилович?
3: На дороге, ведущей в Иерусалим. А вот и путник.
2: А он кто?
3: Филипп, пока диакон, а в будущем епископ и апостол. Выйти на эту дорогу ему указал ангел Господень.
2: Ого! Что там, Алтай? О, навстречу путнику едет повозка.
3: Колесница.
1: Богатая такая. Какой-то важный в ней господин. О, темнокожий.
3: Аети, вельможа, хранитель сокровищ эфиопской царицы. Он ездил паломником в Иерусалим и теперь возвращается. Аети не был иудеем, но тоже чтил единого Бога и верил во все, что написано в Писании.
4: Как овца веден был он на заклание, и как агнец.
1: А про что он читает?
3: Это пророчество Исаии о Христе, о его страданиях.
4: Жился, но род его кто разъяснит?
5: Понимаешь ли ты, что читаешь?
4: Ничего не понимаю. Кто бы объяснил? Путник, присядь ко мне в колесницу и расскажи, что знаешь.
5: У тебя в руках книга пророка Исаии. Она повествует о Спасителе.
4: Но кто этот Агнец и Спаситель?
5: Слушай, я расскажу тебе об Иисусе Христе и о крещении водой и Святым Духом.
1: Они подъезжают к какому-то источнику.
2: Там как будто маленький прудик сделан.
4: Вот вода. Что препятствует мне креститься?
5: Если веруешь от всего сердца, можно.
4: Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий.
2: Колесница остановилась. Оба в воду входят.
1: Филиппа Йети окрестил. О, выходит из воды. Ух ты, смотрите!
2: Ангел!
3: Подхватывает Филиппа и уносит.
6: А, слава тебе, Боже!
3: Алтай, домой!
1: Доктор, а что стало с этим вельможей эфиопским, которого крестили?
3: А Йети стал просветителем Эфиопии, принес в эту страну христианство.
1: Круто! Значит, крестить может кто угодно, кого угодно? Просто сказать, что крещается такой-то, и три раза человека в воду окунуть, и все? Он покрестился?
3: Во-первых, никого угодно. Если человек не верит во Христа, сам не хочет креститься, его не крестят. Если он без сознания, не в себе, если он не раскаянный грешник, тоже.
1: А во-вторых?
2: А во-вторых, Фома, крестить же должен апостол, ну или священник и в церкви.
3: Да, крестить могут епископы, священники. И лишь в самом крайнем случае, когда речь идет о жизни и смерти, это может сделать и любой православный христианин. Алтай, покажешь?
1: Ух, опять мы в какую-то жару попали.
2: Вообще в пустыню. Солнце печет так.
1: О, а вон люди идут. Еле ноги волочат.
3: Похоже, паломники.
2: И еще несут кого-то, что ли?
7: Мы идем уже столько дней. Сил моих нет. А еще приходится нести этого юношу.
4: Но мы не можем бросить его. Он болен и так хочет принять крещение. Нужно донести его до города.
8: Моя очередь. Давай, я возьму его на спину.
9: Стойте. Я умираю.
4: Держись, брат.
9: Наверное, я недостоин стать христианином.
7: Эх, среди нас нет священников. И воды нет. Что ж, прощай, брат. Прости.
9: Умоляю вас, христиане, не лишайте меня этого дара.
10: Мы можем ему помочь.
7: Но как?
10: Поднимите его.
1: Ого, смотрите. Один из странников зачерпнул песку и сыпет умирающему на голову.
11: Крещается раб Божий Феодор во имя Отца.
7: Аминь. Что ты делаешь?
11: И Сына.
7: Аминь.
4: Ты же мирянин. И почему песок?
11: И Святаго Духа. Аминь.
2: Что это? Этот юноша встает! Встает на ноги!
1: Ага, только что умирал, а теперь твердо стоит и даже улыбается. О, обнимает всех. Вот это да!
2: Крестил не священник и не водой, а песком. А все равно чудо случилось.
1: Вот хорошо, что рядом люди были, которые знали. А если бы не было?
2: Тогда бы с крещением ничего не вышло. Да, дядь Миша?
3: Ну, ребята, в истории бывали такие случаи, которые доказывали, если человек верует во Христа, Господь ему обязательно поможет.
2: Какие случаи?
3: Случалось, что человек хочет креститься, а священник не может к нему прийти. И человеку являются ангелы и крестят его.
1: Вот это да!
3: А бывало и так. Кажется, человек недостоин спасения, но...
1: куда нас перенес? Куда-то мы в Рим, что ли, попали?
3: Правильно, в Рим, в 3-й век от Рождества Христова.
2: Ух ты, Рим!
1: Это же театр, да? Зрителей полный, этот, ну что у них там, не зал, а...
3: Колизей.
2: Там сцена, а вон в той стороне сидят самые знатные, даже, кажется, царь.
3: Император Диоклетиан.
1: Так я же его помню, он христиан вообще ненавидел.
2: Ага, в тюрьмы их сажал, травил всякими львами и тиграми.
1: Похоже, показывают комедию, да, доктор? Этот актер вроде больного изображает, кривляется, а все над ним хохочут.
3: Да, для Диоклетиана устроили театральное зрелище. На сцене комедиант по имени Генезий.
12: Ах, друзья мои, мне тяжело, желал бы облегчения.
13: Как бы нам помочь тебе? Не построгать ли тебя, чтобы сделать более легким?
12: Голубцы! Я хочу умереть христианином!
13: И чего?
12: Чтобы в этот великий день Бог принял меня как беглеца!
2: Другие актеры выходят.
1: Один, как я понял, колдуна какого-то изображает, а другой?
3: А другой христианского священника. Вот псевдосвященник приближается к ложу мнимого больного.
14: Чадо, для чего ты позвал нас?
12: Хочу принять благодать Иисуса Христа и возродиться, чтобы получить отпущение грехов.
2: Дядя Миша, ну разве можно над таким смеяться?
1: Ну правда.
3: В угоду императору-язычнику зрители готовы были высмеивать и христиан, и сам обряд крещения.
2: Даже в воду этого актера на сцене окунают.
14: Крещается раб Божий Генезий. Во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь.
1: Мне даже слушать противно. Серьезные же вещи, они... А Диоклетиан доволен.
6: Смотрите, эти дуралеи вправду крестят шута. Белые одежды подают. А что похоже? У христиан, я слышал, так все и происходит. Однако пора бы наказать этого проходимца.
15: Мой император, все так и будет. Солдаты уже тащат актера к вам. Допросите же его по всей строгости.
6: Это что, я тоже участник комедии? Ладно, развлечемся.
1: А что с этим Генезием? Смотрите,
2: он уже не кривляется. Встал перед императором, выпрямился, и взгляд такой ясный.
16: Слушайте все. Прежде я чувствовал отвращение к христианам, оскорблял их, когда они исповедовали свою веру.
6: Что он говорит? Это часть представления?
16: Я презирал эту веру. Но когда на сцене вода коснулась меня, я увидел, что меня окружили ангелы. Они читали в книге моей жизни все мои грехи.
6: Я не понимаю. Это совсем не смешно.
15: Но, император, вам стоит лишь приказать.
16: А потом вода коснулась моей головы, и все мои грехи из этой книги исчезли. Она стала белой, как снег.
6: Что? Проповедовать? Здесь, передо мной? Это же христианин!
16: Император, народ, веруйте во Христа. Он есть истинный Бог.
6: Схватить! Казнить!
1: В общем, не позавидуешь этому Генезию.
2: Да, жалко его.
3: Почему жалко, Вера? Его коснулась благодать в одночасье. За исповедание Христа он стал мучеником, святым.
2: Подождите, это что же получается? Генезий изображал крещение, а оно случилось на самом деле?
1: Вот это да!
2: Дядя Миша, а у меня знаете, что дома есть?
3: Что, Верочка?
2: Крестильная рубашка, в которой меня окунали в купель. Маленькая такая рубашечка.
1: А чего ты вдруг вспомнила?
2: А потому что вот дядя Миша сказал, что нельзя крестить, когда человек не хочет.
3: Да.
2: А меня крестили, когда я была еще младенчиком. Я еще даже разговаривать не умела. Как же взрослые узнали, хочу я креститься или нет?
1: Ну, вопросы у тебя, Вер.
3: Вопросы хорошие. Среди христиан всего мира идут споры. Можно ли крестить в младенчестве?
1: Конечно, можно. Всегда же так делали.
3: Ну, не всегда. В древности люди не спешили креститься. Долго готовились, искали себе восприемника из уже крещенных.
2: Крестного, что ли?
3: Да, без восприемника крещению не допускали. Люди годами ходили в оглашенных.
2: Чем ходили? Бабушка говорит, чего ты несешься, как оглашенная?
3: Оглашенными называли тех, кто готовился к таинству крещения, изучал основы христианской веры, приходил на первую часть литургии. А в определенный момент... Алтай, покажешь?

0: храма древнего.
1: Там служба идет, кажется.
2: Оглашенные, изыдите, изыдите. Да никто от оглашенных, только верные.
0: Вера, отбегай в сторону, сейчас сметут.
3: Ребята, ко мне, быстро.
1: Дядя Миша, там что, пожар, что ли, в церкви?
3: Нет, это по слову диакона покидают храм те, кто еще не принял крещение. Оглашенные. Они не имеют права присутствовать на главной части службы. В храме остаются только верные.
0: Верные чему? Или кому?
3: Церкви, Христу. Все крещенные назывались верными. Алтай, домой.
1: Да уж. Но про младенчиков я все равно не поняла.
3: А у младенчиков, Вер, тоже есть поручители.
1: Кто?
0: Крестные. Вот у тебя тетя Наташа. Она за тебя и ответила, что ты хочешь креститься, когда ты сама еще разговаривать не умела. Так, доктор?
3: Так. Как бы поручилась перед церковью. Крестные, восприемники, отвечают перед Богом за своих подопечных, и за детей, и за взрослых. Крещение вводит человека в общение с Богом. Поверить в Бога может каждый.
0: Даже не крещенный?
3: Да. Но после крещения человек получает возможность соединиться в таинствах с Господом и жить с Ним в единстве.
1: Поэтому и крестят маленьких деток. Ясно.
3: Чтобы они уже в младенчестве получили благодатные дары от Господа.
0: Спасибо вам, Михаил Гаврилович.
1: Жалко, конечно, что мы ни одного крещения по-настоящему еще не видели. Не в путешествиях.
0: Почему? Я видел, как тебя крестили маленькую. Ты такая смешная была.
1: Ну, ладно.
3: Вера, не расстраивайся. И на твой век хватит. Может быть, подрастешь, еще сама крестной станешь для кого-нибудь.
1: Да, я хочу.
0: Ну, ладно. Доктор, нам уже пора. Спасибо вам еще раз. До свидания.
1: Спасибо, дядя Миша. Мы папе все скажем, чтобы он в храм сходил и с батюшкой поговорил. Алтаюшка, увидимся скоро. Пока-пока.
3: Пока, ребята. Храни вас Бог.

Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно скачать по адресу дети.радиовера.ру.

0: И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Книга Бытия.
1: Буква Г. Гаршнеп.
2: Гаршнеп – это точно животное, а не какой-нибудь охотничий термин.
3: Охотничий термин «гаршнеп» – это не мышонок, не лягушка, а неведомая зверушка.
2: Ну правда, кто это такой?
3: Это птичка, маленькая птичка, размером с воробья. Живут гаршнепы на болотах и к охоте имеют непосредственное отношение.
2: То есть мысли мои выбрали правильное направление?
3: То есть гаршнепы – это излюбленный трофей охотников-спортсменов. А между прочим, многие думают, что у гаршнепа на голове маленькая черная шапочка.
2: А на самом деле нет?
3: На самом деле это маленькие черные перышки покрывают верхнюю часть головы этой птички. А вот клювик у гаршнепа знатный, почти треть от всего птичьего размера.
2: А что еще известно о птичке с длинным клювом и черной шапочкой на голове?
3: Очень мало известно. Этот вид птиц достаточно редкий. Образ жизни гаршнепов скрытный. И это делает их одним из самых малоизученных видов пернатых на Земле.
2: Ладно, хоть мы знаем, что живут они на болотах. Судя по всему, эти птички очень любят влажность.
3: Поэтому их можно встретить и на сырых лугах, и на озерах, и на берегах рек. А питаются гаршнепы мелкими насекомыми и червячками, а зимой кушают семена.
2: Так они прямо в болотах зимуют?
3: Нет, конечно. В конце сентября гаршнепы начинают собираться в дорогу.
2: В теплые края. И правильно делают. Чего им тут мерзнуть-то?
3: Вот именно так они и думают. Поэтому и улетают на юг Европы или в Азию.
2: Там тепло, светло и мухи не кусают.
3: Кстати, муху гаршнеп и сам может укусить с удовольствием. А вам, ребята, понравилась эта птичка?
4: В программе принимали участие ученики театрального отделения Школы искусств № 9 имени Улыбы.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: О Боге, о вере и о храме. Стихи для детей в исполнении учащихся православных гимназий Нижнего Новгорода. Татьяна Шорохова из цикла «Каникулы в деревне». В саду. Исполняет Елизарова Дарья.
2: Где-то братик мой в саду, я пойду его найду. Знаю, рвет он вишни, цветок самых нижних. Я возьму корзинку, собирать малинку. Сварит бабушка варенье и поставит в уголок. То-то будет угощение в зимний праздничный денек.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Малышам и малышкам.
2: Добрые православные сказки для самых маленьких.
3: Наталья Климова. Притчи совы Анфисы. Притча пятая. Злостный вредитель. Завелся в лесу какой-то особо злостный вредитель. Ринулись все к сове Анфисе. Помоги, мол, нам этого безобразника поймать.
4: Он мне всю морковку с грядок повыдергивал,
3: хнычет заяц.
4: А ее рано срывать, не выросла ведь еще.
3: Тут волк как рыкнет.
5: Да погоди ты, ушастый, со своей морковкой. У меня дело серьезнее будет. Собирал я давеча ягоды для белки. Полкорзины набрал, прилег на пригорке отдохнуть да задремал. Просыпаюсь, а моя корзинка доверху наполнена. Вот, думаю, чудеса. Понес я белке угощение, она как заверещит. Серый, ты меня отравить собрался, что ли? Волчьи ягоды принес, они же ядовитые.
3: Звери хихикают, а волк затылок чешет.
5: Оконфузился я, сова. Белка теперь со мной разговаривать не хочет. Помоги найти того, кто в корзину эти ягоды подбросил. Уж я его уму-разуму научу.
3: Вдруг на середину поляны вышла кукушка и обиженно произнесла.
6: Меня-то этот злостный вредитель и вовсе на пенсию отправить собрался. Просыпаюсь я вчера, а на соседнем дереве часы висят. Да не простые, а с кукушкой.
3: Тут даже бобер от волнения за сердце схватился. А рассказчица, перейдя на заговорщицкий шепот, продолжила.
6: Так она теперь вместо меня и... кукует, усталости не знаю. А мне что прикажете делать? Выходит, никому я в лесу больше не нужна.
3: Анфиса обвела зверей пристальным взглядом и ухнула.
7: Не волнуйтесь, к вечеру дойду я этого вредителя.
3: Как только все разбрелись по своим делам, полетела сова прямиком к медведю. Пока косолапый чай по чашкам разливал, Анфиса ему и говорит.
7: Что это ты, Прокоп Прокопычи? Вы злодей подался. Зайцу, морковку выращивать мешаешь. Волку ягоды подсунул ядовитые. Старую кукушку и вовсе на пенсию отправить решил.
3: Медведь так и замер.
5: Как ты догадался, что это я?
3: Сова только крылом махнула.
7: А что тут и гадать? Тебя одного на нашем собрании не было. Так зачем ты всем гадости делаешь? Отвечай.
3: Косолапый по столу как стукнул. Даже самовар подпрыгнул.
5: Придумывают они все. Я же для них старался. Зайца мне просто жалко стало. Вот и решил помочь ему урожай собрать. Откуда мне было знать, что морковка еще не выросла? А волчьи ягоды я специально искал. Думал, раз они волчьи, значит, волки их любить должны. Так что, пока серый спал, я с корзиной весь лес обошел.
3: Анфиса вдруг заволновалась.
7: Ух, а часы-то зачем на дерево повесил? И где ты их вообще взял?
8: Позаимствовал у деревенского доктора.
5: Они у него в спальне висели.
3: Смутился медведь.
5: А ты пойми, Анфиса, я хотел, чтоб кукушка отдохнуть могла, а то она все ку-ку да ку-ку. Кто ж знал, что куковать ей в радость.
3: Выпила сова свой чай и посоветовала.
7: Ох, ты, Прокоп Прокопыч, думай всегда. Даже если помочь кому-то собираешься, ведь без рассуждения добродетели не бывает.
8: Уху!
3: Звери медведи, конечно, простили, а вот часы заставили вернуть. Косолапый, помня совет Анфисы, старался идти по деревне на цыпочках, чтобы его никто не заметил, а то в прошлый раз и доктора, и его жену пришлось валерьянкой отпаивать. Пугливые какие-то попались. Притча шестая. Медаль для дятла. Погожим весенним деньком к сове Анфисе прилетел дятел. Он так и светился от радости.
9: Выдай-ка мне, подруга, медаль.
7: Ух, за какие заслуги?
3: Невозмутимо уточнила сова. Дятел достал из-за спины огромный свиток, написанный сверху донизу, и деловито произнес.
9: За добрые дела. Погляди, какой я список составил.
3: Анфиса надела очки и стала читать.
7: Ого, а можно испечь пирог с черникой и угостить друзей? А можно проснуться пораньше и помочь пчелам собирать нектар? А можно отправиться на реку, найти грустную лягушку и развеселить ее.
3: Потом она запнулась и неуверенно продолжила.
7: Можно перевести старушку через дорогу? Слушай, но у нас же в лесу нет никаких дорог. Да и старушек тоже нет.
3: Тут дятел принялся объяснять, что про старушку он в книге прочитал. Впрочем, это даже не важно, водятся они в лесу или нет. Главное — придумать, как делать добро. За это он, собственно, и рассчитывал получить медаль.
7: Ладно, согласилась сова. Спросим у зверей, что они думают по этому поводу.
3: Дятел остался доволен. Он был уверен, что больше него о добрых делах никто знать не может, ведь он свой список всю жизнь составлял. Сова же тем временем полетела к лисе.
7: «Слушай, рыжая, а что это у тебя сараюшка покосилась?»
10: «Ай, старый стал, вот и покосился», — вздохнула лиса.
7: «Ой, так ты дятла позови, пусть починит», —
3: посоветовала Анфиса. Потом она проведала зайца, белку и свою закадычную подругу ежиху, всем советуя обратиться за помощью к дятлу, а через 3 дня организовала на поляне собрание.
4: «Угу, угу! На повестке дня, — торжественно ухнула сова, — вопрос о награждении дятла медалью за добрые дела. Угу, угу!»
3: Тут звери как закричат.
4: «Еще чего?»
9: «Да у него же зимой снега, не допросишься!»
4: «Никаких ему медалей!»
10: «Я не согласна!» «Он мне сарай чинить не захотел!» — возмутилась лиса.
4: «И нам с белкой не помог! Не помог!»
10: — подтвердил заяц. «Фр-фр! А со мной даже разговаривать не стал!» — с обидой призналась ежиха. Растерялся дятел, стал оправдываться.
9: «Но у меня же список! Я про все-все-все-все добрые дела на свете знаю! Я их даже наизусть выучил!»
3: Сова ему и объясняет.
4: «Ух, ух, мало просто о чем-то хорошем знать. Нужно это непременно совершать. Ого!»
3: Погоревал дятел, что медаль ему не выдали. А потом подумал. «Правильно сова сказала. Надо другим помогать». И отправился он на подвиги. Решил равнёхонько по списку все делать. Зря он его, что ли, составлял. Правда, бабушки в лесу не водятся. Но если хоть одна попадется, он ее непременно через что-нибудь переведет».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: С чего начать лечение зависимости?
3: Как вести себя с человеком, который попал в зависимость?
4: Мой муж пьет и не хочет лечиться. Что делать?
5: Как избежать срывов?
0: Выход есть. Интервью с экспертами, истории выздоровления, советы по профилактике. Через вино, как бы через дверь, человек приходит к другим порокам. Архиепископ Никон Рождественский.
6: Как невозможно жить без пищи и питья, так без хранения ума и чистоты сердца, что и называется трезвением. Невозможно душе достигнуть чего-либо духовного и Богу угодного или избавиться от греха. Преподобный Исихий Иерусалимский. Здравствуйте, друзья! В эфире программа для тех, кто желает жить вне зависимости. Выход есть. Меня зовут Марина Дружкова. Сегодня мы продолжаем тему реабилитации зависимых людей в Нижегородской епархии. Нашу прошлую встречу, которая выходила в эфир 4 декабря, мы не успели осветить все аспекты этой важной темы. И сегодня в нашей студии протоиерей Александр Николаев, клирик Казанской церкви села Великий Враг Кстовского Благочиния, духовник реабилитационного центра «Семедь», а также администратор этого центра Андрей Сергеевич Диченко и выпускник реабцентра Сергей Аникин. Здравствуйте, уважаемые гости!
7: Добрый день.
8: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Батюшка, я по доброй традиции в начале нашей встречи прошу вашего благословения.
7: Пусть Господь наш милосердный благословит всех нас.
6: Друзья, кто не слышал прошлый выпуск программы «Выход есть» в эфире, его можно прослушать в любое время на странице сообщества «Радиообраз» ВКонтакте. А сегодня, повторюсь, мы продолжаем тему реабилитации и предлагаю некоторые аспекты этой темы углубить, дополнив их новыми примерами из пасторской практики, а также личного опыта преодоления выпускников этого центра и его работников. Наша программа выходит в такой день, 1 января, в День памяти, это, с одной стороны, да, его все знают как главный первый день нового 2006 года, ну, а люди верующие, церковные, знают, что это еще и День памяти мученика Ванифатия Тарсийского, которого, к слову, именуют покровителем трезвости. Так вот, если взглянуть на его жизнь, ничего общего с добродетелью трезвости и воздержания мы не увидим. Вместе со своей хозяйкой и сожительницей римлянкой Аглаидой он предавался земным удовольствиям и пагубным привычкам. Но когда оказался среди свидетелей жестоких казней христиан, проходивших в городе Тарсе, сам себя объявил христианином и был подвержен страшным мучениям. И вот у меня первый вопрос – к отцу Александру его обращу. Как так получилось, что именно мученик Ванифатий стал тем человеком, кому молится об избавлении от пагубных привычек, от пьянства? Хотя сказать, что в жизни его как раз ничего такого-то и не было. Он предавался земным удовольствиям, жил в роскоши, в богатстве и любил выпить вина.
7: Ну и блудить тоже, скажем
6: да.
7: так. Потому что в наше время это тоже достаточно много. Вообще, этот человек, когда увидел образ правильной, чистой христианской жизни, когда он увидел, что есть люди, которые реально хотят жить в Царстве Отца нашего Небесного, он положил, видимо, на весы свои, ну, скажем так, полную чашу.
6: Полную чашу,
7: да,
6: полнокровная,
7: да.
6: скажем
7: да,
6: так,
7: да,
6: с точки
7: да,
6: зрения
7: да,
6: таких вот да, земных ценностей,
7: да,
6: даже пожелать.
7: Ну,
6: роскошь,
7: ценности, конечно, даже прямо
6: таких,
7: совестно сказать, это вообще это не, даже это не ценность. Ну, наверное, для современного мира это, да, ценности, но если для христианина это совсем не ценности. Он увидел это все. И, видимо, он увидел ихние глаза, этих людей, которые идут на мучения, осознавая, понимая, сейчас его будут мучить, его сразу убивают. Он, а я-то как? А я-то что? А я как с этим-то жить-то буду? А я ведь тоже хочу. Вот эти, которые идут на мучения, они, будучи пока еще на земле, у них появляются вечные нимбы, то есть светлые, Духом Святым покрытые. А я как? А я вот с этим в пьянстве, в блуде буду жить? Это же скоро кончится, а там вечность. Представляете, вечность? Как его может человек измерить, вечность? Нет такого аппарата, чем бы можно измерить вечность. И вот этот человек измерил своим сердцем эту вечность. Говорит, я вот отказываюсь от всего этого, что у меня было. Я вот вечность выбираю. Ну вот, это очень важно. И опять-таки, по Божьей милости, по великому промыслу Божьему, именно на Новый год мы празднуем память этого святого человека. Тот, который смог сделать выбор. Вот именно этот человек смог сделать выбор. Вообще, вот, скажем так, мы все хотим в рай. Среди христиан, наверное, нет таких, которые бы не хотели бы. Но ведь, да, я хочу. Дальше что? Видимо, какие-то надо шаги делать. Вот первый шаг – это «я хочу». Второй шаг – надо веру свою изучить. Какие-то знания должны быть, укрепиться должны в вере. Дальше что? Решимость. Третья ступенька – это решимость. То есть человек должен принять решение. Ну да, принял решение. Ну вот хорошо. Когда я сижу на диване у компьютера, я все принимаю решение. А следующая ступенька – это действия какие-то. Вот у этого человека все эти ступеньки есть. У нас, да, бывает «хочу есть», знание, наверное, тоже есть. Так-то, как-то, как-то. Решимость тоже есть. Все, решил, больше я не буду ни блудить, ни пить, ни курить. А действия какие? Оба. Вот так у этого человека все эти ступеньки есть.
6: Как хорошо вы сказали, батюшка, спасибо вам. Как вы замечательно объяснили, потому что у меня все равно был такой вопрос в благоразумном разбойнику, который раскаялся в последние, скажем так, часы своей земной жизни. Мы же не молимся, хотя понимаем, что он попал в Царство Небесное. Сам Господь нам об этом сказал. А вот, например, мученику Ванифатию, который тоже прожил блудную такую жизнь, мы почему-то молимся. А вот действительно, он, да. Вот он это действие совершил.
7: Да, да,
6: и действительно,
7: да, да.
6: Когда мы читаем жизнь вот этого человека, его сожительницы, ведь они неплохими были людьми, они были христианами, кстати, и всегда их мучила совесть за то, что они живут в незаконном браке. Ну, мы понимаем, что законы Рима не позволяли рабу и женщине такое привилегированного положения вступить в законный брак, и их мучила совесть. Но, тем не менее, вот дойти, они как-то пытались примирить вот это и творить добрые дела, загладить свои грехи. И она его отправила за мощами мученика, что сделать у себя дома, церковь, на гробе этих мучеников. И, тем не менее, вот святыми-то они стали после того, как вот жена третью ступеньку поднялись.
7: Да, да, четвертую.
6: А, это четвертая ступенька.
7: Да, да, да, это действия какие-то.
6: Вот, про действия. Вот про это мы сегодня с вами как раз и говорим. Будем про действие, да, что все мы понимаем, и, наверное, нет такого человека, страдающего и разными зависимостями, и наркомана, и алкозависимого, никотинового зависимого, любого другого, который в глубине души бы не понимал, что он неправильно живет, что что-то с ним не так. Но вот подняться вот до той ступеньки не хватает. Вот про это мы сегодня будем говорить. И у нас в студии, как я уже сказала, сегодня присутствует Андрей Сергеевич Диченко, который является администратором реп-центра «Семедь». А у меня к вам вопрос вот такой будет. Заметила, читая истории разных людей, истории тех, кто исцелился, ну, как не совсем исцелился, выздоравливающим является, да, человеком, истории людей, которые там помогают, как волонтеры. Чаще всего туда, в эту сферу, приходят люди, которые сами столкнулись с этой проблемой, либо через родственников, либо вкусив последствия употребления уже в личном опыте. Вот как это было у вас? Можете поделиться с нашими радиослушателями?
1: Ну да, у меня тоже была проблема, как у многих. У меня алкоголь, с алкоголем проблемы были. Ну, я работал на работе. Как бы меня отец называл еще покойник. Кстати, отец от никотина умер 60 лет, еще бы пожил. Вот, и у меня была никотинная проблема. В общем, употреблял. И по выходным употреблял. Тем не менее, у меня проблемы были с алкоголем. Вот. Я живу в Семете тоже. Вот у меня были с алкоголем проблемы. И волей Божией так получилось, что я вот познакомился с батюшкой. Я искал выходы, вот опять же действий, да, ну, как говорили. Я искал выходы. Я понимал, что что-то не так со мной в жизни происходит. И понимаю, у меня проблемы. А что такое? Вот подумать о том, что это из-за алкоголя, из-за никотина. Я даже, ну, мысли не приходили. Думаю, меня все обманывают. Вот тут я плохой, тут плохие, тут плохие. А про себя подумать... Ну, видимо, гордость мне не позволяла этого. Вот, это. Оказывается, вот сейчас я проанализировал всю жизнь. И я понимаю, что были проблемы все именно из-за алкоголя. Хотя употреблял только по выходным дням. Вроде бы немного, казалось бы.
6: Вот. Многие так вот,
1: да, скажут. Ну, культурный пятищик, скажем так, как сейчас называют. Вот. И получилось так, что я вот познакомился с батюшкой. Ну, я живу в этой деревне, так вот, ну, туда приходил помолиться в храм. Потом позже в центр приходил к ребятам, меня тянуло.
6: Уточню, храм, он находится в поселке Семеть, есть храм?
1: Да, реабилитационный центр, он находится на территории храма. И меня тянуло туда, я приходил на молитву, бывал так вот, и прошел у батюшки школу трезвения. 10 занятий батюшка преподавал. И, слава богу, после того момента, ну, я не употребляю.
6: А сколько уже лет прошло, как в трезвости?
1: В трезвости я уже 7 с половиной лет. В августе было 7 лет, как я школу трезвения закончил. Вот. Потом прошло некоторое время, ну, я опять же приходил там к ребятам периодически, мне благословил батюшка там, ну, как бы с ними там по сварке помочь что-нибудь, там потрудиться в свободное время. И когда администратора не стал, батюшка меня вот назначил. Вот. Если бы я не прошел школу трезвения, у меня тоже, ну, проблемы в семье, сын, ну, как бы на этом почве параллельно начал увлекаться наркотиками.
6: То есть параллельно, когда выходили,
1: да,
6: в центр,
1: да,
6: помогать?
1: Да, я не знал об этом, даже не мог заподозрить. Незаметно, в общем, так получилось. И через 2 месяца его посадили в тюрьму.
6: За распространение?
1: Да, за распространение. Он попробовал, как он тогда говорит, и надо было на что-то употреблять. Он начал закладки закладывать и посадили на 10 лет. Вот, если бы я школу трезвения не прошел, я бы, наверное, сорвался и начал бы опять употреблять, потому что, ну, тяжелые времена были, поэтому по-другому никак. Вот без Божьей помощи через батюшку, скажем так, я, слава богу, живой и прошел через это все, пока... Ну вот, работа администратором, слава богу. Вот.
6: Он с нами также присутствует Сергей Аникин. А Сергей является выпускником этого реп-центра. И он готов с нами поделиться своей личной историей, как я уже говорил неоднократно и в прошлой программе, о том, что личная история, жизнь человека – это лучший пример для тех, кто сейчас находится в этом состоянии безвыходности. Казалось бы, безвыходности, но оказывается, все-таки выход есть. И перед нами живой пример. Сергей, поделитесь, пожалуйста, своей историей. Во-первых, как так случилось в вашей жизни, что вы обратились за помощью именно в православный реп-центр, именно в Семеть пришли?
5: Да, про этот центр я знал, что он у нас существует в Семете. Пробовал туда прийти, но не получилось. Зависимость, она не пускала меня.
6: А какая у вас? Расскажите немножко вот свою историю до прихода в реп-центр. Какие проблемы у вас были?
5: Алкоголь, наркотики, сигареты. Все подряд употреблял. Все, что не дай, все съем.
6: С какого возраста уже? Какой был?
5: С 13 лет я начал употреблять. То есть вот в 13 это уже осознанно. Мы с друзьями первый раз выпили пиво. Напились до состояния нестояния. Падали с ног. Это было в 13 лет. И вот с тех пор я четко это уже в центре прям осознал и понял. С тех пор у меня заморозились чувства, и мной стал управлять только зависимость. Вот с того, с 13 лет. Мы все делали для того, чтобы где нам найти что-то, какую-то отраву, яд, чтобы в себя влить.
6: То есть цель вашей жизни, она крутилась вокруг либо бутылки, сигареты, либо... Там,
5: вокруг любого вещества. Вокруг любого вещества, которое изменит мое состояние. Как мне казалось, доставит мне комфорт, радость и наслаждение. И постоянно употреблял. То и дело. То есть работы постоянной не было.
6: А на этом фоне как протекала ваша жизнь? Что вы делали? Какие вы перед собой, ну, другие, может, параллельно ставили цели? В учебе, в работе, в карьере, в личной жизни, в семье? Что-то, как у вас устраивалась вообще жизнь параллельно с тем, что вы где-то добывали, да, вот нужное вещество для поддержания своего какого-то там такого, как вам казалось, плюсового состояния, да?
5: Да. С учебой не сложилось сразу. Во-первых, так как в 13 лет начал употреблять, я не понимал, чего я хочу, кем я вообще хочу стать.
6: Что я хочу от жизни.
5: Да, что я хочу от жизни, кем я хочу стать. Я хочу только употреблять. Вот это мне, больше ничего не надо. Поэтому после школы я поступил в институт, не понимая, зачем вообще я туда иду. Я вообще туда не хотел идти. просто меня родители отправили, что, мол, надо. Ну да, надо, вроде бы все идут. И пошел. Через полтора года меня отчислили. Я в институте не учился, я в институте гулял сразу с первых же дней, сразу эти вот студенческие загулы, вот и все. В общем, через полтора года меня отчислили, потом я пробовал еще несколько раз учиться.
6: Восстановиться,
5: на заочное отделение перейти, в другой университет поступал тоже на заочное уже отделение. Ну, опять же, тоже нет, зависимость не давала это. Хотя желание и решимость, она была.
6: Уже появилась.
5: Да, да, да, что мне нужно жить в трезвости, мне нужно образование, и что я могу стать успешным человеком в труде. То есть у меня было желание, у меня было... решимость, а вот четвертой ступенечки действия не было. Ну, я прям хотел, и я знал, что у меня все получится, и все, но не делал. Я вроде бы вот поступал, а тут же прекращал вот это вот свое движение к цели, потому что зависимость. Как только дорывался до вещества, у меня уже все только в мечтах, в голове.
6: И в проектах.
5: Да, и в проектах. А действий никаких на самом деле
6: но... Сергей, вот даже до этой ступенечки дойти, какая она у нас, хотя бы на уровне мысли уже осознать, что какая-то цель у человека должна быть, что ему нужно там закончить, получить образование, работу, реализоваться как-то в жизни, помогать. А как она у вас возникла? Ведь вы не сразу, вы говорите, сначала вы вообще не видели своего будущего.
5: Ну да. Ну это... Наверное, по Божьей милости, только он послал мне в голову.
6: Вы ведь могли остаться вообще на той, на самой первой ступени и вообще никуда дальше не пойти.
5: Наверное,
6: есть такие
5: да.
6: просто примеры, есть такие люди.
5: Наверное, да, мог. Ну, видимо, Бог вдалбил в мою голову, что можно жить лучше и нужно жить лучше. Но я не понимал тогда, что это Бог и что это, что можно, просто надо. Ну, и управляли просто желание хорошо. Как я думал, жить как вот Бонифаци, чтобы быть успешным человеком, чтобы хорошо зарабатывать и жить. О Боге, конечно, я тогда вообще ничего даже и не помышлял, не думал. Потом, спустя 10 лет употребления, или ты сколько уже там, 15 лет, в общем, ближе к 30 годам, я первый раз закодировался. С учебы уже не сложилось, потерял несколько хороших работ, перспективных, где я мог вырасти, да, ну, большой карьерный рост мог произойти.
6: По причине употребления.
5: Кстати. Да, да, да. Все свои хорошие работы я только по причине употребления, только по этой причине. В общем, не было у меня. Прекращалась моя работа. И каждый раз после этого, когда я 2 месяца приходил в себя, так скажем, и тут я начал обращаться к Господу. Господи, помоги мне. Вот я напился, вот я неправильно сделал, помоги мне, Боже, помоги. Устрой меня на хорошую работу, находил какую-нибудь хорошую работу. Вот на эту работу меня, Господи, устрой, обещаю, все, пить не буду. Буду хорошим человеком. И он сразу давал. Все, и меня брали. И шел карьерный рост. Развитие, пожалуйста. Но 3-4 месяца проходило, и я уходил опять в употребление. И через полгода, через год... Уже никакого роста не было, работа прекращалась.
6: И сколько вот в этом, именно в этой фазе вы прожили? Что вы находите работу, снова срыв, находите срыв?
5: Ну, это вот примерно с 27 до 37 лет.
6: Так, и что случается в 37 лет? Что вы, как бы...
5: Вот в 37 лет случилась очередная такая же ситуация. Господи, дай мне эту работу. Бог мне дает эту работу. Я работаю, это хорошая была работа. Мне нравилась она, хорошая оплата. Отличные условия. В Московской области работа на большом складе. Ну и, соответственно, все как и раньше. Очередной срыв. Я в чужом городе, в чужой области. Срыв на съемной квартире. Денег в кармане нет. Надо домой уже как-то возвращаться. Работу уже уволили. Все, я понимаю. До этого я уже пробовал кодироваться несколько раз. 3 или 4 раза. И без кодировки прекращал употребление с кодировкой. Прекращал, но максимум на 9 месяцев мне хватало. И вот в 37 лет, 38 точно не помню, 37, наверное. В общем, вот это вот последняя работа. Все, я в чужой области, без денег, на съемной квартире. Ну, бомж на улице, все, без ничего. Ну, все, точно надо ехать. Надо, мне уже надо спасаться, надо избавляться от пьянства от этого, потому что оно меня губит жизнь окончательно. И говорю своему соупотребителю, с которым на съемной квартире. Он тоже из Нижнего Новгорода. Я говорю, слушай, я поеду вот в этот революционный центр. Я уже знал про этот центр, я поеду туда. Поехали, говорю, со мной. Ну, он отказался. Я нашел сайт реабилитационного центра, нашел телефон и прочитал программу. Я понимал, что мне нужно именно изменение сознания моего, мышления, потому что кодировки и просто прекращение употребления мне никак не помогали, я обратно возвращался. Я понимал, что мне нужно изменить мышление свое, мое сознание. Вот я прям это четко осознавал. Я прочитал программу на сайте «Трезвение», очень подробно описана программа, сколько часов, по каким дисциплинам там преподают в этом центре и что вообще преподают. Я все это прочитал и понял, что вот, ну, это да, это то, что надо, и это изменит. Когда увидел срок реабилитации, тут, конечно, я немного испугался, но этот испуг, он прошел прям, я скажу, моментально. Прям
6: А срок какой, напомните, год?
5: Год. Реабилитации проходит год. Но я 10 минут поголебался, то, что год не год, нет, надо. Один год и еще жизнь впереди. Это, в общем, надо. Позвонил вот Андрею, он был администратором на тот момент, как сейчас. Он сказал, приезжай, нужно сдать то-то, то-то. Пожалуйста, приезжай все в любой день.
6: Сергей, вот. А что вас в этой программе больше всего заинтересовало? Что вы поняли, да, вот это то самое место, где мне помогут?
5: Там просто вот три самых основных аспекта. Это духовная составляющая. К Богу тогда уже я стал приближаться. Даже было какое-то время, читал утренние и вечерние правила. В храм еще я не ходил, но утренние и вечерние правила начинал читать. Потом, конечно, бросал. Но все-таки это было.
6: Кто-то вам посоветовал? Или вы сами почувствовали голос Бога в душе, его призыв?
5: Сам почувствовал. И Библия была дома, откуда-то взялась. Может быть, это и не сама Библия, Евангелие. Евангелие, это был Евангелие, какое-то печатное издание такое в мягкой обложке. Ну, в общем, я его прочитал.
6: То есть Господь стучался в ваше сердце?
5: Да. И я молился Господу, бывало. Вот, ну, полгода я читал утренние и вечерние правила. Ну, в общем, и тянуло меня к Богу после этого. Потом я хоть и бросал правила читать, но я чувствовал, что меня вот, что Он есть, что эта жизнь — это не конец, что после жизни, ну, земной наступает жизнь вечная. Я понимал, осознавал, что это все есть, но ничего для этого, опять же, не делал. Продолжал употреблять. И когда я уже зашел на сайт этого центра, то есть там вот духовная составляющая, о, супер, Господи, слава Богу, я к тебе. Но я понимал, что одной духовной составляющей и просто веры для меня мало, потому что мне это ни о чем не говорит. Ну что это для меня? Это я понимал, я осознаю, и это я вот так вот, может быть, говорю, что прям осознаю. Ну как я осознавал? Просто... Ну, просто вот понимал, что что-то есть, а так-то это сейчас осознаю, а через
6: но
5: день...
6: Ну, основ вер, конечно,
5: да,
6: конечно,
5: да,
6: мы не
5: что
6: знали.
5: Это такое?
6: В кого я верю, почему?
5: Да, поэтому как бы вот...
6: Ни писания, ничего, понятно.
5: Просто самой духовной составляющей я понимал, что мне будет, ну, крайне недостаточно для меня этого. И считаю следующее, и работа с психологами. График смотрю, что психологи там приезжают и работают с реабилитантами несколько раз в неделю. То есть плотная, упорная работа психологическая идет. Это самое главное, что для меня и есть изменение сознания, это вот именно работа с психологами. На том этапе развития, в котором я был, что вот это вот это поможет. Ну и третье — это труд и послушание. Не хотелось, но я понимал, что послушания, они просто нужны, так как это приучает к дисциплине.
6: Дисциплинирует.
5: Да, да. Вот и все, и вот и самые три главных составляющие.
6: Тем более, я думаю, что у зависимых у них как раз вот в сфере воли больше всего и проблем, и вот труд он дисциплинирует, правда, отец Александр? Да.
0: Выход есть.
6: Напомню радиослушателям, которые только что сейчас к нам присоединились, что вы слушаете программу «Выход есть» на частоте 98 FM. Мы продолжаем сегодня тему реабилитации зависимых людей на примере той помощи, которая оказывается в епархиальном центре реабилитации «Семедь», который расположен в Кстовском районе. С нами сегодня в студии духовник этого реабцентра протоиерей Александр Николаев, администратор центра «Семедь» Андрей Сергеевич Деченко и выпускник Сергей Онекин. Сергей нам только что рассказал свою историю. С какими последствиями употребления он в своей жизни столкнулся? Как он стал искать выход и почему именно его заинтересовал этот центр «Семедь»? И мы также уже подошли к тому, что одной из составляющих, кроме работы со священником, с пастырем, да, кроме работы с психологом, уделяется много внимания и труду. И вот в связи с этим я тоже хочу обсудить вот эту тему более подробно. Дело в том, что всем нам известный Петр Кащенко, психиатр, который работал главным врачом Нижегородской земской больницы в Нижнем Новгороде и открыл за городом деревни Ляхово, ныне это Прёгский район Нижнего Новгорода, специально такой санаторий, колонию для хронически больных людей, то есть для людей, которые выведены из состояния острого в хроническое. Так вот, он был таким новатором человеком, и он внедрил первым, кстати, в психиатрии трудотерапию. То есть больные работали в мастерских, в теплицах, огородах, которые были расположены на территории больницы. И вот как интересно Кащенко писал о привлечении больных к труду. Я процитирую. «Работа отвлекает больного от бреда, внося в его духовный мир, да, обращая внимание, новые ощущения и представления, приучает к порядку и дисциплине. Без работы больной большей частью валяется на постели, привыкает к лени, опускается». Представляете, это вот все сказано, можно сказать, и не только про человека, имеющего отклонение в психике, но и про человека, который находится в зависимости. Причем любой, правда, батюшка, в зависимости. Это так, так. Вот расскажите, пожалуйста, о значении труда. Про это же и святые отцы пишут. А вот, в духовной жизни человека, в борьбе со страстями.
7: Из жизни Антония Великого. Его великим не так, не просто назвали. Это действительно великий человек. Он, скажем так, из тех людей, первых христиан, которые подвязались и оставили после себя трактаты о своих трудах духовных. Как там описывается, я примерно буду говорить. Значит, он молится: «Господи, как же мне спастись? Помыслы доливают». Когда он молится, вроде ничего. Нужен человек, он устает молиться. «Что, Господи, делал, как не спастись?» И Бог ему показывает образ, вот, типа образа Антония, молится и трудом занимается. Молится, опять трудом занимается. Бог говорит, Антоний говорит, делай так, молись, потом трудись. Молись, потом трудись. Немножко тело подержи пищей, опять трудись. Вот так вот. То есть из житий святых Господь нам вот такой образ дает. Из жития Антония Великого. Основной части, которые приходят к нам на реабилитацию, в течение своей жизни некоторые даже сами редко постель дома заправляли. В основном это такой контингент.
6: Вот фраза «валяются в постели». Вот они,
7: да, да,
6: и
7: да.
6: Постель сама такая.
7: То есть ответственности не было. Ну так вот, вот жизнь прошла. Вот так 20, 30, 40, 50 лет он прожил. Вот так и не получилось. Вот так после себя чашки помыть или сготовить что-либо, или постирать, либо что-либо после себя. Ну вот так не сложилась жизнь так. А тут вот, понимаешь, вот тут... Тут у нас правила такие. У нас все так делают. Андрей послушание раздает. Вот у кого кролики, у кого там курицы, у кого еще чего-то, у кого-то вот огород. То есть у всех послушание есть. Поэтому это обязанность. Но тут ведь маленькая общинка. Но сказать «я не хочу», конечно, говорят, бывает. Но это совсем неудобно, потому что вот, вот этот брат делает... А я не делаю. А почему я не делаю? Там на сообщество придется уже отвечать братьям. А что я не делаю? А я не хочу, оказывается. А почему как? То есть вопросы приходят. Они сами с собой приходят. Это потихонечку человека дисциплинирует. Это очень важно. И потом, что хочу сказать. У нас живность есть. Живность, так она несложная. Вот. Ну, там кролики, там это все овцы. Вот. Они, общаясь с животными, у них что-то меняется в душе. Они же заботятся. 30, 40, 50 лет все это пролетело. Они не успели ни о ком позаботиться. А тут вон первая забота, может быть, о жизни этого человека, о кролике. Человек берет вот так.
6: Прижимает к себе,
7: да,
6: комочек.
7: Да, да. Это может вообще первый раз в жизни. Это очень важно.
6: Да, удивительно. Андрей Сергеевич, расскажите вот как раз про трудотерапию, как она организована в вашем рец-центре? Вы же говорите, когда только помогали, как волонтеры туда приходили, тоже же работали именно с ребятами, сваркой занимались?
1: Ну да, я хотел бы личный пример привести сначала, потому что когда вот, ну, именно когда я... Ну, я так вообще в жизни люблю потрудиться, но когда я закончил школу трезвения, образовалась пустота внутри. Ну, с чем-то можно это сравнить, наверное. Пустота внутри, я не знал, чем ее заполнить. Ну, в храм я, конечно, ходил периодически, но пустота, вот чего-то не хватает. И эту пустоту именно заполнял вот трудами. Или себя дома, там, в гараже что-нибудь делал, или в центр пойду. Именно вот трудами что-нибудь делаю, меня это как-то отвлекало. При том, что вот, ну, с молитвой, как мы говорили уже, что, ну, не всегда получалось, но вот, ну, там Иисусу молитву там читали, еще какие-нибудь на память приходят, вот легче становилось. Вот это как свой пример. А потом, ну, в центре хотел сказать, вот у нас есть правила проживания, я ребятам, ну, даю, когда приходят вот прочитать правила проживания, там жирным шрифтом прям написано несколько строчек. Одно из основных правил – это вот послушание. То есть выздоровление, оно не только психологами. Это важная часть. Психологи, духовная часть важна. А когда послушание, вот именно сам процесс, вот как батюшка говорит, с животными общение, и когда вот это вот, ну, это, конечно, уже высоко сказано, но терпение проявляешь. Не смирение, а терпение для, ну, для начального этапа проявляет человек. Ну, реабилитант, скажем, да, приходит и вот послушается он. Если по-монашески сказать, послушается, если так, ну, там, выполняет работу определенную. То есть он терпит и делает это, через себя перешагивает. Вот это трудно, когда зависим человек, там, неохота, не по-моему, это не мое, он неправильно там команды дает. И вот приходится проживать через это, слушаться, и идет процесс выздоровления. Это вот, ну, сколько это, я уже 5,5 лет администратором, как бы, ну, вот, зрительно наблюдаю за этим, за ребятами, как меняются, они даже лицом меняются, когда время проходит, и по общению уже, ну, как бы, другой человек становится, ну, не зря вот говорят, что, как бы, перепрограммирование идет, да, на самом деле, это как будто человек перепрограммируется, прям интересно наблюдать за этим процессом, прям. Ну, невозможно это выразить, как вот у меня мурашки по коже идут от этого. Вот. То есть приходит один человек, и со временем он меняется, уже уходит совсем другой человек. Вот. Конечно, жаль, не все остаются трезво жить. Ну, причины я не могу сказать, нет определенной причины. Но есть, конечно, причины, там, нарушения, нарушают элементарные рекомендации, там. Сначала перестают молиться, потом перестают дневник писать, вот так потихоньку-потихоньку начинают, видимо, употреблять. Вот. А послушание вот так влияет.
6: А какие у вас есть послушания?
1: Вообще в центре там, ну, как бы много послушаний всяких. Во-первых, в чем универсальность нашего центра? То, что они, парни, себе полностью, как бы, обеспечивают. Ну, кроме продуктов, я езжу, закупаю, они себе готовят. Кушать, вот,
6: делаю.
1: Потом мы дрова заготавливаем, у нас газа нет. Мы дрова заготавливаем, ездим там, ну, в общем, с дровами колют, прикладывают, скажем так, снег. Ну, снег это естественно чистит, там траву косим, животное привозим, вот это сено, все. То есть внутри у нас терапия происходит, вот. Ну, немного по храму там работаем, где еще, вот, плетем сетки для войны. Ну, для военных сети, вот эти окопные сети, маскировочные, да, делали. Сейчас, правда, не делаем, делаем эти свечи, эти окопные тоже свечи делали для войны. Вот такие послушания, что еще у нас. В общем, внутри у нас труда хватает. Здесь построить, здесь приколотить, здесь открутить, вот так вот. Ну, вроде всем хватает.
7: Да, вот можно я добавлю? Вообще, вот Андрей тут важный момент сказал, послушание. Как-то на... В прошлой встрече мы говорили, что человек, душа человека состоит из трех частей. Умной части, раздражительной части и в левой части. К сожалению, зависимый человек, он весь чувствительный. Это что означает? Он привык в течение этих десятков лет жить только «я хочу», «мне надо», «я хочу».
6: И «мне должны».
7: «Мне все должны». Вот так он привык жить. По-другому голова у него не работает. И работать пока что не будет. Вот этот человек пришел, вот говорят ему, Андрей говорит, вот типа послушание, вот дрова. Ну, я не хочу. Вот, то есть, потом говорит, у тебя сегодня дежурство. ты должен вот пол помыть, потом сначала готовить, потом все помыть после всех. А я не хочу. То есть, к сожалению, бывают какие-то случаи, но в основном, в основной части люди как-то вот... Ну, тут же общинка маленькая. А почему вчера вот Ваня готовил, а ты что, не будешь готовить? То есть приходится потихонечку, вот это «я хочу» переламливается. Вот это послушание, вот для чего нужно. То есть три части у нас души. Умная, чувствительная, волевая часть. У этого человека только чувствительная часть. Умной части почти нету. А волевая часть, как служанка чувствам. Вот тут происходит перепахивание вот это все. Это его поле потихонечку, не сразу. Это тяжелый процесс. Тяжелый процесс. Это очень важный процесс. Вот смотрите, Андрей говорит, когда я был зависимый, вот перестал потреблять, и вот у меня там пустота. Пустота – это что? То есть в душе «я хочу» осталось, я понимаю, что потреблять нельзя, а вот это все осталось. Потом в головном мозге те изменения, которые произошли во время потребления, это тоже остались. То есть гормона радости тоже пока что нет. Надо куда-то переключаться. Вот «я хочу» надо как-то переломить. Слава Богу, по Божьей милости, он приходил...
6: «Хочу в могу».
7: Да, он приходил сюда, к нам, на реабилитацию. Он часто бывал на наших сообществах. То есть он начал познавать, как работать с тягой, как с этим бороться, как вообще жить, как вообще в этом мире радость обрести. Вот этот процесс, он непростой. Вот так он идет, то... Все-таки у кого-то все-таки получилось переборюк, я хочу, меня все должны. У того получается и получится. Потому что реабилитация ведь не заканчивается вот этим процессом, то, что у нас в силе семеть. Реабилитация – это в течение всей жизни. Это год в нашем центре – это только основная часть. А потом дальше, в течение всей жизни человека придется работать. Да. Я хотел вот это добавить.
6: Очень спасибо, очень важное замечание, отец Александр. Тем более я уже где-то в конец нашей беседы заготовила такой вопрос обсудить. Если не успеем, перенесем на следующую встречу, ничего страшного. Как раз жизнь человека после реабцентра. Потому что там тоже человека поджидают различные риски.
7: Конечно.
6: И как должны с ним вести себя близкие люди, как он сам, на что ориентироваться, какие подпорки, и как вы, собственно говоря,

Значительная часть наследия Альбинони была утрачена во время Второй мировой войны при гибели Дрезденской государственной библиотеки. Поэтому мало что известно о его жизни и музыке после середины 20-х годов XVI века.

0: Высокие слова.
1: Михаил Песин. Нижегородский поэт, прозаик, журналист, бард, художник. Закончил Горьковский институт инженеров водного транспорта. После много и плодотворно работал в журналистике. Еще в школьные годы увлекся авторской песней. С тех пор постоянный участник российских и региональных бардовских фестивалей. Но главной любовью всегда была и остается литература, прежде всего поэзия. Сегодня Михаил Песин – автор множества поэтических сборников. По словам Вероники Долиной, в его стихах ощущение воздуха, внутренней свободы и неравнодушия. А еще поэт Михаил Песин очень любит свой родной город. Любит людей, любит жизнь.

0: Играй, флейтист, наигрывай сквозь щелку губ дыша. В родстве с твоими фибрами души моя душа. Играй, флейтист, высвистывай, что ждет нас впереди. Какой скворец неистовый живет в твоей груди? Какой скворец отчаянный? Пусть неказист на вид, он верит нескончаемо в нечаянность любви. И музыкой весенней его наполнен свист. Флейтист, мое спасение, целитель мой, флейтист, играй, играй, вызвучивай сердечную печаль. К измученной излучине души меня причаль. Я спрыгну на минуточку на влажный бережок. Я выстругаю дудочки или смастеру рожок. Листочки веток клейкие, как нотная тетрадь. По ним с твоей флейтой я попробую сыграть. А вдруг да и разучится душа моя молчать. И, наконец, получится без фальши прозвучать. Идя в просторы дальние, за облачных вершин, мелодии финальную для флейты и души.
1: Созвучие красок.

0: Нет дороги без путника, нет и путника без дороги. Тысячи тропинок разбегаются в разные стороны. И как выбрать нужную? Да и как узнать, куда приведет нас дорога, куда свернет? Много исхоже на их широких и узких, крутых и пологих, еле заметных среди высокой травы. Нет путника без дороги, и нет у путника конечной цели. Сам путь и есть смысл нашей жизни. Колышутся золотые ржаные колосья на ветру. Среди этих колосьев тянется тропка, до самого горизонта вьется. Широкое поле и бескрайнее ясное небо над ним, мелкие цветы под ногами, все одуванчики да ромашки, привычные и родные для нас. Посреди дороги фигура странника. Котомка за его спиной почти пуста. Он идет, опираясь на палку и опустив голову. Одежда его истрепалась, местами прохудилась. Привычно ступает он, отмеряя версту за верстой и не глядя по сторонам. Близится вечер, хотя еще светло. Летом после заката долго еще не темнеет. Высится над землей светло-сизые облака, и где-то вдали виднеются низкие холмы. Где застанет сегодня странника теплая летняя ночь? Мысль об этом, кажется, нисколько его не заботит. Он не озирается по сторонам в поисках деревни или хотя бы удобного места для ночлега. По его привычно сгорбленной спине, усталым, но размеренным движением, я понимаю, что дорога — это и есть его дом, что путь — это и есть его жизнь. Сегодня это проселок, пересекающий поле. Завтра — давно заброшенная, поросшая травой тропинка в лесу. А потом, если есть ответ, то он скрывается где-то за горизонтом.
1: В историю русской живописи Григорий Мясоедов вошел как автор реалистических полотен, отражающих повседневную жизнь. Будущий художник родился в дворянской семье в Тульской губернии. С самого детства он любил читать и рисовать, и отец поддерживал увлечение сына. Свое образование Григорий Мясоедов начал в Орловской гимназии, где обучался живописи под руководством профессионального художника Волкова, работавшего в гимназии учителем рисования. В 1853 году Мясоедов поступил в Академию художеств в Петербурге. Сохранились его воспоминания о времени обучения.
2: «Жил я, как и большинство студентов Академии художеств, на Васильевском острове, в бедной комнате. Источником существования моего была работа на кондитерскую, где пеклись пряники, и с товарищем раскрашивал их. Баранам и свиньям золотили головы, генералам и палеты. Платили за это 3 копейки с дюжины».
1: Григорий Мясоедов входил в число лучших учеников Академии. И талант юноши был отмечен малой золотой медалью. Эту награду молодой художник получил за картину «Поздравление молодых» в доме помещика в 1861 году. В следующем году его картина «Бегство Григория Отрепьева из корчмы на литовской границе» получила большую золотую медаль, и Мясоедов премируется поездкой в Европу. Он путешествует по Испании, Франции и Италии, учится в частной римской академии, знакомиться с семьями Николая Ге и Александра Герцена. Григорий Мясоедов закончил Академию художеств за год до знаменитого бунта 14. Скандального отказа лучших учеников Академии участвовать в конкурсе на большую золотую медаль из-за недовольства темой конкурса и последующий выход из Академии. Это событие сыграло большую роль в становлении Национальной школы реалистической живописи. Мясоедов к тому времени уже закончил обучение, но мысли и идеи бунтовщиков были ему хорошо знакомы. Во время длительной творческой поездки по Европе Григорий Мясоедов размышляет о создании товарищества передвижников.
3: Мясоедов был столпом передвижничества. Собственно, у него и родилась идея образования товарищества передвижников. Он приехал от кружка московских художников в Петербург, в артель художников, возглавляемую Крамским, добился объединения питерцев с москвичами в товарищество передвижных художественных выставок и был самым активным членом его до последних дней своих. Как учредитель товарищества он состоял бессменным членом его совета.
1: Оставил свои воспоминания художник Яков Минченков. В Москву Мясоедов возвращается в 1869 году. В конце 1870 года состоялось первое собрание Товарищества передвижных художественных выставок. К тому времени Мясоедов уже получил звание академика. Однако участники общества передвижников противопоставляли себя официальному академическому искусству. Их вдохновляли идеи народничества. В своих картинах передвижники уделяли внимание социальным проблемам. Их работам свойственны обостренный психологизм, высокое мастерство типизации образов. На второй выставке передвижников, которая состоялась в марте 1872 года, Мясоедов представил картину «Земство обедает», ставшую одним из самых известных произведений художника. Незатейливый сюжет отразил реалии пореформенной России. В это время возникают первые выборные органы местного самоуправления – земства, куда могли войти и крестьяне. Художник привлекает внимание зрителя к неравноправию членов земской управы. Крестьяне расположились на обед прямо на земле, около двери. Вся их еда – хлеб да лук. Над головами крестьян раскрытое окно буфета, где лакей протирает посуду для представителей благородных сословий. Выводы зритель делает сам. Со второй половины 70-х годов XIX века Мясоедова привлекают в первую очередь картины крестьянского быта, народных поверий и обрядов. В 80-е годы художник пишет преимущественно пейзажные полотна. Мясоедов изображает неброские виды Крыма и средней полосы. Пейзажи получили признание публики и пользовались успехом. Его картины очень музыкальны, они наполнены особым ритмом. Это качество его работ не случайно. Мясоедов любил музыку и, по воспоминаниям Минченкова,
3: в музыке он находил отдых и забвение от дум своих, от наступавшего разлада жизни.
1: В это время намечается и новое направление в творчестве художника. Он открывает возможность более широкого, обобщенного решения жанровой картины. Мясоедов отказывается от критического начала, порывая с основным принципом художественной системы 70-х годов, что вызвало немало нареканий. Он не почувствовал или не захотел следовать новым веяниям в искусстве, и постепенно его живопись устаревает. Мясоедов ругает молодых художников, а те критикуют его новые работы. Вместе с тем его картины нельзя упрекнуть в бессодержательности. Даже в простых, правдивых сюжетах вдумчивый зритель непременно найдет деталь, которая наполняет картину глубоким смыслом.
2: «Мажор меня не трогает. В большинстве пустота. Живу, лишь когда слышу правдивый минор, отвечающий всей нашей жизни», —
1: говорил Мясоедов. В 80-х Мясоедов создает последние значительные свои работы «Дорога во ржи» и «Косцы». После этого интерес к его творчеству постепенно угасает. Художник еще раньше стал осознавать это отчуждение.
2: «Это парадоксально. А я так и говорю. Мы вдвоем с моим одиночеством имеем комнату на Васильевском острове в деревянном домике. Здравствуй, мое одиночество! Пойдем со мной в гости, мое одиночество!»
1: Thank you. На картине «Дорога во ржи» перед зрителем открывается необъятное ржаное поле. Высота холста 65 сантиметров, длина 145. Такой формат позволяет передать простор и глубину равнины. Можно рассмотреть каждый колосок, каждую травинку, тщательно выписанные художником. Через поле проходит дорога, по которой идет, удаляясь от зрителя, странник. Художник изобразил его со спины, достигнув максимальной обобщенности образа. Лица путника мы не видим, но его фигура выразительна. Опущенные плечи, сутулая спина, наклон головы, поза странника выдает привычную усталость. Образ одинокого странника среди золотых колосьев, размеренно бредущего куда-то к горизонту, навевает мысли о бесконечности и вместе с тем бессмысленности пути.
4: Григорий Мясоедов. «Дорога во ржи». 1881 год. Государственная Третьяковская галерея.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Покупайте Нижегородский листок! Ежедневная газета только у нас! Последние известия! Театр и музыка! Объявление! 6 копеек в розницу!
0: 100 лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
2: Губернская хроника. На пляж, на воздух, на солнце. На Окских песках открыт дневной санаторий. На Гребневских песках состоялось открытие дневного туберкулезного диспансера на 100 коек для туберкулезных больных, рабочих Канавинского района. Для Канавина это стало большим событием, ведь до сих пор во всей Нижегородской губернии насчитывалось всего около 200 диспансерных коек. Теперь каждый канавинский рабочий и работница, предрасположенные к заболеванию туберкулезом, не разрывая связи с семьей и не оставляя работу, могут восстанавливать здоровье. Дрова. Несмотря на летнее время, спрос на дрова полностью не удовлетворяется. Мелкие партии дров, появляющиеся на местном рынке, быстро раскупаются. За последние дни цена кубической сажени березовых дров у частных торговцев дошла до 65-66 рублей. Государственные лесозаготовительные организации дровами пока не торгуют. Сельхозпрокатные пункты в губернии. По ориентировочным данным ГЗУ, по губернии числится 76 сельхозпрокатных пунктов, имеющих 2333 сельскохозяйственные машины, из которых 1165 орудий. Плуги, культиваторы, бороны, сеялки, уборочные машины, молотилки и другие. Самое большое количество прокатных пунктов можно отметить в Сергачском, Арзамасском, Лукояновском и Семеновском уездах. Лучше всего обеспечены машинами 6 прокатных пунктов Лысковского уезда. 200 тысяч пар галош на ярмарку. Резина Трестом выделена для продажи на Нижегородской ярмарке 200 тысяч пар галош. Первые партии галош, предназначенные для ярмарочной торговли, уже начали прибывать. Рыба на Мытном. Рыбные ряды на Мытном дворе оживились. С наступлением благоприятной для рыболовства погоды привоз свежей рыбы на рынок резко увеличился. Причем цены сразу упали. Сейчас свежая рыба по следующей цене. Лещ – 40-50 копеек за 400 грамм. Сом – 35-45 копеек. Мелкая рыба – 30 копеек за 400 грамм. ГУМ на Нижегородской ярмарке. Правлением ГУМа решено выступить на Нижегородской ярмарке через особое ярмарочное представительство, которое и будет вести все операции на ярмарке. Нижегородское отделение ГУМа во время ярмарки будет вести торговлю в городе в прежних размерах. Торговые обороты ГУМа. Июньский оборот Нижегородского отделения ГУМа достиг 300 тысяч рублей. Торговля весь месяц шла оживленно. Особенно в спросе, кроме мануфактуры, были обувь, трикотаж и галантерея. Некоторый недостаток ощущался в обуви. Красная армия. Нужна совместная подготовка. Работа по военизации населения дает лучшие результаты среди молодежи. Именно молодежь, которой предстоит в ближайшие годы составлять хорошо обученную армию, интересуется вопросами военно-научного характера больше, чем другие возрастные слои населения.

0: военных военно-научных сил. Второе. Для изучения военного дела нужны учебные пособия и приборы, что требует затраты определенной суммы средств. Их комсомол не всегда имеет. В практике прошлого имелось много случаев, когда комсомольские ячейки организовывали военные кружки и уголки, которые быстро распадались лишь только потому, что комсомольцы не знали, как и с чем взяться за работу. В этой области работы комсомолу должны помочь организации военно-научного общества и частично воинские части. Какую именно конкретную помощь могут и должны оказать комсомолу организации ВНО? Они должны разработать программы военно-научных кружков, кружков военных знаний, спортивно-стрелковых и тому подобное. Рекомендовать литературу, учебные пособия и приборы для практических занятий. Разработать вопросы методики всей этой работы и, наконец, дать возможное количество военно-научных сил в качестве руководителей. Сами комсомольские организации также должны усилить свое участие в работе военно-научных организаций, вести агитацию за вступление в члены ВНО, разъяснять населению роль ВНО в деле укрепления обороноспособности страны и быть инициатором по организации ячеек ВНО на местах, особенно в деревне.
1: Отовсюду.
0: В Англии с успехом практикуется постройка рабочих домов из пробкового дерева. Прессованные пробковые плиты, будучи вставлены в специальные стальные рамы и покрыты бетоном, играют роль стен. При значительной прочности такие дома не пропускают сырости и хорошо защищают как от жары, так и от холода. В просторной кабине нового гигантского двухмоторного пассажирского аэроплана «Vickers Vanguard», рассчитанного на 20 пассажиров и являющегося в настоящее время самым большим из существующих в гражданской авиации аппаратов, в виде опыта была установлена передающая радиостанция, и аэроплан с оркестром музыки был выпущен в полет над Лондоном. Аэроплан был освещен, музыка с аэроплана передавалась по радио и принималась лондонскими радиолюбителями. Слышимость была довольно хорошая, однако шум моторов испортил весь концерт. Недавно в крупнейших газетах Чикаго появилось объявление о том, что анонимный объявитель ищет жениха для своей племянницы, имеющей 500 тысяч долларов приданного и колбасную фабрику. Конечно, почтовое отделение, указанное в объявлении, было буквально завалено письмами, но откликнувшиеся на объявление получили уведомление, что невеста и ее дядюшка будут такого-то числа в ложе номер 3 такого-то театра. Нечего говорить, что 3 дня названный в ответах театр буквально ломился от посетителей. Оказалось, что все эти объявления – подделка предприимчивого антрепренера.
2: О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке. Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: Музыка в литературе.
1: В 1843 году в Петербурге начались представления итальянской оперы, сыгравшие заметную роль в художественной жизни России. Слушателей увлекала прекрасная мелодика произведений Россини, Беллини, Доницетти и, конечно же, несравненное искусство певцов Джованни Рубини, Полины Виардо и Джулии Гризи. Восхищение петербургских зрителей, сопровождавшее спектакли первых лет, сменялось более прохладным отношением, а затем наступал новый период интереса и восторга. Именно в эту переходную пору посетителем итальянской оперы становится Федор Михайлович Достоевский. Крайне бедное существование писателя этому не мешало.
2: Мы тогда считали верхом наслаждения 80-копеечные боковые места в галерее пятого яруса. Сидя в них, мы упивались сладкими звуками, забывали весь мир,
1: писал Достоевский впоследствии. Музыкальные впечатления тех лет оставили свой след в творчестве писателя. Так в повести «Белые ночи» Достоевский упоминает оперу Джоаккино Россини «Сивильский цирюльник». Касаясь «Белых ночей», стоит сказать, что здесь музыка удивительным образом создает всю атмосферу действия, хотя автор, как правило, не упоминает конкретных произведений. Вот неясным мотивом музыка всплывает в памяти мечтателя, героя повести, от лица которого ведется повествование.
3: Когда я проснулся, мне казалось, что какой-то музыкальный мотив давно знакомый, где-то прежде слышанный, забытый и сладостный. Теперь все вспоминался мне. Мне казалось, что он всю жизнь просился из души моей.
1: Но вернемся к опере «Сивильский цирюльник». В какой же момент на страницах повести возникает произведение великого Россини? В одной из ночей центральная героиня произведения Настенька описывает мечтателю случай, связанный со своим возлюбленным.
4: «Только после обеда приходит он к нам. Сел, долго говорил с бабушкой, расспрашивал, что она, выезжает ли куда-нибудь, есть ли знакомые. Да вдруг и говорит: а сегодня я было ложу взял в оперу, сивильского цирюльника дают. Знакомые ехать хотели, да потом...

0: Потом отказались. А у меня и остался билет на руках. «Силерского цирюльника!» — закричала бабушка. «Да это тот самый цирюльник, которого в старину давали!» «Да, — говорит, — это тот самый цирюльник!» Да и взглянул на меня. А я уж все поняла. Покраснела, и у меня сердце от ожидания запрыгало. «Да как же, — говорит бабушка, — как не знать? Я сама в старину на домашнем театре «Разину» играла!»
1: О каком же представлении «Севильского цирюльника» идет речь? Ведь в русском театре оперу не ставили после 1838 года. 5 лет спустя ее представили в самом начале первого итальянского сезона. Петербургские зрители особенно были покорены выступлением Полины Виардо в партии «Разины». Критики отмечали, в частности, изящество и грацию исполнения певицы из сцены, в которой Разина передает Фигаро заранее приготовленное письмо. Скорее всего, и эпизод с письмом в «Белых ночах» навеян впечатлениями от виденного героями, вернее, Достоевским, итальянского спектакля. Мечтатель, как и Фигаро в «Севильском цирюльнике», хочет соединить влюбленных и соглашается передать возлюбленному Настеньке письмо.

0: Чтобы услышать голос близкого человека и поговорить с ним, современному человеку достаточно набрать номер на мобильном телефоне. В XIX веке такой роскоши не было. Но существовала другая – роскошь писать друг другу письма. В них все – любовь, тоска, переживания и радость предстоящей встречи. Сегодня и мы можем узнать, о чем писали друг другу люди 100 и 200 лет назад.
1: Ольга Книпер Чехову. 25 августа, 1901 год. Москва. Здравствуй, Дусик. Здравствуй, родной мой, дорогой мой, нежный мой муж. Как бы я сейчас улеглась тебе на плечо и заснула бы. С нетерпением жду письма от тебя. Пиши обо всем. Завтра утром отправлю тебе рафию и 2 шнурочка. А больше ничего не вложила, так как Зина без меня зашила и написала адрес. Сегодня вечером я была с Савицкой у Корша, смотрела цепи. Вот пытка! Играли все, как 7 свиней вместе, исключая сестры Татьяны Щепкиной. Уши пьеса, я еле высидела, зевала немилосердно и все думала о тебе, когда переставала зевать. Нет, больше я не пойду к Коршу. В 3 часа был приемный экзамен. Я сидела за столом в комиссии и всех забраковала. Ну и выставка же была. Неимоверных усилий стоило мне сохранять достойную экзаменаторскую физиономию. Ужасные экземпляры были. Ты сейчас удивишься, знаешь, кто экзаменовался? Угадай. Лика Мизинова. Читала, как хороши, как свежи были розы Тургенева. Потом Немирович дал ей прочесть монолог Елены из 3-го акта «Дяди Вани». И затем сцену Ирины Годунова. «Как видишь, все под меня, с каверзой». Но все прочитанное было пустым местом между нами. И мне ее жаль было, откровенно говоря. Комиссия единогласно не приняла ее. Когда мы все уже удалились совещаться в кабинет, доложили о приезде прямо с вокзала одной девицы, которая была записана. Мы настояли, чтобы ее приняли прямо в кабинете и дали бы ей прочесть. Немирович согласился, и вот вошла особа в дорожном одеянии, сумка через плечо, взволнованная. Дали ей воды, и она с места в карьер начала читать хозяина, Никитина, и произвела впечатление. Мне на душе стало больно. Она была единственной, у которой я нашла зацепку, несмотря на хриплый голос. Ее приняли и еще одного кавалера. Экзаменовалось человек 16. После экзамена я пошла к Савицкой, сидела, болтала и надумала идти к Коршу. Я уже негодую, что меня так рано вызвали. Успокаиваюсь только тем, что нашла квартирку. Как мне трудно быть с тобой врозь. Точно отрезан кусок от меня. Работаешь ли, муж мой милый? Только не хандри, ведь скоро увидимся. Вот только устроюсь. Все спрашивают, когда ты приедешь. Расскажи Маше про Лику. Я думаю, ее возьмут прямо в театр, в статистки. Ведь учиться в школе ей уже поздно, да и не сумеет она учиться. Целую тебя, милая моя голова. Целую нежно и горячо глаза, волосы, губы, щеки. Перелетаю часто мысленно к тебе и сижу в кабинете, и в спальне у тебя, и с тобой. Твоя Оля.
0: Переписка Антона Чехова с Ольгой Книпер интересна не только как хроника последних лет чеховской жизни, не только как ценнейший источник сведений о первых годах художественного театра. Книпер заняла исключительное место в духовной жизни Чехова последних лет, и письма к ней полнее всего отражают его внутренний мир в эти годы. В той степени, в какой Чехов вообще считал нужным приоткрывать этот внутренний мир другим, даже самым близким людям.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Леонид Нечаев. Повесть о преподобном Сергии Радонежском. Читает Елена Дементьева. Звукорежиссер Андрей Катышев. Чудо о медведе.
1: Как сошел снег, прогрелась землица, преподобный Сергий, перекрестясь, досотворив молитву и спросив благословения у Господа, принялся вскапывать близ келье на солнечной стороне огород. Обживаться стал. Дров впрок на зиму нарубил, да в поленницу под стену кельи сложил. Хворосту на растопку насек, трав целебных насобирал, да в пучках насушил, в келье развешал. Звери о нем любопытствовали. Волки приходили по одному и стаями, стояли подаль, поводили носами. Иной раз бывало и близко подступали, обнюхивали. Лисы тоже дивились на преподобного. То сам хозяин радонежских лесов. Медведь наведался. «Кто, мол, тут поселился? Да почему, не ведаю? Да чем таким вкусным на поляне пахнет?» Преподобный вышел из кельи. Был он тонок телом, светел лицом. Медведь привстал, чтобы, стоя на задних лапах, показать себя во весь могучий и грозный рост. Отшельник же не испугался, а молвил приветливо: «Мир тебе, творенице Божье!» Негромкий, ласковый голос тотчас успокоил медведя. Он мягко опустился на передние лапы и стал выжидающе смотреть на человека маленькими сумрачными глазками. Человек же зашел на малое время в келью и вышел оттуда с куском хлеба в руке. Подошедший к осиновой колоде, положил на нее хлеб. «Прими хлебца из рук убогого Сергия». Медведь осторожно нюхнул хлеб, взял в пасть и, отойдя подаль, съел. Вернувшись, стал осматривать и обнюхивать колоду и землю возле нее, ища крошки. «Что, сладок плод житин?» — радуясь спросил преподобный. «То-то! Господь всех нас припитывает. Ему же слава, честь и поклонение всегда, ныне и присно, и во веки веков». Преподобный Сергий перекрестился. «Аминь». Медведь подошел к отшельнику, обнюхал его кожаные сапоги, одежду, руки. Миром, благостью веяло от отшельника, и от этого медведя захотелось следовать отныне всегда за ним, лежать у его ног и слушать его приветливый голос. Медведь стоял, раскачиваясь из стороны в сторону, точно не зная, в самом ли деле навсегда остаться или же вновь удалиться в лесную чащу. «Приходи в мое местечко», — говорил преподобный. «Всегда приходи. Будет хлебец, оба подкрепимся. Будет кусок, и тот разделим, а не будет, потерпим. Господь Бог и подаст через добрых людей». Внимая, медведь кивал головой, точно понимал речь дивного человека и во всем соглашался с ним. С тех пор медведь каждый день приходил к келье, а то и по нескольку раз в день. Преподобный Сергий отламывал кусок хлеба и оставлял на колоде или на пне. Иной раз и последний кусок отдавал зверю, себе ничего не оставлял, говоря: «Я-то укреплюсь молитовкой, а ты, бедный, как о себе промыслишь?» Порой и совсем не было хлеба. Медведь, не получив привычного угощения, долго не уходил, осматривая землю вокруг пня и колоды, тычась носом в траву и спрашивая взглядом: «Где же хлеб?» «Скудно нынче, «Скудно», — отвечал отшельник, — «даже и совсем нет. Обоим нам велит Господь потерпеть. И потерпим, потерпим, водички попьем». Медведь кивал головой, вздыхал и шел к ручью. А на завтра снова приходил и терпеливо ждал у пня, у колоды. Преподобный же, закончив читать молитвы, выходил радостный, с хлебом в руке.

0: игуменские сухари.
1: Вскоре на Маковец стали сходиться люди. Побеседовав с преподобным Сергием, они просили, чтобы он разрешил им остаться здесь навсегда. «Отче, прими нас! Мы хотим жить с тобой на этом месте и спасти свои души», — молили они, припадая к стопам преподобного. Преподобному жаль было расставаться с уединением, да и боялся он, как бы суровое, скудное жительство не разочаровало впоследствии новых пустынников. Задумывался он, от кого прослышали люди об этом месте? Почему решили покинуть родную сторонку и прийти сюда? Как нашли в дремучих лесах путь? Не сам ли Бог внушил им идти в это место? Не сама ли Божья Матерь, путеводительница, безопасно вела их дебрями? И преподобный разрешал поселяться и спасаться на Маковце всем приходящим. Стекались же по одному, по два, по три. Василий Сухой с Дубной речки, земледелец Иаков, диакон Анисим с сыном Елисеем. Так собралось 12 человек братьи. Обживались. Преподобный Сергий, будучи хорошим плотником, сам рубил для неспособных и малосильных избушки кельи. Меж кельями еще торчали там и сям невыкорчеванные пни, лежали колоды, высились одинокие сосны. Подле кельи на грядках зеленели листья репы. Обительку обнесли невысоким тыном от диких кабанов, чтобы не рыли грядки, а у ворот поставили келийку, вратарнику Анисиму. Протекал день за днем, минул год. И братья, собравшись и поразмыслив, посоветовавшись друг с другом, решили просить преподобного Сергия стать игуменом и принять сан священника, чтобы жизнь шла под началом, как положено в обителях. С тем и пришли все вместе к преподобному. «Отче честный, таково наше общее желание, не откажи нам!» Он же, глубоко вздохнув, не соглашался и просил не принуждать его. «Простите меня, у меня и помысла не было стать игуменом. Душа моя желает одного — скончаться иноком на этом месте». Братья, однако, настаивала на своем, уговаривала, убеждала его, считая его наиболее достойным. Еще и еще раз братья приступала к нему, он отказывался. «Более хочу учиться, чем поучать других. Более хочу подчиняться, чем властвовать и начальствовать. Но на все да будет воля Господня. Пойдемте в город к епископу. Как он рассудит, так тому и быть». Он сердечно страдал, так как с одной стороны не желал начальствовать, а с другой стороны любил братью, и ему трудно было отказывать им в их просьбе и мольбе. И он отправился с двумя иноками пешком в город Переславль-Залесский к епископу Афанасию. Преподобный и там отказывался, считая себя недостойным власти над братьей. Но святитель Афанасий, исполненный святаго духа, повелел: «Да будешь ты отныне отцом и игуменом братьи, собранный Богом в обители Святые Троицы». Преподобный из смирения еще раз отказался, но затем из послушания согласился, сказав с поклоном: «Как Господу угодно, так пусть и будет. Благословен Господь вовеки». Так преподобный Сергий принял власть не по своей воле, но по воле Божьей. Став игуменом и священником, он как служил братии, так и продолжал служить. Все еще бывало спят, а он сходит по воду, принесет на коромысле две деревянные бодейки, до одной и у другой кельи поставит. И, подхватив еще две бодейки, снова по воду идет. Идти же было далеко. Преподобный нарочно поселился вдали от ручья, чтобы ходьбой поводу утруждать свое тело. Чем больше утомится трудом тело, тем покойнее и радостнее духу. Апостол Павел ведь день и ночь занимал свои руки трудом, плетением, а ум – молитвой. Игумен Сергий и братья наказывал заниматься прилежно и неленостно, посильным трудом, рукоделием, кто к какому способен, как-то и подобает монахам. Но учил не только словом, а и своим примером. Наносит до рассвета воды, в церковь идет первым. И так всегда чередовал труды церковные, молитвенные, с трудами хозяйственными. На всех зерно на жерновах молол, просеивал муку, творил тесто, пек хлебы, просвирки, варил варево, кутью, колол дрова, кроил и шил порты и обувь, катал из воска свечи, крепок был духом и телом, за двоих трудился. Вкушал только хлеб и воду, и то немного. Случилось как-то, что 3 дня не ел. На рассвете 4-го дня взял плотничный топор, пошел к старцу Даниилу и сказал: «Братья, у каждой кельи есть сени, а у твоей нет. Дозволь мне пристроить к твоей келье сенцы, чтоб руки мои не оставались без дела. А заработаю, если будет на то милость твоя, прошу дать мне несколько гнилых сухарей». Отец Даниил же ответил: «Правда, я давно заготовил все для работы и поджидаю плотника из деревни. Если же с тобой договариваться, то не знаю, какую возьмешь с меня плату». «Я немного запрошу у тебя», — сказал преподобный Сергий. «Разве что гнилого хлеба. Я бы охотно подкрепился им, потому что у меня не осталось и такого. Зачем тебе ждать другого плотника? Ты ведь знаешь, что я хорошо плотничаю». Тогда старец Даниил вынес ему решето с гнилым хлебом и лепешками. «Если тебе так хочется этого хлеба, возьми, но больше у меня ничего нет». «Мне и этого хватит с избытком», — отвечал преподобный. «Только побереги хлеб до вечера. Я не беру платы, пока не закончу работу». Старец Даниил удивленно покачал головой. «Как же работать, не поев?» Игумен же крепче затянул пояс и принялся за работу. Весь день до позднего вечера тесал доски, долбил, ставил столбики, мастил полы и ступеньки, крыл сени осиновым тесом. Отец Даниил, выглядывая то из оконца, то из двери, вздыхал в сердечном умилении и молился о смиренном игумене. Вечером, рассчитываясь за новенькие сенцы, он снова вынес игумену-плотнику решето с хлебом. Приняв хлеб, преподобный положил его перед собой, помолился, благословил и стал есть, запивая водой. Ел, благодаря Господа Бога, и за попущенную временную нужду, и за оказанную неизменную милость.
0: Таинственная телега.
1: Скудно жилось в обители. Часто не хватало муки, соли, масла. Нередко на утро куска хлеба не оставалось. Нужда была во всем. Ладана не доставало. Воску на свечи порой не было. Пели и читали ночью в церкви с березовой или сосновой лучиной. Богослужебные книги на бересте писали. От бесхлебья, от всяческой нужды некоторые иноки возроптали на своего игумена. «Доколе будешь возбранять нам ходить в мир за подаянием? Едим ведь заплесневелые хлебы». «Потерпим, братья», — увещевал преподобный Сергий. «Потерпим малость». «Потерпим еще одну ночь», — недовольно ответил один из иноков. «А завтра уйдем отсюда, чтобы не умереть с голода». Видя такое ослабление и уныние, преподобный Сергий стал тотчас созывать всех иноков. «О чем вы скорбите, братья? Почему смущаетесь? Уповайте на Господа. Господь говорит, Не я ли податель всякой пищи? Не я ли кормитель всего мира? Потерпим, братья, наставлял преподобный Сергий, и от взгляда его, от голоса, в душах братьев разливался мир. Иные сокрушенно вздыхали о своем ненадеянии на Бога и просили у Господа прощения. «Я верю, — говорил игумен, — что Господь не оставит этого места и тех, кто живет здесь». И когда он беседовал с братьей, раздался стук в ворота обители и послышалось лошадиное фырканье. Привратник приник к оконцу и увидел, что перед воротами стоит телега, груженная хлебом. Привратник обрадовался и поспешил к игумену. «Отче, по твоим молитвам нам привезли много еды. Телега стоит у ворот. Благослови привезших хлебы». Преподобный велел немедля отворить ворота, и в обитель въехала телега, на которой стояли большие корзины с хлебом, рыбой и другой снедью. Оглядев телегу, он сказал: «Позовите к столу тех, кто привез снедь, да ударьте в било, пусть вся братья соберется в церкви. Отслужим молебен, воздадим благодарность и хвалу Богу, который не оставляет надолго своих рабов, терпящих ради Него». И только после благодарственного молебна благословил сесть за ужин. Хлебы оказались теплыми и мягкими, будто только что из печки, и были на вкус, как медвяные. «Где тот брат, что роптал на заплесневелые хлебы?» — спросил за трапезой игумен. «Пусть войдет и отведает хлеба, посланного нам Господом». Братья же спрашивали друг у друга: «Кто привез нам этот хлеб? Откуда? Где те, кто привезли снедь?» Оказалось, что возчики торопились в дорогу и уже уехали. Братья смотрели друг на друга в недоумении. Возчики ведь так толком и не объяснили, кем да откуда послан хлеб, а сказали только, что он послан игумену Сергию и братьям, неким богатым человеком, христианином, и послан издалека. «Издалека-то издалека», — удивлялись братья. «Да только как хлебы могут быть теплыми, если они привезены издалека?»
0: Чудесный источник.
1: Братьев в обители становилось все больше, и воды требовалось много. Одному уж не наносить, особенно для стирки одежды. Носили теперь и иноки. Иной роптал, говоря игумену Сергию: «Зачем, не подумав, выбрал это место? Зачем здесь, а не близ воды устроил обитель?» Преподобный отвечал кратко и прямо, без обиняков: «Я, брат, один хотел на этом месте безмолвствовать. Ты же, коли что не так, прости меня, Бога ради». Укоризненно покачав головой, брат поддевал кромыслом бодейки и шел тропинкой по воду. Преподобный же, опустив голову, думал о том, что если ходить по воду со смирением да с молитвою, то и расстояние сделается короче, и труд будет в радость. Когда же дальний источник стал иссякать, братья вновь возроптало: «Где нам теперь воду брать?» Преподобный молчал. Лицо же его светилось радостью. «Что радуешься, отче?» — с упреком спрашивали иноки. «Без воды ведь остались». «Бог малое испытание нам подает», — отвечал игумен, «чтобы мы понадеялись на Него. Помолимся с верою, Он и подаст воду, да лучше прежней будет». Тайно подозвав одного брата, преподобный пошел с ним в чащу, что темно зеленело сразу за оградой. Спустившись во враг, преподобный произнес тихо и торжественно: «Здесь, милостью Божией, пробьется источник водный». Удивившись тайне Божией, брат прошептал со страхом: «Место это знаемое, здесь никогда ни ручья, ни родника не было». «Поищем, братья, малость водиться, да помолимся», — отвечал преподобный Сергий. Найдя во рву немного дождевой воды, он опустился на колени, помолился и осенил крестным знамением место, где стояла дождевая вода. Увидев, что из-под земли внезапно забил источник, брат, стоявший у преподобного Сергия за спиной, пал лицом на землю. «Велик Господь Бог», — сказал игумен. «Пойдем, порадуем братью». Источник оказался неиссякаемым. К тому же вода из него исцеляла от телесных недугов. Братья стали называть чудесный источник Сергиевым, но преподобный запрещал, говоря, что водица это Божие и чудо Божие. «Никогда не называйте этот ключ моим именем», — возбранял преподобный, — «потому что не я дал вам воду, но Господь даровал ее нам, недостойным».
0: Продолжение следует.

0: Савино-Сторожевский монастырь. Храм Вооруженных сил России. Савино-Сторожевский монастырь – древняя обитель, которая находится недалеко от Москвы, буквально в 50 километрах. В рамках паломнической поездки путешественникам предстоит преодолеть 500 километров. Это расстояние от Нижнего Новгорода до Звенигорода. Поездка двухдневная, поэтому первое, что предстоит, это заселение в гостиницу и обед. Ну а уже затем вы посетите обитель. Монастырь старинный, он основан еще в 1398 году под Звенигородом на высоком берегу реки Москвы на горе Стороже, которая являлась оборонительным укреплением Московского княжества. Его основал преподобный Савва, звенигородский чудотворец, один из первых учеников преподобного Сергия Радонежского. По просьбе звенигородского князя Юрия Дмитриевича, второго сына великого московского князя Дмитрия Донского. Монастырь этот был военным форпостом Московского княжества на Западе. И там, конечно, есть на что посмотреть. Ведь это целый комплекс. Например, там находится дворец Алексея Михайловича, царицыны палаты, казначейский корпус, красивейшие стены и башни, знаменитая звонница, братские корпуса и несколько церквей. Приехав туда, паломники попадают на вечернее богослужение в одном из храмов монастыря. Это собор Рождества Божией Матери, Преображенская, Троицкая церкви. Кстати, храмы эти расписывали иконописцы оружейной палаты Московского Кремля. Монастырь ставропигиальный, то есть подчиняется он не синоду, а непосредственно патриарху. Ну а после богослужения паломники обычно посещают святой источник святого преподобного Саввы Сторожевского. Затем ужин и ночлег. А вот на следующее утро продолжение поездки. Выезд на Кубинку. Это город в Одинцовском городском округе Московской области. Там находится еще одно святое место, ради которого паломники преодолевают такой путь. И поверьте, оно того стоит. Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации является духовным символом России, прославляющим величайшую победу жизни над смертью. Главная святыня храма – икона «Спас нерукотворный». Икона написана по старинным технологиям на деревянных досках из орудейного лафета восьмифутовой чугунной пушки 1710 года, поднятой со дня Невы. Там можно принять участие в экскурсии по храмовому комплексу. Также посмотреть музейный комплекс. Отдельно хочется рассказать про экспозицию этого музейного комплекса. Называется она «Дорога памяти. 1418 шагов в память о 1418 днях и ночах Великой Отечественной войны, на протяжении которых шли боевые действия». Экспозиция включает в себя хроноленту, подробную историю каждого дня войны. И вот, помолившись в храме вооруженных сил, паломники отправляются обратно в Нижний Новгород. Собираясь в эту паломническую поездку, стоит взять с собой емкость под святую воду, сестрам рубашку для купания в источнике. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: эфире «Радио Образ».
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале МАКС «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Церковное слово. Изо.
4: Изо. Из. Пример из Евангелия от Матфея.
3: Он же, отвечав, рече: «Писано есть, не о хлебе единим жив будет человек, но о всяцем глаголе исходящем изо уст Божиих». Он же сказал ему в ответ: «Написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих».
4: Итак, «изо» означает «из».

Поэтому прошу нас к молитве для мотивации обращения к Богу, к святым. В конце концов, и святые-то они, многократно повторяю, что они не сами по себе, а они наши посредники, через них мы к Богу же и обращаемся. Мы ж как молимся, еще раз повторю, там, преподобнее отче Сергия, моли Бога о нас. Слышали, да, наверное, когда канон читается, там молебен служится, и вот эти запевы из канона. Мы ж не просим его непосредственно там вот сотвори чудо там преподобной Серки. Да и даже если так, он же не сам по себе это творит. Тоже надо понимать, что он это совершает силой Божией, то есть обращаясь к Богу, а Господь по его молитве уже совершает то, что необходимо в данный момент. Вот ведь как. Так что, так или иначе, какие бы иконы дома ни находились, именно смысл-то их в том, чтобы нам было и приятно, и удобно, и радостно молиться. Именно мотивация к молитвенному деланию и служит вот этим, вот как вы говорите, обязательным элементом присутствия этой иконы у тебя в доме. Поэтому какая бы ни была икона, ну и чего, если тебе от этого ни холодно, ни горячо. Ну да, красиво. Ну, картину повесь. Я не знаю, там того же Васнецова. Какую-нибудь там Алёнушку на берегу болотца по поводу там Иванушки, который там в козлёночка превратился. Ну тоже красиво будет. Понимаете, иконы не для красоты. Икона именно вот для нашей молитвы, для мотивации. Поэтому вот так ориентируйтесь. А то, что там, ну да, икона Богородицы, икона Спасителя, там Троицы, еще что-то. Ну, весь ряд можно перечислить. Николая Чудотворца, ангела-хранителя, архангела Михаила. Если это дом, то, значит, неопалимую Купину от пожара. Если в доме, так сказать, есть тенденция к алкоголизму и пьянству, то, значит, неупиваемую чашу. И этот список можно бесконечно продолжать. А обязательно, еще раз повторяюсь, те, которые нам помогают молиться, которые безразлично на нас не действуют никак, которые нам безразличны, какие бы они ни были, кто бы на них ни был изображен, они ничего ровно счет не дают нам, эти иконы. Еще раз говорю, если мы их не по назначению используем как элементы интерьера или для красоты, просто там, как говорится, по фэншую тут их повесить решили, это только уничижение святыни и ее значимости, потому что там святой человек изображен. Вот так вот. Альбо сам Господь Бог. Так что, если мы к нему не обращаемся, ну, для чего же тогда его изображение нужно? Вот так надо ориентироваться. Вот еще прислала вопрос Марина. Скажите, пожалуйста, как православная церковь относится к кремированию? Можно ли поминать за литургии кремированных родственников? Дорогая Марина, об этом уже тоже мы неоднократно в наших программах беседовали. Помните, может быть, не так давно, и у всех на памяти, я думаю, осталось, такое было бедствие поголовное, как пандемия COVID-19. Помните, наверное, да? Когда, если бы хоронили всех, кто умирал, у нас просто бы земли не хватило. Пришлось бы на полях, где это у нас сельскохозяйственные угодья, там хоронить. Очень много людей умирало. Помним, я думаю, об этом. Вот. И из соображений еще и, будем говорить так, противоэпидемических, ну, хотя этот вирус ковида, он не шибко живуч во внешней среде, и тогда

0: говоря про перчатки на руки и то, что можно там где-то через руки подхватить, это все было так, в пользу бедных. Болтовня. Заразиться таким образом этим ковидом невозможно. Вот, коронавирус, он неустойчив во внешней среде. Но, тем не менее, как в свои времена при эпидемии холеры, чумы и так далее, особенно сибирской язвы, трупы умерших сжигали. Ну и здесь, как говорится, от греха подальше в ряде случаев принимались именно такие решения. Естественно, среди умерших было немало и христиан, в том числе православных. И раз такое случилось, то церковь совершенно официально заявила о допустимости, то есть прямого благословения, вот кремировать и никак иначе. Такого благословения не было от церкви, естественно. Но допустимость этой манипуляции, сожжение тела перед погребением, оно было. То есть на сегодняшний день никак это церковью не препятствуется такая процедура, ничего. И даже непосредственно в крематориях оборудованные прощальные залы, куда приглашают священников, и перед кремацией священник совершает обряд отпевание, как мы называем, или по-правильному погребение. Вот после этого человека кремируют, а дальше эту урну либо захоранивают, либо помещают там этот самый колумбарий. Это уже на усмотрение родственников. То есть тут проблем на сегодняшний день никаких не существует. Просто я упомянул о эпидемии тогда, пандемии этой ковида, в связи с тем, что это послужило именно толчком к тому, что церковь официально объявила об этом. Потому что немало, я скажу, немало. Сейчас вот прям конкретно количество вам назвать не смогу и даже по именам перечислить, но у нас есть немало святых, которые погибли в огне, сгорели, были сожжены заживо. Особенно вот во времена Нерона. Вот у него развлечение такое было, когда он из христиан делал факела осветительные у себя в садах. К столбам христиан привязывали, обматывали их тряпками, эти самые обливали смолой и поджигали. И вот Нерон там со своими приближенными ходил, вот, гулял вокруг, а улицу ему освещали вот эти вот там кричащие, горящие христиане. Вот развлекался так Нерон. Любитель был такой, пироман. Немножечко. Понимаете? Ну вот. То есть, и, конечно, среди них были и святые, ну что нам теперь их не почитать, что ли, если они в огне сгорели? Так получилось, что их так казнили. Нет, конечно. Мы их так же, кто заслужил это, действительно, через свою мученическую кончину за Христа, мы о них помним, мы их почитаем как святых. Почему же из этих соображений нельзя молиться за тех, кто был кремирован? Тем более после смерти. Ну, чего-то такого-то. Вот. Если уж по-правильному, там без урны прям пепел можно как-то из земли взят в землю, а ты идешь, пожалуйста, можно из урны землю высыпать в могилу, прикопать тут же не тело, захоранивать надо, можно не на такую большую глубину, как тело должно быть захоронено по нашим нормативам российским. Ну а так прям вот на кладбище есть же могилы родственников. Пожалуйста, сделал там углубление соответствующее, там, может, ну, на полметра туда всыпал, закопал, пожалуйста, и поставил, соответственно, там либо крест, либо памятник, или еще чего-то. Вот это не запрещено, это вот не тело погребать, а именно прах. Поэтому никаких проблем нет. Есть, конечно, элементы извращения там на Западе, когда они из вот этого праха пытаются изготовить там, допустим, алмаз там, потом огранку бриллиантовую сделать на перстень там, так сказать, в перстень умонтировать и это, погребенного своего родственника у себя тут на пальце в украшении носить в виде бриллианта, сделанного из праха усопшего. Ну, это я вот считаю, конечно, извращением. Ни много ни мало. А если все это сделать так, как положено, ну, почему нет? Так что церковь никоим образом не против этого. На сегодняшний день, по крайней мере. А у нас первый звоночек в студию. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Батюшка Олег, здравствуйте.
0: Здравствуйте. С праздником.
1: А, у меня такой вопрос. Господь говорит в Евангелии, кто любит домашних больше, чем меня, тот мне недостоин. Вот слово «любовь». У греков там много разновидностей понятий. Я не очень понимаю, но вот я не знаю, люблю я свою дочь, внуков. Вот они меня просят помочь. Единственное, что я умею помогать. Больше вот так на эмоциональном уровне я не, как бы, я не знаю, что такое любовь. Вот меня просят помочь, я помогаю. И любить Бога. Господь сказал, меня любит тот, кто исполняет мои заповеди. Я ни одну еще вообще не вспомнила. Даже из Ветхого Завета. Финальный закон Моисеева, там первая заповедь, люби Бога. Даже рядом еще не подошла к этому. Вот меня всегда интересует, что имел в виду Господь, сказал, когда сказал, кто любит больше домашних, хотя он сам сказал, люби ближнего, как самого себя. То есть что такое? Что он подразумевал под словом «любовь»?
0: Благодарю за вопрос. На самом деле вопрос очень интересный и очень важный. Так вот, здесь Господь вторит одной из заповедей так называемых Моисея, которая в иудейском оригинале звучит как «Не сотвори себе кумира, не поклоняйся тому, что на небе, то, что на земле, то, что в море, в воде и так далее». Вот это о чем. Тот, кто ставит людей, неважно, кто он там, сын, мать, кум, брат, сват, отец, там, родственник, или просто знакомый там, или просто любимый кто-то, ставит на уровень выше Бога и поклоняется ему, как домашнему божку, служит ему не Богу, а вот твари вместо Творца. Вот так это надо понимать. Кто тварь будет любить более, нежели Творца, тот недостоин Творца. Перевожу вам вот на такой язык, если это будет вам понятнее. Это не о том, что надо от ближних своих отвернуться. Действительно, возлюби ближнего, как самого себя. Да, помогай ближнему. Но помни, что любой ближний твой, любой твой, так сказать, родственник, он точно такая же тварь, как и ты. А есть Творец, который и его, и тебя сотворил. И вот не надо ни приравнивать, ни выше ставить. А у нас, к сожалению, имеет место такой элемент, когда мы там... Как-то была у нас беседа, ну, давным-давно, может быть, и стоит об этом еще раз поговорить, относительно дефектов в воспитании детей. Вот есть, допустим, такой авторитарный тип воспитания ребенка в семье, когда ребенку все запрещают и его заставляют там по одной половице ходить и выполнять строго то, что вот родители повелели. А есть обратная сторона этой медали, когда из ребенка делают домашнего такого божка. Божок такой маленький, сажают его в передний угол, и вот вся семья тут на него молится. Там и отец, и мать, и дедушка, и бабушка. И вот все для него. Все вот для маленького, все для ребеночка, все для сыночки или там для доченьки. И ни в том, и ни в другом случае не получится ничего из ребенка хорошего. Когда он избалованный, когда вот все для него, ну, мы знаем вот этих вот мажоров-то, о которых тут и фильмы снимают, и последняя вот тут неприятность у нас в Нижнем Новгороде произошла, там отца убили, миллиардера, а сынули, сел там на дорогущую машину, разбил ее сам в дребодан пьяный, потом где-то в каком-то кабаке заснул, в конце концов там дело возбудили такие, и что-то там ему вменили. Сейчас продолжается разбирать, но об этом, правда, уже вопрос в новостях, как говорится, не освещают, что там дальше.

Видение для этого не эти вещи. Я все это знаю изнутри, не понаслышке. Можете мне поверить, я тогда не просто жил, а сам этим занимался. Атеизмом. Научным причем. Насколько бы смешно это ни звучало. Понимаете? То есть на тот момент это было нормально. И не то, что нормально, а поощрялось. И обязывались, еще раз говорю, и авторы фильмов, и авторы литературных произведений, и даже, видите, педагоги в школах проводить вот такие вещи, чтобы людей от церкви отвращать. Но поскольку мы с вами живем сейчас, это, видимо, мы люди верующие, как бы, и у нас это вызывает праведное возмущение, некий праведный гнев, может быть, даже внутри, что мы такое видим. Но извините, если там на картине какого-нибудь художника советской поры мы видим там стоящих рабочего и колхозницу с серпом и молотом в руках, и мы знаем, что это символ того периода времени, когда церковь разрушали и так далее. Ну что, нам теперь по образу и подобию неких братьев эти картины сжигать, что ли? Если там что-то такое изображено. А это признано всеми высокохудожественным произведением, оно где-нибудь в Эрмитаже выставлено. Ну да, там был, так сказать, свой соцреализм, такое вот направление. Или если там в каком-нибудь художественном произведении, книге там какого-нибудь писателя известного будет элемент там, намекающий на такие же вещи, нам что, эту книгу тоже жечь, как фашисты в свое время неугодные книги жгли на кострах? Ну, кому будем уподобляться-то? Точно так же и фильмы, где действительно гениальный комедиограф Леонид Гайдай создал такое произведение, и там есть элемент. Ну что теперь, на этом основании, как советские худсоветы нам эту киноленту на полку класть или такой вот монтаж делать там, вырубать оттуда целый эпизод длиной там минут 5, а то и 10. О чем вы говорите? Давайте относиться к этому, ну, с пониманием, как минимум. И относиться к этому с элементом некой самоиронии. Потому что и мы подчас оказываемся в такой же ситуации, как Миронов. Анекдот недаром существует, я его неоднократно уже тут в эфире упоминал. Сорвался мужик там с 9-го этажа, летит на асфальт, начинает молиться: «Господи, пить брошь, курить брошь, по бабам ходить брошу, буду жить, в церковь ходить, Богу молиться, свечки ставить». Проезжает машина с матрасами, он прямо аккурат туда и падает. Смотрит наверх, говорит: «Господи, вроде недолго летело, какая только дрянь в голову не лезет, а?» Понимаете? Вот. Анекдоты на пустом месте не возникают. Вспомните, вспомните свою жизнь и проанализируйте. Я не исключаю, хотя не утверждаю, но не исключаю того варианта, что и с вами, с каждым из нас такое случалось. Что когда нам чего-то вот прям вот до смерти вот на, и мы готовы тут не то что тельняшку на груди, но и многие другие вещи на себе порвать, чтобы получить то, что нам надо в данный момент. И как только получаем, как тот же тот анекдот про еврея, который хотел себе место для парковки, тоже замолился, что-то Богу пообещал, и тут перед ним автомобиль выезжает. Он заезжает, такой: «Спасибо, говорит, Господи, тут уже место освободилось». Вот. Понимаете? Вот так. Поэтому не надо тут на Гайдая батон крошить. Он действительно великий художник, комедиограф. Хотя в последние годы там типа «Спортлото 80» там он, конечно, сдал здорово, но вот тот самый советский его период — это просто гениальные комедийные картины. Вот, ну что ж, вот на этой оптимистичной ноте я хочу закончить наше с вами общение. Всего вам доброго, храни Господь, оставайтесь с нами.

0: радиообраз. И еще раз с праздником Казанской иконы Божией Матери.
1: О наболевшем с отцом Олегом Осиповым.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина, и вы слушаете мою авторскую рубрику «Вечерний альбом». Это несколько вечерних минут для чувств, размышлений и вдохновения. Листая вечерний альбом, постараемся замедлиться и увидеть то, что в каждодневной суете часто не замечаем. По словам педагога и детского писателя Василия Сухомлинского, детство – это настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. Ребенок не готовится жить, он уже живет полнотой, которой взрослый человек уже не знает или не помнит. Дети – пока дети. До 7 лет, например, страшно отстоят от людей, совсем будто другое существо из другой природы, писал Федор Михайлович Достоевский, утверждая, что в этой инаковости их мудрость. Они видят суть, а не форму. Писатель также подчеркивал, что нет драгоценней воспоминаний у человека, как от первого детства его в доме родительском. Поэтическое восприятие жизни, всего окружающего нас – величайший дар, доставшийся нам от поры детства. Если человек не растеряет этот дар на протяжении долгих трезвых лет, то он поэт или писатель, отмечал Константин Паустовский. Для писателя ценность детства – способность сохранять умение удивляться и видеть красоту в простых вещах. Детство уходит, но оно уходит не в один день. Оно уходит постепенно, как летний вечер, когда краски тускнеют, но ты все еще отказываешься зажигать свет. Теперь, став взрослыми, мы понимаем, что детство – это особая и ни с чем не сравнимая пора, которой, увы, не возвращается. Предлагаю послушать трогательную песню про детство с одноименным названием от нашего нижегородского композитора Ольги Веденкиной. Ей принадлежат слова и музыка, исполнит песню о детстве и взрослении Алена Парсенюк.

0: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня. В добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Свен, не умевший лгать. Датская народная сказка. Жил в Дании когда-то крестьянин, и было у него три сына. Два старших уговорили отца завещать им все имущество, но перед смертью старик вспомнил все-таки и младшего сына, Свена. Ведь о нем ты не подумал? Отец призвал к себе Свена и сказал ему: «Дорогой мой сыночек Свен, я тебя немножко обидел. Все, что у меня было, я отдал двум старшим моим сыновьям. А тебе я могу завещать только свое благословение да старые рукавицы». «Что же делать, батюшка?» — ответил Свен. «Спасибо и за это. Рукавицы пригодятся мне зимой, а родительское благословение дороже золота». Вскоре отец умер. Свен закинул на плечо лук, к поясу привесил меч, положил в карман флейту, сунул за пазуху старые отцовские рукавицы, попрощался с братьями и ушел из дому искать счастье. Едва он вышел из родного селения, как между старшими братьями начались ссоры и драки из-за полученного наследства. А Свен в это время шел да шел по городам, долинам, распевая песни. Началась весна, снег таял, ручьи с шумом бежали с гор, а между солнечным небом и землей весело заливались первые жаворонки. «Пожалуй, я смогу сыграть на флейте такие трели», — сказал себе Свен, усаживаясь на камень ручья. Он поднес флейту к губам и заиграл. Тотчас под музыку Свена затанцевали форели в ручье, а птицы слетались со всех сторон, садились к нему на плечи и на шапку и с удовольствием слушали его игру. Когда голод давал знать о себе, Свен стрелял из лука зайцев и жарил их на костре. Попадая в чащу леса, Свен мечом прорубал себе дорогу и шел дальше. Вечерами он заглядывал в крестьянские дворы и играл для девушек и парней. Там угощали его сидром и пивом и оставляли на ночлег. Так шел он и шел все к югу, веселый, бодрый, с песнями и смехом. Каждый, кто встречал Свена, смотрел ему вслед и говорил с завистью: «Ну и весельчак этот парень!» И дошел Свен до столицы королевства. Тут узнал он, что у короля умер его главный слуга. Всякий, желавший занять его место, мог обращаться в королевский дворец. Свен тоже решил попытать счастье и прямо прошел в тронный зал дворца. Король восседал на троне усталый. У него побывали уже сотни разных людей, хотевших занять место главного слуги короля. Рядом с королем, на узеньком высоком троне, сидела его дочь, принцесса. Свен поздоровался с королем. «Здравствуй», — ответил король. «Зачем пришел?» «Хочу занять место главного слуги», — сказал Свен. «А пригоден ли ты на такую важную должность?» — спросил Свена король, поглаживая бороду. «Когда попробую, то скажу», — ответил Свен. Король взглянул на принцессу, а принцесса поглядела на короля и выплюнула на пол вишневую косточку. «Нельзя так делать», — строго сказал Свен. «На полу будут пятна».
2: «Не твое дело, мужик.
1: сердито возразила принцесса и отвернулась от Свена, продолжая есть вишни.
2: «Я вижу, что ты стрелок», — промолвил король.
1: «Но хорошо ли ты стреляешь из лука и всегда ли попадаешь в цель?»
2: «Может быть, на свете есть стрелки и получше меня. Но я берусь из того вон угла сбить стрелой вишневую косточку с ладони принцессы».
1: Король что-то шепнул дочери, и та положила на ладонь вишневую косточку. Свен отошел в угол, натянул тетиву, стрела просвистела и сшибла косточку, не поранив руки принцессы.
3: «Ах!» — вздохнула принцесса, покраснев, как вишня. «Я намучилась, дожидаясь стрелы».
1: Король улыбнулся и спросил. «Ну-ка, а так ли хорошо ты владеешь мечом, как стрелой и луком?»
2: «Один владеет мечом хорошо, а другой еще лучше».
4: «Ты удивительный парень», — сказал король. «Вот те, которые приходили ко мне, хвастались, что они будто бы все умеют делать, а тебя послушать, так ты ничего не умеешь».
2: «Что я ничего не умею, этого я не говорил», — ответил Свен. «Но я не умею лгать».
4: «Ты лжешь!» — воскликнул король. «Всякий сумеет солгать, когда нужда заставит».
2: «Это ты так думаешь», — ответил Свен. «А я никогда не солгу. Не такой я человек».
1: В это время Свен увидел пробегавшую мимо трона черную кошку, любимицу принцессы. Он выхватил меч и отрубил последний волос на кончике кошачьего хвоста.
3: «Ах!» — воскликнула в ужасе принцесса. «Бедная моя кисонька! Тебя убил злой человек!»
1: И она закрыла глаза, а когда открыла их, то увидела, что ее любимая черная кошка преспокойненько уселась на золоченом стуле на солнышке и стала усердно умываться лапкой. Свен показал королю волос с кончика кошачьего хвоста, и король воскликнул.
4: «И с мечом ты, мастер, управляться! Но я вижу у тебя флейту. Видно, ты музыкант хороший.
2: Что ж, песенку могу вам сыграть», — скромно ответил Свен.
1: Вынул из-за пазухи флейту и заиграл. На его песню со всего королевского сада стали слетаться птицы. Они усаживались на плечи и голову Свена и с наслаждением слушали его игру. Кошка-принцесса начала жмуриться, качать в такт песни головой и притоптывать лапками, как бы собираясь танцевать. А принцесса замерла, держа в руках вишню, которую никак не могла донести до рта. Когда Свен окончил песенку, король сказал удивленно: «Ну, по игре на флейте ты второй Орфей». На что Свен ему: «Я не знаю этого человека, государь. Я просто играю, что мне придет в голову». А принцесса сказала задумчиво: «Когда ты играл, мне казалось, что я вижу солнечную зеленую долину, веселые танцы форелей в сверкающем ручье и слышу радостные трели жаворонков между небом и землей».
3: «Об этом как раз и рассказывала песня», — отозвался Свен.
1: Принцесса была в таком восторге, что на глазах ее показались слезы.
2: «Ну, а как ты находишь принцессу?» — спросил король. «Она красива, не правда ли?»
4: «Ничего себе», — ответил Свен.
1: «Но я видел на своем пути девушек и покрасивее». Тут принцесса вскочила и, опрокинув серебряную корзину с вишнями, стремительно выбежала из зала. А король расхохотался. «Я оставляю тебя на королевской службе», — сказал он Свену. «Ночью ты будешь часовым в карауле, а теперь пойдем ужинать. Я так проголодался. Король приказал Свену следовать за собой. Все вошли в просторную королевскую столовую, золотую, с малахитовыми колоннами. Свена усадили со слугами в последнем ряду. Придворные слуги с презрением смотрели на его бедную крестьянскую одежду, называли его выскочкой, старались всячески унизить его и быстро опустошали блюда, чтобы Свену ничего не оставалось. «Ну, как тебе понравился мой ужин?» — спросил Свена подошедший король. «Об этом надо спрашивать у тех, кто его ел», — ответил Свен. «А мне доставались только вылизанные тарелки да пустые кубки».
3: «Так не годится, мой добрый слуга. Я сейчас это исправлю», — произнес король.
1: Он сам поднес Свену лучшее кушанье на золотом блюде, сам налил превосходного вина в драгоценный кубок. Все придворные со злобой и ненавистью смотрели на Свена. А тот принялся уплетать за обе щеки вкусные кушанья и запивать их дорогим вином. Когда король поднялся из-за стола, то приказал Свену стать часовым на всю ночь возле двери королевской спальни. «Смотри, не засни», — предупредил король. «Кто уснет на посту, тот будет казнен без суда». Король запер большую дверь в сад, положил на стол перед Свеном свою золотую корону и золотую нашейную цепь и удалился в спальню. Свен решил не садиться, чтобы как-нибудь нечаянно не заснуть. Он стоял неподвижно, как статуя, не отводя глаз от короны и золотой цепи короля. И вдруг Свену так сильно захотелось спать, как никогда еще в жизни. Ноги у него так и подкашивались, голова будто налилась свинцом, а веки словно закрывал кто-то железной рукой. И какие-то разноцветные искры запрыгали перед глазами. Корона на столе превратилась в принцессу, и принцесса говорила ему: «Засни, мой милый Свен, тогда я тебя поцелую». И она обнимала его и поцеловала, чтобы он крепче заснул. «Отстань ты от меня!» — бормотал Свен. Он вздрогнул, выпрямился, но никакой принцессы не было. Ему это пригрезилось. «Я не должен спать! Я не должен спать!» — повторил он самому себе. И вдруг свалился и заснул на полу, как убитый. Проснулся Свен, когда солнце еще едва поднялось. В первую минуту он не мог сообразить, спал он или не спал. В ужасе он стал оглядываться вокруг. Все было по-прежнему. Только со стола исчезли и корона, и золотая цепь короля. Дверь в сад была открыта настежь. Свен понял, что его ожидает казнь. Пожалуй, он может спастись бегством через дверь в сад. Он раздумывал недолго и решил остаться на своем посту, чтобы самому рассказать обо всем королю. «Доброе утро», — сказал, входя король. «Дай-ка мне корону».
3: «Короны нет», — ответил Свен. «Как нет? Да ты шутишь!»
2: «Мне совсем не до шуток, государь.
3: Тогда дай мне мою золотую цепь».
2: «И цепи нет», — с тоской сказал Свен.
3: «Этого не может быть!» — гневно крикнул король.
2: «Все может быть на свете», — отозвался Свен. «Я заснул, стоя в карауле».
3: «Но ты же знал, что тебя ждет за это смерть», — сказал король. «Почему же ты не убежал?»
2: «Если бы я убежал, то как бы вы мне тогда отрубили голову?» — спросил Свен. «А теперь я готов хоть сейчас идти на смерть». В эту минуту вошла принцесса. Она слышала последние слова Свена
3: и спросила разгневанного отца: «За что ты хочешь казнить Свена? Он заснул сегодня ночью на посту, и воры украли мою корону и золотую цепь. За это сегодня мы отрубим ему голову». Услышала это принцесса, горько разрыдалась, упала на колени перед королем и стала просить его: «Я уверена, что Свен ни в чем не виноват. Он не мог заснуть на посту. Это проделки какого-нибудь злого придворного. Клянусь, что Свен невиновен». «Перестань, не клянись», — сказал ей Свен. «Ты ничего не знаешь, и это будет ложная клятва. Я ведь и вправду заснул ночью на посту и заслужил смерть». Но тут король сказал: «А ты честный, славный парень, Свен. Ах, если бы у меня были такие министры, а то они все мошенники и дураки. Теперь я убедился в том, что ты действительно можешь называться Свен, не умеющий лгать. Ведь это я сам дал вчера тебе за ужином снотворного питья в кубке. А когда ты заснул, то я взял и корону, и золотую цепь, и отпер дверь в сад. Но ты не убежал. Ты пожелал лучше остаться, как честный солдат, на своем посту и сказать правду, хотя это и грозило тебе смертью». «Ну, совсем нехорошо так было вам поступать со мной, государь», — ответил Свен недовольно. «За это вас следует хорошенько наказать». Король расхохотался. «Ах, Свен, Свен, чем же ты хотел бы меня наказать? Не хочешь ли взять себе в жены мою единственную дочь? Я ведь вижу, что она полюбила тебя». «Благодарю, государь. Не могу отказаться от этого предложения, потому что я и сам полюбил принцессу», — сказал Свен. «А была бы она тебе мила, так же мила, если бы она была простой нищенкой?» — спросил, улыбаясь, король. «Почем знать?» — почесал затылки Свен. «Жениться на дочери короля куда приятнее, чем на нищенке». «Молодец, Свен! Ты вовсе не умеешь лгать! И я полюбил тебя за это. Ты будешь моим наследником». На другой день король устроил пир на все королевство. Свадьба была очень торжественная. День и ночь играла музыка, и королевский дворец был весь в разноцветных огнях. На свадьбу были приглашены 40 тысяч людей. За праздничным столом принцесса не сводила глаз со своего жениха. Такой он был красивый в вышитом золотом платье и в красном бархатном плаще. Над столом на почетном месте висели на стене лук, меч и флейта Свена. «Я должен был сделать тебе свадебный подарок, дорогая моя», — обратился Свен к своей невесте. «Но мне нечего подарить тебе, кроме вот этих старых рукавиц, которые вместе с благословением достались мне в наследство от отца. Эти рукавицы, наверное, волшебные, если они помогли мне взять тебя в жены. Только тебе придется заштопать их. Видишь, сколько на них дыр!»

0: Пора читать.
1: Наталья Сухинина. Времена года. Так уж сложилось, что от каждой книги Натальи Сухининой читатели ждут чего-то особенного. И не напрасно. Писательница давно зарекомендовала себя мастером так называемой «житейской прозы». Ее неповторимый стиль узнаваем, истории близки и понятны, а герои так похожи на тех, с кем мы каждый день сталкиваемся на улице, на работе или в супермаркете, а часто и на нас самих. Тем не менее, Наталья Сухинина ненавязчиво и деликатно раскрывает перед читателями истины, которые производят ошеломляющий эффект. Этим феноменом обладает и сборник ее рассказов «Времена года». Автору удалось создать настоящую симфонию, вполне под стать знаменитому одноименному циклу композитора Вивальди. Не связанные между собою ни сюжетом, ни стилем рассказы воспринимаются как нечто удивительно цельное, благодаря тому, что едины по духу. И как за весною наступает лето, а за летом осень, а следом зима, так и рассказы в книге плавно перетекают друг в друга. «Времена года» — это сборник о разных периодах жизни человека. Весна — юная и стремительная, со свойственными ей ошибками. Лето — зрелость мыслей, чувств и поступков. Осень — мудрая середина жизненного пути, достойно несущая свой жизненный крест. Зима — подведение итогов и приготовление к жизни вечной. Ни одна из описанных историй не похожа на другую, но каждая чему-то учит. Здесь и торжество истины, и скорбь о поражающей человека ненависти и лжи. Наталья Сухинина не раз признавалась, что сюжеты для произведений ей подбрасывает сама жизнь. Может быть, именно поэтому они так близки читателям и так естественны. Для православного человека особенно будут дороги те рассказы сборника, которые посвящены церковной тематике. Именно в них видится непрерывный поток небесного света и отеческого тепла, чувствуется биение христианского, а значит, доброго сердца.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

Отвергнись себя. День за днем дневник православного священника. 25 июля. Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 24. Довольны ли мы проникнуты смыслом этих слов? Отвергнись себя. Каждый из нас знает в теории, что надо жить для других, что эгоизм есть большой порок, но понимаем ли мы вполне, что значит отвергнуться себя? И исполняем ли мы это повеление, идя за Иисусом Христом? Пока человек не перестал вовсе существовать для себя, он еще ничему не научился. Пока он не понял, что свою волю, свою силу, свою жизнь, все свое существо он должен отдать Богу и ближнему. Он не может следовать за Христом. В Слове Божьем есть много указаний на это. Например, если пшеничное зерно не умрет, оно не может принести плод. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 24. Только умирая ежедневно для самих себя, мы можем нашей жизнью принести плод, достойный звания христианина. Тот плод, которого ожидает от нас Господь, который Он предназначил нам произвести и который обратится в пользу и для нашей души. Имея всегда перед собою образ Спасителя, следуя за Ним, подражая Ему, как можем мы еще думать сколько-нибудь о себе? Взор, обращенный единственно на Него, не может вместить уже ничего личного. И кто идет за Ним, конечно, пойдет всегда по верному пути.

0: доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
2: Алексей Толстой. Любовью к ближним пламенея народ смирению он учил. Он все законы Моисея любви закону подчинил. Не терпит гнева он, не мщения. Он проповедует прощение, велит за зло платить добром. Есть неземная сила в нем. Слепым он возвращает зрение, дарит и крепость, и движение тому, кто был и слаб, и хром. Ему признания не надо, сердец мышления отперто. Его пытающего взгляда еще не выдержал никто. Целя недуг, врачуя муку, везде спасителем он был. И всем простер благую руку, и никого не осудил.

0: Добрая музыка на радио «Образ».
1: Шуршат пожухлые страницы,
2: бумага желтая бледна,
1: но сквозь заглавных букв ресницы
2: какие смотрят времена.
1: Времен связующая нить.
2: Авторский цикл историка Анны Марьевой.

0: заведующий отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.
1: Мартынов. Живописные путешествия от Москвы до китайской границы. Сегодня мы поговорим об одном очень интересном и красочном издании начала XIX века, которое явилось следствием предпринятой в 1804 году экспедиции в Китай. Издание так и называется «Живописные путешествия от Москвы до китайской границы». Почему же только до китайской границы? Может спросить нас внимательный слушатель. Но этому есть объяснение. Дипломатическая экспедиция сенатора графа Юрия Александровича Головкина была направлена Александром I в Пекин в 1804 году. Целью посольства стало установление прочных торговых сношений между Россией и Китаем и уступка России Амура. Предлогом посольства были поздравления цинского Богдыхана с восшествием на престол и извещение о воцарении Александра I. Правда, к этому моменту Богдыхан царствовал уже 9 лет, но обширность территории России, по всей видимости, извиняли такую задержку. Посольство было очень многочисленно, более 300 человек. В него входили военные чиновники, ученые и духовные лица. Еще в пределах России Головкин получил протест китайского правительства против многочисленности посольской свиты и должен был ее сократить. Посольство добралось только до Урги, то есть до будущей столицы Монголии, Улан-Батор. Там руководителю экспедиции, графу Головкину, были предъявлены такие требования относительно церемониала его приема, например, ритуал земного поклона, коу-тоу, что он счел их неприемлемыми и возвратился в Сибирь. Неудача возбудила неудовольствие императора Александра I, и Головкину долго пришлось прожить в Иркутске. Кроме непосредственно дипломатических целей, эта экспедиция имела еще и познавательную – собрать разного рода сведения о природных условиях Дальнего Востока и его народонаселения. Для снятия видов и изображения всех заслуживающих любопытства предметов были приглашены художник Андрей Ефимьевич Мартынов и рисовальщики Александров и Васильев. В издании 1819 года «Живописное путешествие от Москвы до китайской границы» включено 30 иллюстраций Мартынова, подготовленных на основе натурных зарисовок и выполненных в технике афорта. Остановимся на последнем термине. Афорт – разновидность гравюры на металле. Для изготовления печатной формы металлическая пластина покрывается кислотоупорным лаком, на котором процарапывается рисунок. Затем пластина помещается в кислоту, которая вытравливает металл в открытых от лака областях. После травления остальной лак снимается с пластины. Перед печатью на пластину наносится краска, а затем гладкая поверхность печатной формы очищается от нее, в результате чего краска задерживается только в протравленных углублениях. При печати эта краска из углубленных печатающих элементов переносится на бумагу. Первые афорты появились уже в начале XVI века. В конце XX века растущая озабоченность о влиянии кислот и растворителей на здоровье художников и печатников, работающих в этой технике, привела к разработке менее токсичных методов создания афорта. Вернемся к живописному путешествию. Издание напечатано альбомным форматом 21 на 32 сантиметра. Одновременно вышли издания на русском и французском языках. Экземпляр, хранящийся в Нижегородской областной библиотеке, относится к той небольшой части тиража, которая имеет ручную раскраску всех иллюстраций. На 30 иллюстрациях запечатлены виды городов Владимир, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Иркутск, Кяхту, рек Обь, Енисей и Селенгу, озеро Байкал. Нас, конечно, в первую очередь интересуют виды нижегородских пределов. Андрей Ефимович Мартынов включил в альбом два изображения Нижнего Новгорода. Первый рисунок вид Нижнего Новгорода с другой стороны Оки, знакомит нас с тем обликом города, каким он был на рубеже XVIII-XIX веков. Изображение нашего города сопровождается следующим текстом. Сказывают, что императрица Екатерина Великая, восхищаясь счастливым местоположением Нижнего Новгорода, нарекла его истинную столицу российского государства. И в самом деле, находясь посреди империи, посреди различных богатств и источников государственных, повелевая двумя величайшими судоходными реками, Волгою и Окою, кою у подошвы его соединяются, Нижний Новгород может располагать внутреннюю и внешнюю торговлею и теперь почитается главнейшим внутренним портом. Каждое лето приходит и отходит отсюда более 2500 судов с различными российскими товарами, на коих употребляется до 100 тысяч работников. На рисунке на высоком берегу Волги можно увидеть Нижегородский Кремль. С реки сей готическая крепость сия представляет великолепное зрелище. Такой оценки удостоилась одна из главных достопримечательностей нашего города. На территории Кремля видны пятиглавый Спасо-Преображенский собор и архиерейские палаты. Чуть ниже кремлевской стены расположилась Ильинская церковь. В правой части рисунка – Рождественская церковь с отдельно стоящей колокольней. В целом изображение Нижнего Новгорода дано достаточно схематично. Второй рисунок, включенный Мартыновым в живописное путешествие и изображающий Нижний Новгород, так и называется – Нижний Новгород при соединении Оки с Волгой. На нем запечатлена знаменитая стрелка с необозримой Заволжской далью – вид, открывающийся с территории Нижегородского Кремля. В центре рисунка на холме одноглавая каменная церковь Симеона Столпника с колокольней, построенная еще в 1743 году на месте сгоревшей деревянной. Располагалась она в подгорной части Кремля на участке между Зачатьевской башней и Ивановским съездом, недалеко от входа в Ивановскую башню, там, где сейчас березовая рощица. Слева от церкви уходит вниз кремлевская часть Ивановского спуска или Большой мостовой улицы, соединявшей Дмитриевскую и Ивановскую башни. Мощенная деревянными брусьями дорога проходила сквозь Ивановские ворота, крупнейшей четырехъярусной проезжей башни Нижегородского Кремля. Вел Ивановский спуск к Нижнему базару. По ней следовали пешие путники как налегке, так и груженные тюками с товарами. Рисунок интересен и тем, что внутренность Кремля постоянно изменялась вследствие пожаров и перестроек, а Мартынов запечатлел строение начала XIX века. Рассматривая рисунки Мартынова, погружаешься в неспешный патриархальный мир XIX столетия. Виды русской провинции, особенно поволжских и сибирских городов, достаточно редки в книгах XVIII – начала XIX века, что придает иллюстрациям особую ценность. А возможность познакомиться с ними у нижегородцев как раз и имеется. О книге можно говорить долго, но лучше всего познакомиться с ней лично. Поэтому приглашаю наших слушателей посетить музей книги и отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки.
2: Книгачею на заметку.
3: История православия в Китае начинается с конца XVII века. В 1685 году цинский император стал оспаривать русские земли в Преамурье, и его армия в 3000 человек напала на крепость Албазин с гарнизоном 400 человек. Силы были неравны, но русские героически обороняли крепость, и это так восхитило монарха, что после взятия крепости он переслал 45 казаков в Пекин, где они стали частью императорской гвардии. Им было разрешено создать свою собственную православную миссию, и благодаря русской православной церкви потомки албазинцев, несмотря на полную ассимиляцию, сохранили православную веру. С 1715 по 1933 год всего было отправлено в Китай 20 миссий и свыше 200 проповедников. Миссия в Пекине стала уникальным российским учреждением за рубежом на протяжении полутора веков. Миссия выступала в качестве неофициального дипломатического представительства России в Китае. В 1900-м грянуло так называемое «боксерское восстание». Это были фанатики, традиционалисты, которые хотели искоренить все признаки иностранщины. Они убили 222 православных китайца, которых позже Русская Православная Церковь причислила к лику святых мучеников. Они же разрушили здание пекинской миссии. Тем не менее, после 1900 года, вплоть до революции, в Китае был построен целый ряд православных храмов. После 1917 года в Китай хлынул поток из сотен тысяч русских белых эмигрантов. Однако после того, как в Китае пришли к власти коммунисты в 1949-м, начался исход русских, и в итоге в Китае осталось всего около 10 тысяч православных христиан. В 1966 году в Китае началась культурная революция и продолжалась 10 лет. В ходе революции автономная православная церковь Китая де-факто была ликвидирована. Хунвейбины разрушили и осквернили все православные храмы, до которых смогли дотянуться. Многие священники претерпели гонения и ссылки, некоторые были убиты. Возрождаться православие в Китае начало в середине 1980-х годов. В 1986 году была открыта для богослужения Покровская церковь в Харбине, где служил единственный получивший государственную регистрацию православный священник-китаец, протоиерей Григорий Чжу. По имеющимся данным, сейчас в Китае насчитывается около 15 тысяч православных верующих. Больше всего православных живет в Пекине и внутренней Монголии. Это потомки русских, смешанное русско-китайское население. До последнего времени православные приходы не имели своего священника, и богослужения проводили сами миряне. Только по крупным праздникам периодически могли приезжать священники из России и других стран. Только в 2015 году, спустя полвека, был рук положен священника для храма святых апостолов Петра и Павла в Гонконге этнический китаец диакон Анатолий Кун.
2: Времен связующая нить.
0: Авторский цикл историка Анны Марьевой, заведующей отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Дорогие наши слушатели, здравствуйте. В эфире «Радиообраз», программа «От чистого истока». Меня зовут Марина Дружкова. Неделю назад закончились съемки второй части игрового короткометражного фильма «Лизонька», посвященного блаженной Елизавете Белбышской, подвижнице XIX века, которая подвязалась в Троицком Белбышском монастыре, ныне расположенном в Кавернинском районе Нижегородской области. Сегодня у нас в студии участники съемок, руководитель проекта, продюсер фильма, иеромонах Евлогий Рощупкин, настоятель Троицкого храма в городе Ветлуга Нижегородской области, а также режиссер фильма Михаил Гущин и актер, сыгравший роль иеромонаха Агапита, Владимир Ганин. Здравствуйте, уважаемые гости!
2: Добрый день.
3: Добрый день.
1: Кстати, фильм «Лизонька» на слуху, по крайней мере, у людей воцерковленных, православных. Кто бывал в Белбыже, точно, наверное, его уже успел посмотреть. В 25-м году он вышел на экраны по благословению епископа Городецкого и Ветлужского Парамона и сразу завоевал ряд кинематографических наград и на зрителей, надо сказать, произвел очень глубокое впечатление. Вот про этот фильм мы сегодня поговорим, про тот, который уже снят и который вышел, и про тот, который еще в процессе монтажа, продакшена, постпродакшн как раз будет совсем скоро производиться. Уважаемые гости, как думаете, с чем связан, если так можно выразиться, успех? Почему так был принят этот фильм и кинематографической общественностью, и экспертами, и обычными людьми? Что-то в обществе сейчас какой-то запрос на это есть. Вообще, о святых фильмы у нас в кинематографе. Насколько часто можно встретить?
4: Наверное, все мы сталкивались. Документальных фильмов много, а художественных очень мало, единицы. Когда мы были на кинофестивалях, именно кинематографисты наши современные это отметили, что попали в пустую нишу. То есть на эту тему фильмов вот снимается очень мало. А с одним из в Москве тоже, с режиссером, продюсером я разговаривал. То есть он сказал, что немножко боятся браться за эту тему, именно за духовную, вот, церковную. Ну, много других тем, с ними попроще. Может быть, они обходят эти темы, поэтому, наверное, как-то вот так вот получилось.
1: Ниша пустая, но если фильм не будет такой художественного достоинства иметь, если это не будет профессиональное кино, правильно, Михаил, я говорю? Все-таки награды получают не только за тему.
2: Безусловно, мы стремились сделать качественный продукт. И, безусловно, не в полной мере это получилось. Но продукт получился достаточно хорош в плане качества. Именно вот использование киноязыка, да, вот монтажных каких-то приемов, образов и звукового какого-то сопровождения. Мы стремились к профессионализму, и фильм получился достаточно смотрибельным. Но вообще, мое мнение, конечно, не хотелось бы как-то скатываться в какой-то фанатизм там религиозный, но вот я отметил бы факт тот, что фильм получился достаточно мощный, еще и потому, что люди от духовенства, да, священники, за успех этого фильма молитву возносились не только от нашего руководителя, отца Евлогия, это было из трех монастырей. Это как минимум молитвы восходили за проект. И люди все радели за это. То есть это было такое соборное действие, что по-другому даже и не мыслится, чтобы это произошло. Люди приходили к этому проекту совершенно разными путями, но у всех есть какой-то некий такой опыт, какие-то провидения, по которым люди пришли. Поэтому я считаю, что это просто вот, как сказал философ, придем же на помощь необходимости, что-то вот в этом роде было, просто реализация некого замысла свыше. Это мое мнение.
5: Дело в том, что документальных фильмов достаточно много снято. Много снято рассказов о наших святых. Но когда человек смотрит фильм документальный, он смотрит на историческое лицо как на некий документ и больше воспринимает как некую информацию, иногда эмоциональную информацию, но информацию. А вот фильмов про святых, художественных фильмов, их достаточно мало. И я думаю, что вот потребность именно в художественном образе таких людей, вот она у зрителей очень высока. Поэтому, наверное, и популярность фильма такая. Когда мы смотрим художественный образ, мы невольно себя с ним ассоциируем. Мы невольно с ним как-то сочетаемся. И это нечто иначе, чем ежели мы смотрим документ. Я думаю, что вот тут некий секрет кроется.
1: С вами согласны, Владимир? Художественный образ, он воздействует на душу зрителя намного сильнее, мощнее, чем это просто документальное, да, рассказ, хроника. Но здесь есть и другая обратная сторона. Опасность не попасть или попасть мимо. Как мы можем заглянуть в душу святого, тем более человека, несущего такой сложный подвиг, как юродство? Отец Евлогий, почему возникла идея снять фильм о юроде? Это такая, ну, дерзновенная мысль, мне кажется.
4: Да, идея пошла не от нас. Я так часто говорю, что я до монастыря еще, в прошлой жизни, как говорится, до монашества. Я много работал с художниками у себя там в Омске. Где-то и выставочной деятельностью приходилось заниматься. И, ну, чтоб когда-то даже прикоснуться к кинематографу вот так вот изнутри, то есть даже близко мысли не было. Но здесь также я познакомился с нижегородскими художниками. И как-то Иван Ворожейкин мне рассказывает, что вот есть у него знакомый, близкий человек, который вот снял ряд короткометражных фильмов на социальную тему, Сергей Долженко. И он сейчас хочет снимать фильмы о монашестве. И ему нужны консультации на эту тему. И вот он предложил нас познакомить, и чтобы мы как-то пообщались, чтобы ему была помощь вот, там, в написании сценария, съемок. И когда он приехал к нам в монастырь в Белбаш, мы с ним пообщались, поговорили, и я дал ему прочитать, как многим, кто к нам приезжал, то есть даем прочитать вот книжечку эту «Жизни блаженной Елизаветы». Мы ее переиздали, это дореволюционное издание 13-го года. И вот обычно ее предлагаем нашим гостям, вот, паломникам, приезжим. Также я им эту книжечку дал. И через 2 дня он звонит, говорит: «Батюшка, 2 дня уже не сплю, перечитываю, надо снимать». Я говорю: «Ну, я даже не думал, что придется этим заниматься, это он будет снимать». Но я ему говорю: «Сергей, ну пиши какой-то сценарий хотя бы такой черновой, мне надо будет идти к владыке, спросить благословения». Хорошо, и вот он начал писать сценарий. 1, 2, 3 переписывать. Надо отдать ему должное, уже даже не помню, на каком варианте мы вот наконец остановились. И сценарий вышел. Ну, потом по определенным обстоятельствам Сергей отошел от этого проекта, передал вот все свои полномочия Михаилу Гущину. А мне пришлось уже, конечно, в нее это быть рядышком, потому что тема духовная, тема непростая, ошибок не должно быть. Приходилось вот все это и сценарий перечитывать, и участвовать в подборе актеров. И дальше так вот постоянно мы с Михаилом в паре. И так немножко забегая вперед, и уже вот следующий сценарий тоже писали все вместе. Даже трудно сейчас разделить, кто что там написал. Вот.
1: Соборное дело.
4: Да, то есть это было прямо несколько человек участвовало. Был сценарист профессиональный, но участвовали все.
1: Михаил, а как вы пришли в этот проект?
2: Согласился я без малейших колебаний. Меня пригласили художником-постановщиком на этот проект, поскольку у меня большой опыт большой площадки именно в художественном цеху. И я с удовольствием согласился, узнав, что за проект, о чем он. Потому что же сейчас модно снимать всякую чернуху, скандалы, психические перекосы и все это вот такое, да, которое на натянутом нерве, на таком, что ли. А здесь наоборот. Давайте я начну с того, что я, наверное, как режиссер не совсем полноценен. В каком плане? В том, что, допустим, некоторые фильмы я просто не позволяю себе смотреть. Просто я их не хочу смотреть. Фильмы ужасов, какие-то хорроры, я считаю, что это загрязняет психику и духовное пространство человека. Смотреть ради спецэффектов каких-то, да, если я возьмусь за какой-то проект, который требует, да, именно включения, вкрапления таких вот именно решений, то, наверное, я пересилю себя и посмотрю. Но я пытаюсь избегать подобного, то мне это, в общем-то, неинтересно. А в принципе, киноискусство, оно в своих основах как бы обучает, да, каким-то вот решениям. А потом уже все зависит от твоей фантазии, твоего креатива, там уже их как-то дорабатываешь. Поэтому я с удовольствием согласился участвовать именно в этом проекте, потому что проект нацелен на духовную эволюцию человека, но не на деградацию.
1: Было это вызовом для вас?
2: Было вызовом, когда я взялся спокойно как художник-постановщик, один из творцов, да, проекта. А было вызовом, когда на плечи мои легло еще и режиссура. Вот это да, вот это был, конечно, перегруз. Как вам сказать? Вот откровенно говорить об этом, я считаю, что это не вполне профессионально, браться сразу за несколько направлений. То есть если для меня взяться за серьезный проект как художник-постановщиком, это уже ответственность большая. А когда ты берешь на себя еще обязанности режиссера-постановщика, то это просто нереально. реализовать, поскольку твое внимание рассеивается, и там или тут происходят какие-то провисы по профессии. Поэтому, да, это был вызов, но, тем не менее, у меня режиссерские амбиции, поэтому я не смог себе отказать в этом и все-таки взялся. Было много сомнений по этому поводу, что, в общем-то, сподвигло меня подойти к могилке Елизаветы и попросить благословения. Действительно ли я должен это все реализовать, потому что, ну, груз такой серьезный. Ну, в общем-то, я там получил некие для себя какие-то, да, ответы на свои вопросы, ну, и потом уже спокойно врубился в эту массу рабочую. Да, для меня это был вот именно вот в этом плане вызов, и я считаю, не на 100%, конечно, но на большую половину я справился.
1: Уважаемые участники, вопрос задам ко всем. Вот что для вас главное в этом фильме?
4: Мне как-то сразу так легло, что фильм не только должен быть красивый, интересный, но он должен быть полезный. Именно вот это для меня была основная цель, как священника, чтобы человек мог увидеть в художественном фильме какие-то моменты, какую-то ситуацию, и чтобы он мог ей воспользоваться потом у себя в жизни. Я вот тоже рассказывал, в свое время вот два фильма до сих пор у меня в голове. Сюжеты, которые я там увидел, они до сих пор во мне живут, эта картинка стоит перед глазами, и когда что-то происходит у меня в жизни, я вспоминаю про это, ну, что соответствует вот той ситуации, что было показано в этих фильмах. Поэтому и здесь хотелось передать, чтобы любой человек, посмотревший этот фильм, мог взять для себя что-то полезное и потом еще использовать у себя в жизни или поделиться с другими. Наверное, вот это для меня самое главное.
2: Для меня здесь было приоритетом максимально реализовать замысел. Соответственно, мы обсуждали это в совокупности, все как бы осмысливали, как-то вот пытались углубиться в тему. И для меня первостепенной задачей было это именно правильно понять и, соответственно, использовав инструменты, донести это до зрителя.
1: Замысел нам раскройте.
2: Это популяризация, да, вот такого феномена, как юродство на Руси. Поскольку мы говорим о том, что это не распространено, да, вообще фильмы о святых, а тем более о юродивых. Здесь было именно аккуратно и тонко преподнести это, чтобы, с одной стороны, не напугать, с другой стороны, и не передавить эту тему. Но вообще проблематика взаимоотношения здесь юродивого и социума, как бы не секрет, что они на себя принимали, как правило, такое вот безумие, да, такое малоумие. И юродивый, он как раздражитель общества, юродивый как зеркало общества. Это некомфортно, люди не хотят видеть свои негативные стороны. В первом фильме это менее раскрыто, поскольку там уже Елизавета в своей полной силе, насильница монастыря, и к ней приходят уже люди за помощью. То есть она уже как реализовавшийся такой пророк. Вот сейчас в снятом фильме это детство Лизоньки. Там, конечно, вот проблематика эта более остро будет освещена. Замысел в том, чтобы вот рассказать людям о таком подвиге юродства.
1: Владимир, это первый опыт участия в съемках, мы вас знаем как ведущего актера театра «Вера» нашего Нижегородского.
5: Ну, я не был участником первого проекта. Так вот случилось, что вошел во второй. Знаете, как актер подходит, как обычно, значит, предлагается какая-то роль. Ну, актер, ну, хорошо, что, ну, вроде нормально, да, так по поверхности так проскакал. Ну, вроде все хорошо, так, ну, можно подсняться, все замечательно. А вот прошел процесс съемочный, когда во все это вклиниваешься. Мы все-таки актеры немножко иначе смотрим. Мы не столько смотрим на результат, что получится, а вот мы как-то так... У меня, по крайней мере, так, что я пытаюсь как-то вот углубиться, понять тему, найти в себе, найти вот собственный отклик, потом вот как-то это вот, чтобы это выражалось. А уж что там в результате получится, пока не знаю. Ладно, вот, ну, наверное, там что-то получится. Но когда вклиниваешься в эту тему, открывается такая бездна звезд полна. Невольно же себя ассоциируешь, а ты можешь так. Честно говоря, реально понимаешь? Нет, не можешь, не можешь. Да я про своего персонажа, я про монаха Агапита. Но зато, конечно, было удивительно, как хорошо работать. Так было приятно и в команде. И очень много для себя я открыл нового. Благодаря этой работе.
1: Ваш фильм, я видела первую часть, меня побудило к размышлениям, дальнейшим размышлениям над сутью подвига Христа ради юродства. И ваш фильм неожиданно на меня повлиял совершенно каким-то особым образом. Я пока еще не осмыслила, я его не раскладывала по полочкам логически, что здесь и как, по элементам. То есть не препарировала его, как говорят. И когда я увидела цитату, И мне все стало понятно. Цитата, она взята из жития, как я понимаю, этой святой. Я процитирую лишь одну строчку и задам, соответственно, вам вопрос. Истинное юродство во Христе – это бескровное, добровольно приемлемое на себя мученичество, сопряженное с перенесением злых насмешек в миру, уничижений и даже ненависти со стороны людей, не осознающих или не желавших осознавать высоты и цели, к достижению которых стремится Христа ради юродивые. Вот в первой части фильма мы видим ее, да, как Михаил сказал, уже взрослую, пришедшую в монастырь, уже в статусе юродивой там она находится, и люди к ней прибегают как к святой. А вы изучали ее житие, вы поняли, благодаря чему в ней проявились вот такие качества и такие способности нести столь строгий подвиг мученичества миру? Вот вы как-то размышляли, отец Евлогий, путь к святости? Откуда вот это зернышко?
4: Наверное, все-таки это тайна у каждого святого человека, тем более у юродивых. Ну, допустим, мы знаем, всем известная Ксения Петербургская юродивая, знаем, что после неожиданной кончины ее мужа вот с ней произошло вот это изменение. То есть она приняла на себя вот этот подвиг юродства.
1: То есть причина нам как бы
4: да,
1: ясна.
4: Да, причина, да, здесь она понятна. Кто-то из детства, та же Матронушка Блаженная, она с детства так была уже. У других тоже разные какие-то моменты жизни. И здесь в жизнеописании Елизаветы нет вот этого момента четкого. То есть жила, сказано, девочка до 17 лет, ничем не выделявшаяся от своих сверстниц. А вот неожиданно начала вот с 17 лет бродить по городу, уходить из дома, ночевать на колокольне. Часто видели ее, как вот пишут, раздетую и без головного убора, и зимой, летом. Вот что повлияло, мы не знаем. Но человек принял в какой-то момент для себя вот это решение. Наверное, где-то и оставим. Я специально ездил, мы бывали, когда я занимался историей Белбажа, ездили в архив в Кострому, потому что а народом из Макарьева, а Макарьев это Костромская губерния. И Белбаж тогда, кстати, тоже относился вот к Костромской губернии, Макарьевского уезда. Потом я отдельно специально ездил в Костромской архив, и мы пытались найти ее родословную, то есть откуда она родом. Вот зная примерный год ее рождения, возможно, нашли, потому что был интересный момент, и я бы, наверное, его не заметил, но замначальника архива очень вот хорошо нам помогало, и когда мы нашли перепись населения, это конец 18 века, семья, в которой родилась девочка у Бориса, а она, мы знаем, Елизавета Борисова, хотя добавляется Ивановна, ну, здесь какие-то есть сомнения, потому что в те времена у крестьян, у мещан не было отчества, да. Поэтому, скорее всего, мы из этой исходили. Исходя из этого, искали именно вот Бориса, у которого родилась Елизавета, и примерно зная год. Вот такая семья была найдена в Макарьево. Потом следующая перепись была, это уже начало 19 века. Если я не ошибаюсь, по-моему, 1811 год. А в этой же семье эта девочка, уже не девочка, а девушка, она там же находится. А ей 26 лет уже. И, наверное, я бы не обратил на это внимания так, но вот историк, она посмотрела и сказала, что странно. Я говорю, что странно? Она говорит, что 26 лет, она до сих пор в семье. А в те времена до 20 лет старались всех выдать уже замуж. И 26 лет это уже была засидевшаяся. Но раз, возможно, она не вышла замуж, а если была это именно Елизавета, то понятно, странную вот такую девушку никто бы не взял. Поэтому вот есть такая вот возможность, что мы нашли именно откуда. Больше пока вот информации никакой не нашли, просто и времени нету, не хватило у меня.
1: Ну и надо уточнить нашим слушателям, как, отец Евлогий, вы связаны были с Белбужским монастырем, собственно, почему вы стали копать эту историю, работали в архивах, занимались как историк, краевед.
4: В 18 году Белбаш, когда его вернули церкви, вернули, вернее, его раньше гораздо, вот когда его вернули, если я не ошибаюсь, 2008 или 2009 год, вот его, раз он был женским монастырем, то его присоединили к нашему самому крупному известному женскому монастырю, к Дивеево.
1: Он был скитом Дивеевского
4: монастыря. Да, он был скитом Дивеевского монастыря. Вот оттуда прислали сестеры, вот они занимались вот возрождением этой обители. После уже разделения епархии в 12 году он также еще оставался Дивеевским скитом. Но вот в 18 году все-таки было принято решение священноначалием, то есть передать его Городецкой епархии, где он на территории канонической находился. И меня туда отправили вот именно вот настоятелем архиерейского подворья, как это вот оформлено было юридически.
1: И
4: вот
1: в течение шести лет,
4: да, я был настоятелем архиерейского подворья, а подворье было не мужское, не женское. уже владыка Августин, то есть подумывал, он мне говорил об этом, что надо делать женский монастырь. После этого владыка Парамон в какой-то момент сказал, ну, слушай, надо восстанавливать историческую справедливость. Раз был женский, должен быть женским. И тогда уж туда назначили монахиню Фелку как старшую монахиню, и сейчас они готовятся уже, ну, чтобы дали официально статус монастыря. Меня перевели уже вот в город Ветлуга настоятелем, да, Троицкого храма.
1: Но отношение к монастырю вы имели достаточно длительное время и занимались как раз в этот период историей монастыря, много собрали информации. А что же про Лизанку? Вы пришли, уже было о ней известно?
4: Да, была вот эта книжка, могилка была уже ее обретена, потому что в советский период эту могилку закатали под асфальт. Ну, не только эту могилку, она по описаниям была похоронена за алтарем Троицкого собора, там еще был ряд захоронений. Троицкий собор еще не восстановлен, два храма восстановлено, самый большой, и он больше всего пострадал, много очень разрушений. Вот он еще не восстановлен. И вот за алтарем Троицкого собора в 2009 году вот, с Академии наук был археолог, который вот, руководил раскопками. И были вот обретены ряд могилок. Скорее всего, там игумени, священники, возможно, монастыря, вот, кто служил в этом монастыре. И среди вот этих ряда могил была как раз вот обретена могилка блаженной старицы Елизаветы. Мне пришлось вот заниматься очень много историей. Мы объездили и Санкт-Петербург, и Москва, и, конечно, Нижний Новгород, и Кострома. И во Владимире даже очень интересные материалы были найдены именно по Белобожскому монастырю. То есть, ну, был собран обширный, богатый материал. Сейчас вот передал это все, и монахиня Фёкла, они как раз занимаются, что, возможно, будет такое вот полное описание.
1: Святая, мы ее так называем святой, мы даже не сомневаемся в ее святости, поскольку действительно и при жизни матушки Елисаветы Старицы, да, происходили чудеса, она предвидела будущее, она видела сердца человеческие, она как пророк, да, может, несла такое служение. Вы, интересно, кстати, такое наблюдение сделали, Евлогий, когда мы с вами до эфира разговаривали, такую аналогию провели между подвигом юродства и пророчеством, что юродивые — это современные пророки.
4: Ну да, это именно так и описывается, что это они несут такое пророческое служение. Только пророки очень напрямую это все говорили еврейскому народу, где-то подсказывали, где-то обличали, где-то переживали вот, за них. А здесь это такое сокровенное вот, пророческое служение. То есть они также помогали людям, говорили, но это все выражалось в каких-то намеках, каких-то вот таких вот тоже сокровенных фразов. Ну, вроде услышал человек, хорошо, ему польза будет. Не услышал, ну, как бы на нем особой и вины нету. Что. Вот. А если четко сказано, пророк, он прорекает волю Божью, если тебе уже четко сказали волю Божью, и ты поступил иначе, или, то на тебе будет все более серьезная такая вот вина.
1: И она пока еще не прославлена. Да,
4: да, она официально еще не прославлена. Сейчас собирается материал, вот, сейчас, чтобы канонизировать святого. То есть вот, нужны максимально вот именно такая вот явная помощь, чудеса, как мы говорим. То есть вот, была болезнь, есть подтверждение этой болезни, а вот человек помолился, помазался маслицем или как-то еще. То есть вот болезнь прошла, то есть, либо еще другие. Вот сейчас все вот эти случаи собираются. Плюс еще собираются материалы даже советского периода, потому что вот как местные жители мне рассказывали, а там в Белбоже сохранилась такая хорошая, очень сельская интеллигенция, люди причем образованные, краеведы, историки есть, что в советский период мы, говорит, все равно приводили своих близких, вот где примерно предполагали захоронение Елизаветы, и говорили им, что здесь вот похоронена святая, попросите ее, помолитесь, и реально была помощь. То есть они описывают разные случаи, хотя могилки не видно уже было, она уже закатана, прямо дорогу сделали по могилкам вот, в советский период. Поэтому эти тоже материалы все собираются. Знаем, что прославляет святых Бог, поэтому мы все, что возможно, делаем. И, возможно, вот эта история с фильмом, она тоже будет этому способствовать. Потому что мы об этом, еще раз говорю, не задумывались. Это пришло извне.
1: Вы говорите, что чувствовали поддержку свыше, чувствовали молитвенную помощь во время съемок, вообще работы над этим проектом. Давайте вспомним, как вообще это происходило, как вы нашли актрису, сыгравшую главную роль.
4: Я когда понимал, что все уже, деваться некуда, надо бы полностью в это погружаться и приходить. Приходилось, да, вот заниматься подбором актеров, и само собой это самое главное, это актрису подобрать, и всегда вот эта мысль была, кто может ее сыграть, какая актриса. Присылали очень много на кастинге актрис, которые вот предлагалось, и иногда смотришь, ну, не понимаешь, вот как она может, не может, что это за человек. Мне приходилось еще много отсматривать, помимо вот актерских визиток просто, я заходил в интернет, искал, смотрел, что они еще играли, пытался понять, она не она, и когда пришла визит как раз Евгении Разумной, которая сыграла впоследствии Лизоньку, роль Лизоньки исполнила, то я посмотрел на нее, говорю, ну, наверное, очень какая-то красивая девушка, что как-то для блаженной. И, что называется, не отложил в сторону пока. Но когда приблизилось уже ближе к съемкам время, то осталось, может, 6-7 актрис, вот, на которых, из которых мы пытались выбрать. То как-то так получилось, что все они, ну, кто-то уже в другой проект ушел, кто-то вот заболел, кто-то просто отказался, там кто-то уехал. То, и в итоге, самое интересное, нам не пришлось даже выбирать. Она осталась одна.
1: Тоже так промыслительно получилось. Вы сказали, что о жизни Лизоньки известно не очень много. То есть фактология-то такая достаточно скудная, да? Что легло тогда в основу сценария?
4: Фильм, мы говорим же, художественный, то есть мы не претендуем на полную историческую достоверность. Многие факты взяты из ее жизнеописания. Где-то они, может, немножко видоизменились, но не потеряли суть. И нам самое главное было не следовать полной исторической достоверности, а именно вот передать дух вот этого святого, необычность жизни ее, как я уже сказал, что именно показать, чтобы для людей была польза. Поэтому именно старались, чтобы все работало именно на это.
1: Вы говорили, что вместе участвовали в обсуждении и сценария, и отбора фактов. Михаил, а вы как-то в этой дискуссии участвовали? У вас всегда было какое-то единомыслие, единодушие? Или были какие-то спорные моменты?
2: Были и спорные моменты, и единомыслие было. Тут ведь, если что касается буквы закона, православного, религиозного, тут я как бы оспаривать не могу. Батюшка говорит, да, так, все, я принимаю это к сведению и как руководство к действию. А если момент какой-то профессиональный, именно исполнение какого-то монтажности или какого-то подбора образа и воплощения его именно вот через кинематограф, то да, как бы я, если я считаю то, что так это будет оптимальнее и максимально работать на задачу, то, конечно же, я настаивал на этом. Батюшка, бывает, соглашался. Предлагаешь, аргументируешь, приняли решение, либо нет, ну, значит, нет, как бы, все это в любом случае на каком-то там согласии взаимном, да, это в режиме обсуждения какого-то мозгового штурма происходило, даже вот сидели, засиживались допоздна, там, за 12 уже, внося правки в сценарий, просто спали за столом, и уже это, как бы, ну, все, хватит на сегодня, продолжим завтра.
1: А не бывало такое, что случалось озарение в процессе работы на съемочной площадке? И нужно было что-то как-то повернуть по-другому сценарий, добавить акцент, нюанс, высветить.
2: Прям озарение для меня это так вот слишком что-то такое прям поворотное, ключевое, чтобы там на 90 градусов, на 45 повернуть. Такого я не вспомню, но какие-то внесения, и актеры предлагают какие-то решения, и само по себе ситуация, как бы съемочный процесс подсказывает какие-то вещи. Даже скажу больше, когда материал уже отснят. То есть монтажные листы, когда ты делаешь пометки, там рабочий дубль, кто-то работает именно по монтажному листу, прям сразу же берут и с пометкой рабочий выбирают, из него составляют эту рыбу. Я больше трудоемкий, выбираю путь по времени, трудозатратный, но я отсматриваю весь материал, поскольку как режиссер монтажа уже на своем опыте знаю, что материал даже отснятый бывает подкидывает такие сюрпризы, которые ты просто даже и на съемках ты не видел. Даже вплоть до какой-то там тряски камеры, то есть в нужное время, в нужном месте. И это ты используешь как эффект, который работает именно на твою задачу. Поэтому я отсматриваю все, как-то генерирую в себе общую эту атмосферу и использую какие-то вещи. Вплоть даже до постпродакшена, скажем так, судьба подкидывает нам какие-то приятности, которые ты используешь в зачет проекту.
0: От чистого истока.
1: Это программа «Чистого истока». Уважаемые радиослушатели, приветствую всех, кто только присоединился к нашей беседе. Сегодня мы говорим о том, как проходили съемки фильма «Лизонька», посвященной блаженной Елизавете Белбожской, подвижнице XIX века, которая подвязалась в Троицком Белбожском монастыре. Мы уже обсудили немного, как шла работа над первой частью, и думаю, что стоит сейчас как раз вот во второй полчаси нашей программы поговорить уже о совсем недавнем процессе, свежем еще, который подлежит монтажу дальнейшему, да, продакшену. Это «Лизонька 2», так условно можно назвать, да, вторая часть, продолжение этой вещи. А вообще, почему возникла такая идея продолжить, собственно, съемочный процесс? Это изначально вы как-то вот так задумывали, или это уже потом постепенно что-то вам подсказало?
4: Нет, конечно, начально мы не задумывали, тем более, говорю, что задумка замысла, да? была не наша. Еще раз напоминаю, да, что это был вообще другой человек, которому эта идея пришла, а нам ее пришлось реализовывать уже. Но вот после того, как фильм уже вышел, И стали его люди смотреть, и у всех был такой вот запрос или посыл, что «а дальше? А еще?» То есть это буквально прямо с премьеры началось.
1: То есть у зрителей, да?
4: Да, у зрителей было такое.
1: Примерно показ.
4: Да, прямо с премьерного, помню, люди спрашивали, да, не хватило было такое, еще хотелось. И дальше, когда фильм проехал по многим кинофестивалям по России, этот посыл остался. Вот этот запрос на продолжение этой истории. Людям хотелось еще увидеть, что же дальше, что же было. Сразу попробую вот эту немножко путаницу поставить на, ну, так сказать, на правильные рельсы, да, что именно сейчас у нас снятый фильм, он второй. И теперь мы, чтобы больше эту историю раскрыть, то есть мы вернулись к началу, вернулись вот к рождению Лизоньки, вернулись к ее...
1: То есть хронологически это будет,
4: да, это будет первая серия. Да, именно ее детство и молодость, и вот этот момент ухода ее из города вот Макарьева со своей родины.
1: Владимир, расскажите о своем герое. И интересно узнать, это первый опыт участия в съемках кино. Вы же как театральный актер, мы вас знаем ведущий, как ведущего актера театра «Вера» нашего Нижегородского. А вот про кино скажите. Насколько вам было интересно работать?
5: В кино не первый раз. В Нижний Новгород часто приезжают съемочные группы и нас часто занимают. Да и в Москву. В Москве как-то раз я снимался. Так что это не первый проект как таковой. Не первый раз снимаюсь в кино. Более того, не первый раз снимаюсь кино, посвященном религиозной теме, но все это было очень эпизодично. А здесь роль такая, она идет сквозь весь второй фильм. Монах Агапит, иеромонах. Мне, как мирянину, это довольно сложно. Спасибо отцу Евлогию, много что подсказал. Вот, потому что сознание, наше мирское сознание и сознание монаха – это все-таки разные вещи. Жизненные цели разные. Нам в миру очень сложно это понять, как так.
1: Я знаю, что вторая часть фильма, которая хронологически станет первой, а снималась в Свитлоге и в Макарьеве на Унже. Вот с чем связан выбор этих локаций? Почему именно в этом месте работала съемочная группа?
4: Тоже, наверное, удивительно, когда списался сценарий, то есть мы одновременно уже думали с Михаилом вместе, думали, где будем снимать. Рассматривали Нижний Новгород. Ездили на... Нужно было воссоздать же атмосферу 18-го, конца 18-го, начала 19 века. Вот. Это простое такое вот... Простые дома, простое жилье. Ну, мещанин это кто? Это, ну, горожанин. И вот мы и здесь, и Щелковский хутор смотрели, разные другие места, вот пытались найти какие-то интересные. Опять же, везде сейчас все осовременено, то есть даже хороший старинный домик, а на нем столько всего навешано бывает. Потом съездили, как раз Филипп был, это оператор, который, постановщик, который снимал и первый, и второй вот фильм. То есть как раз он тоже приезжал, и мы все вместе поехали в Макарьево. Думаем, ну, в любом случае надо ехать смотреть, вот походить по улочкам, по которым ходила Елизавета, вот побыть в этих местах. Я до этого не раз бывал в Макарьево, но как-то сам город, я особо он мне не запоминался. Я вот, чаще приезжали вот в монастырь, а вот город особо, в музее, да, вот бывали мы, но вот как-то город, я особо даже он мне не отложился в памяти, а здесь мы...
1: Костромская уже область, да?
4: Да, Макарьев, Костромская область, да. Там, на самом деле, от Билбажа по прямой, вот по этим лесным дорожкам, 100 километров. Вот, не так уж и далеко. И мы специально вот сделали эту поездку такую вот рабочую. Задали сразу вопрос, а где у вас здесь приходской храм есть? Монастырь-то я знаю, что есть, но понимаю, что должен быть еще и приходской храм. И когда нам показали этот храм, конечно, вот, ну, для меня это было потрясение. То есть храм как раз тех времен, когда вот жила Лизонька. Храм сохранился очень хорошо, то есть внутреннее убранство, вот, много сохранилось именно икон, паникадила, там, это, подсвечники, это именно все вот тех времен. Храм закрывали на небольшое вот, время, по-моему, если не могу ошибиться, по-моему, с 37 по 43 год. А так он всегда был, именно храм этот работал. И, возможно, как раз и там Елизавета в него и приходила, и, возможно, там ее и крестили, и, возможно, там вот она и на этой колоколенке она и спала, туда вот пробиралась. Поэтому хотелось именно исторически привязаться к этому месту, к этому городу, снять в этом храме. Опять же, когда мы вернулись, тоже размышляли, и как-то так почти одновременно с Михаилом нам эта вот мысль легла. Он часто, мы, он приезжал, Михаил, в Ветлугу, где я служу, там вот мы останавливались, рассуждали, о сценарии думали. И как-то пришла мысль, а почему нам в Ветлуге это не снять? То, что нам надо, то есть это интерьеры вот создать, эти старые домики, они таких два очень близких, хороших провинциальных города, Макарьев и Ветлуга. И я, когда Миша озвучил, он говорит: батюшка, я вам тоже хотел это сказать. И мы прямо на ходу, когда мы ехали вот вместе, по-моему, мы с Нижнего ехали с Михаилом в Ветлугу, и прямо по дороге позвонили управляющим делами главы администрации Ольге Александровне. Она прямо так видно по голосу тоже загорелась, перезвонила главе. Глава сам перезвонил, сказал, что вот он поддержит всячески, если мы... И даже поблагодарил, что мы вот такое у нас решение возникло. Потом были уже вот эти рабочие встречи, они создали отдельно вот именно группу по съемкам фильма на уровне администрации и оказывали всяческую поддержку. Сейчас мы, хотя и Макарьев тоже оказал вот, ну, поддержку во всем, что как они могли-то, ну, понятно, здесь мы у себя дома все-таки в Ветлуге. И народ очень хорошо откликнулся. Вот и массовые сцены, и реквизита, то есть там очень много оказалось.
1: Помогали местные люди? Приносили что-то?
4: Да, конечно,
1: что-то?
4: Да, угу. Очень много приносили, и что-то из вещей старинных, надо было и массовку одеть. То есть по всем направлениям, то есть мы вот эту именно помощь чувствовали от администрации, от местных людей.
1: А, кстати, а костюмы специально шились или тоже где-то из сундуков доставалось?
4: Что-то шилось специально, что-то бралось в наших театрах нижегородских, да, и Краснобаковский тоже очень хорошо помог театр. А что-то, конечно, из сундуков доставалось, какие-то старые вещи.
1: А ведь неизвестно, по-моему, как Лизонька на самом деле выглядела. На что вы ориентировались? Кто, может быть, стал для вас прототипом?
2: Наверное, надо начать с того, что образа не сохранилось как такового, да, какой-то фотографии там или портрета какого-то.
4: Даже описания нету. Какая она была? Высокая, маленькая, полная, худая?
1: Даже так? То есть,
4: ну, нету никакого описания. И мой близкий друг художник Владимир Чупилко, вот когда мы переиздавали книжку, делали репрент, то есть как-то я почитал уже готовый текст, и наши краеведы Николай Морохин, с которым мы вот много общаемся, Дмитрий Павлов, они какое-то делали тоже издание, и вот показали, какие там картинки они сделали, то есть как оформлена эта книга. Я думаю, почему у нас так нет-то, думаю. Я позвонил Володе, вот говорю, попробуй вот тоже. И он сделал, иллюстрировал вот это жизнеописание блаженной Лизоньки. А потом, опять же, у всех был запрос, какая она, как ее вот ее увидеть-то, раз нету никакого описания. И я также Володе звоню и говорю: Володь, ну вот ты еще раз почитай, и вот как тебе ляжет, так и напиши. Это человек добрейшей души, я говорю, у меня есть друг, с которым хорошо помолчать. Когда мы молчим обычно, да, вот с кем-то, то какой-то дискомфорт бывает. С ним нету. А почему? У него даже мыслей плохих нету. То есть он очень искренний, добродушный человек. Я говорю, на его выставке я без слез умиления ходить не могу. То есть настолько это добрые картины. И не просто, вот, простите, да, за такое отступление, потому что есть у него картины, он написал казанскую картину, да, казанской иконы Божьей Матери, и владимирскую. И когда ты стоишь перед этой картиной, я понимаю, что мне хочется молиться. То есть вот он писал картину, а получилась икона. Я даже набрался дерзновения, как-то попытался Володе эту картину попросить. Вот. Он сказал: прости, я это писал для дочки. Она одна у него родилась на казанскую икону Божьей Матери, а вторая на владимирскую. Вот он написал две такие работы. Вот. Ну, я к чему, вот насколько вот человек именно такой духовный, глубокий, вот, добрый. И вот я его попросил, то есть как тебе ляжет, Володь, напиши вот образ Елизаветы, да. И я даже не представлял, у меня что-то немножко в голове другое вот рисовалось. Но когда он прислал этот образ, я посмотрел, посмотрели другие, и все ее узнали, что называется. Вот.
1: Какое-то проникновение внутреннее, да?
4: Да.
1: Вот. Вот он душу ее увидел, и, наверное, как-то у него воссоздался уже такой образ, нарисовался воображение. Но Лизонька помогает, я думаю, как и всем нам. Да. Михаил, вы тоже хотели что-то добавить, да?
2: Да. Одно дело, как бы портрет написанный, да, Владимиром Чупилко был, но на портрете, если мы будем смотреть, то там женщина, ну, во-первых, в годах, да, уже, и со светлыми волосами, и светлыми голубыми глазами, вот, что не соответствует нашей актрисе Евгении Разумной, она с темными волосами и с карими глазами. Вот, конечно, в этом был у меня диссонанс такой, ну, потому что один-единственный образ, который есть, визуал, да, это вот это картина Елизаветы, и я очень сомневался, ну, диссонанс это вызовет. Но на моем опыте, не знаю, может быть, батюшке кто-то это говорил, мне никто не подошел, не сказал за все, потому что отзывов и всяких мнений было достаточно много, никто не сказал, у вас несоответствие. И все восприняли так, как будто это вот прям вот как вы угадали. А ведь и не гадали вовсе. Я опять, если вернуться к тому, о чем говорил, что какие-то вот провидения, да, были. Допустим, если взять историю Евгении Разумной, она рассказывала, как она пришла к этому проекту. Она где-то в интернете нашла объявление, Она работает в Петербурге в театре «Ковчег», там тоже с православным уклоном у них студия. И подошла к своему художественному руководителю, ей прислали сценарий, на то время еще Сергей Долженко, посоветоваться, как бы, нет ли здесь какой-то подоплеки, ну, то есть просканировать на наличие каких-то вот именно подводных каких-то вещей, которые могут дискредитировать в дальнейшем. И художественный руководитель сказал, нет, это здесь как бы, это хорошая вещь, участвуй спокойно. И она

0: святой соборный
1: оп... И Твоего призываю в бездну, от ли Божий мя возведи. Сердце чисто сосижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Ум, душу и сердце освети, спаси, и тело мое исподоби неосуждено, Владыко, к страшным тайнам приступите. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня, дабы их устранился от страстей, и Твоя благодать имел бы приложение, живота же утверждение, причащением святых Христе тайн Твоих. Пресвятая Богородица, спаси нас, Боже, Боже, Слово Святое, сего мя освети, ныне приходящего к божественным Твоим тайнам, святые Матери Твоей, я мольбами. Хлеб Христе взять, а не презримя тело Твое и божественную Твою ныне кровь, пречистых, Владык, и страшных Твоих тайн, причаститеся окаянного, да не будет мне в суд, да будет мне живот вечный и бессмертный. Телу златому премудрые дети не послужиша, и в пламень сами поедоша, и боги их обругаша, среди пламени возопиша, и, о Россия ангел, услышися уже уст ваших молитва. Сердце чисто созижди во мне, Божий дух прав обнови в утробе моей, источник благих причащений Христе бессмертных Твоих ныне таинств, да будет мне свет и живот и бесстрастие, и к приспении же и умножении добродетели божественнейшее ходатайственно, едини блажи, якода славлю Тя. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня, да избавлюсь от страстей и врагов, и нужды, и всякие скорби, трепетом и любовью, со благоговением человеколюбче приступая ныне к Твоим бессмертным и божественным тайнам, и петь о Тебе сподоби, благословенный си Господи Боже Отец наших. Пресвятая Богородица, спаси нас, спаси Христа родшая, паче ума, Бога благодатная, молю Тя ныне раб Твой чистую и нечистый, потящего мя ныне к пречистым тайнам приступите, очисти всего от скверны плоти и духа. Печь огненную к отрокам еврейским смешедшего и пламенем росту приложшего Бога, пойте дела яко Господа и превозносите во все веки. Сердце чисто сосижди во мне, Божий дух прав обнови в утробе моей, небесных и страшных и святых Твоих Христе ныне тайн, и божественны Твоя и тайные вечери, общника бытия имени сподоби отчаянного, Боже спаси мой. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. От Твоей прибеглу к утробе, блажи со страхом зовути, во мне прибуди спаси, и аз, яко же реклась и в Тебе, Тебо дерзая на милость Твою, ям тело Твое и пью кровь Твою. Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе! Трепещу приемля огнь, да не опалюся, яко воск, яко трава, поле страшного таинства, поле благоутробия Божия, как о божественного тела и крови брения причащаюся, и нетленен сотворяюся. Безначально родителя Сын, Бог и Господь, воплощься, Дева нам явися, омраченные просветите, собратья расточенные, тем всепетую Богородицу величаем. Сердце чисто сосижди во мне, Божий Дух прав обнови в утробе моей. Христос есть, вкусите и видите, Господь нас ради по нам водревле боевый, единую себе принес, яко приношение Отцу Своему, присно заколается, освящая причащающиеся. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Душею и телом да освящуся, Владыка, да просвящуся, да спасуся, да буду дом Твой причащением священных тайн, живущего Тя имея в себе с Отцем и Духом Благодетелю многомилостивее. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди имя. Яко же огнь да будет ми, и яко свет, тело Твое и кровь спасимой причистая, опаляя греховные вещества, сжигая же страстей тернии, и всегомя просвещая поклоняйтесь Божеству Твоему. Пресвятая Богородица, спаси нас, Бог воплотися от чистых кровей Твоих, тем же всякий род поет Тя, Владычице, умное же множество славит, яко Тобой яви узреши всеми владычествующего, осуществовавшегося человечеством. Достойно есть якого истину блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херовим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бы ответа недоумеюще, сию ти молитву, яко владыцы грешней, и приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Господи, помилуй нас на Тябу уповахом, не прогневайся на насело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоотробен, и избавенный от враг наших, Ты бысь и Бог наш, и мы люди и Твои, сидела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородица, надеющаяся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобой от бед, ибо есть спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Хотя есть и человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися огнь бо есть, божественную же пия кровь к общению, первые примирися тя опечалившие, так же дерзает таинственные брашные ящь, прежде причастие страшные жертвы животворящего тела владычня, сим помолися образом со трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, все твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца со пресносущной Сыне и со безначальной, премногие ради благости в последние дни в плоти оболкися и распныся, и погребися за ныне благодарные и злонравные, и Твоей крови обновивы растлевшие грехом естество наше, Сам бессмертный Царю, прими и мои грешного покаяния, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших бо Господи, согреших на небо и пред Тобою, несть недостоин возрете на высоту славы Твоей, прогневых бо Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушах Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивсы, долго терпелив же и многомилостив, не предал и семя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения». Ты бы реклась и человеколюбки пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему. Не хочешь и бы, Владыка, создание Твоей руку погубите, неже благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастись и в разум истины прийти. Тем же и ас, аще и недостоин есть в небесе и земли, и сия превременная жизни, сего себе повинув греху и сластем проботив, и Твой осквернив образ». На творение и создание Твое быв, не отчевая своего спасения окаянный, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду, прими убо и меня человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мотаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к Тебе призывай и упокоивай, Не пришедай, призвати праведные, но грешные на покаяние, и очисти меня от всякой скверной плоти и духа, и научи меня совершать и святыни во страсти Твоем, якода чистым сведением совести моей о святынь Твоих часть приемля, соединюсь со святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее с Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, Ниже да немощим буду душею же и телом, от ежа недостойни тем причащайтеся, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспринимать часть святынь Твоих, в Духа Святого общением на пути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшнем судище Твоем, якода и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовлюсь любящим Тебя, Господи, в ниже препрославлен еси, во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем я конесть недостоин ниже доволен до подкров нидеши храма души моя, за ниже весь пуст и пался есть, и не имыше во мне место достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял еси вертепе и в яслях бессловесных возвещи, птица восприми и в яслях бессловесной моей души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не удостоился в нити, и свечеряче согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити и в дом смиренные мои души, прокаженные и грешные, и яко же не отринулся подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, птицу умилосердися и о мне грешнем, приходящим и прикасающим тебя, и яко же не вознушался еси скверных и я уст и нечистых, целующих тебя, ниже моих вознушайся скверших он и уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистишего моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго твоего тела и честные твои крови, в освящении и просвещении и здравии и смирении моей души и телу, в облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, в отгнании и воспронении злага моего и лукавого обычая, в умерщвлении страстей, снабдении заповедей Твоих, приложении божественной Твоей благодати и Твоего царства и присвоении. Небо яко презирая прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общение Твоего от мысленного волка, зверу уловлен буду, тем же молюсь о Тебе, яко единца и свят Владыко, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди ми помощник и заступник, окормляй в мире живот мой, сподобляй мя и одеснуй Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше всевосприемое смешение, от чистых и девственных кровей паче естества родшие тя, Духа Божественного нашествия и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией и мире и сила, Твоим восприятием животворящие и спасительные страдания восприемы, крест, гвозди и копье, смерть, умертви мои души тленные страсти телесные, погребение Твоим адово пленивое царствие, погреби мои благими помыслы, лукавые советования и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца восстави мя грехом пополшегося, образом непокаяния предлагая, преславным Твоим вознесением, плотское обоживое восприятие и сиедесным Отца сидением почты, с подобием причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите, с нитием утешителя Твоего Духа сосуды честны, священные Твои ученики соделавы, приятелище имени покажи того пришествия, хотя и паки приети судите вселений правдою, благоволи и мне устрести Тя на облацах, судею и Создателю моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю и воспеваю Тя, за безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Божий наш, едини имя и власть человеком оставлять и грехи, яко благ и человека любит презри мое все введение и неведение и прегрешение, и сподоби меня осужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложении грехов, но в очищении и освящении и обручении будущих живота и царствия, стену и помощь и возражение сопротивных, в истреблении многих моих согрешений, Ты быси Бог милости и щедрот и человеколюбие, и Тебе славу воссылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойни причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твои крови, и повинен есть и суд себе ямы пию, не рассуждая тело и крови тебе Христа и Бога моего, но на щедроты твои дерзая прихожу к тебе рекшему, еды мою плоть и пье мою кровь, во мне пребывает и аз вне. Умилосердися, убо Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут мне святая сия в исцелении, и очищении, и просвещении, и сохранении, и спасении, и в освящении души и тела, в отгнании всякого мечтания и лукавого деяния, и действа дьявольского, мысленне в уде всех моих действуемого, в дерзновении и любовь я же к Тебе, во исправлении жития и утверждении, в возвращении добродетели и совершенства, во исполнении заповедей в Духа Святого общения, в напутии живота вечного, в ответ благоприятия на страшнем судище Твоем, не в суд или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, о душе оскверненной, приими моление Христе мой, и не презри моих ни словес, ниже образов, ниже бестудия, дашь мне дерзновенно глаголоти, я же хочу Христе мой, паче же и научи мя, что мне подобает творить и глаголоти. Согреших паче блудницы, я же уведи, где обитаешь и мир укупивший, приидет дерзость не помазать и твои нози Бога моего, владыки и Христа моего. Як же оно не отринулось и пришедшее от сердца, ниже меня вознушайся слове, твои же мне подашь нози и держати, и целовати, и струями слезными, яко многоценным миром, сия дерзостно помазати, умы мя слезами моими, очисти мя ими слове, остави и прегрешение мое, и прощение мя подашь, весь зол множество, весь из трупы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши, не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавителю мой, ниже капли слезные, ниже капли честнекая, не соделанные мои видеси очи твои, книзи же твои, и еще не содеянные написано тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой лик, и грехи вся остави, Боже, всяческих, да чистым сердцем, притрепетную мыслью и душею сокрушенную, нескверных твоих причащуся и пресвятых тайн, ими же оживляется и обожается всякие дыжи и пия чистым сердцем, ты бы реклась и владыка мой, всякие дыжи мою плоть и пия мою кровь, во мне убо се пребывает в нем же и аз есмь, истинно слово всякого владыки и Бога моего, божественных бо причащайся и боготворящей благодатей, не убо есть меди, но с тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающий мир, да убо не един пребуду храме тебе живодавцем, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру, сего ради к тебе приступих, якоже зривши со слезами и душею сокрушенную, избавление моих прегрешений прошу приять ими, и твоих живодательных и непорочных тайн причаститеся неосужденным, да прибудешь, якоже реклуси со мною треокаянным, да не кроме обред мя твоей благодати, прелестник восхитит мя льстивне, и прельстив отведет боготворящих твоих словес, сего ради к тебе припаду и теплево пьюти, якоже блудного приялося и блудницу пришедшую, так и приеми мя блудного и скверного щедре, душею сокрушенную, ныне Бог тебе приходя вем, спаси, яко ины, якоже аз не прегреши тебе, ниже содеи деяния, еже аз содеих, но сие пакеве, яко не величество прегрешений, не грехов множество превосходит Бога моего, многое долготерпение и человеколюбие крайнее, но милостью и сострастие теплекающееся, и чистейшее, и светлейшее, и светотворившее, причастники, общники божества Твоего соделывая независимо, и страны, и ангелам, и человеческим мыслям беседующие, и многожды, яко же другом Твоим истинным, сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя Христе мой, и дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуюся в купе и трепеща, о гневе причащаюся травасы, и странно чудо орошаем неопальным, якоже убо копина древля неопальный горящий, ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удицей моими души и тела моего, поклоняюся и величаю, и славословлю Тебя, Боже мой, яко благословенно суща, ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, ликоти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благо человеколюбец, и молитвами пречистая Твоей Матери, умных Твоих служителей и святых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших, неосужденно благоволи приятиями святое и пречистое Твое тело и честную кровь, во исцелении души же и тела, и во очищении лукавых моих помышлений, яко Твое есть царство и силы и слава, с Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Несмь доволен, Владыка Господи, давненнейший под кров души моя, но понеже хочешь и ты, яко человека любит жить во мне, дерзая приступаю, повелеваюши, да тверзу двери, еже ты един создал еси, и внидеши со человека любим, яко же еси, внидеши и просвещающий помраченным и помысл, веру яко сие сотворивши, небо блудницу со слезами пришедшую тебе отгнал еси, ниже мотаря отверглась и покаявшися, ниже разбойника, познавши царство Твое, отгнал еси, ниже гонителя, покаявшися, оставил еси ежебе, но от покаяния Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов чинил еси, единцы и благословенный всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости ми грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему, прегрешение и согрешение, и грехопадение мое, и ликоти от юности моей я даже до настоящего дня и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в слове всех или делях, или помышлениях и мыслях, и начинаниях и всех моих чувствах, и молитвами бессеменно родшие тя, пречистой и преснодевы Марии, Матери Твоя, единая непостыдная надежды и предстательство и спасение моего, сподоби меня осужденно причаститеся пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, во оставление грехов и жизнь вечную, во освящение и просвещение, крепость, исцеление и здравие души и тела, и в потребление и всесовершенное погубление лукавых моих, помыслов и помышлений и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и силы, и славы, и честь, и поклонение с Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю и лютых помышлений не отступаю, но Ты, Христе Божий, мытаря оправдивый, и Хананея помиловавый, и разбойнику рая двери отверзый, отверзими утробы человека любви Твоего, и приими мя приходящую и прикасающуюся Тебе, яко блудницу и кровоточивую, ова уба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления и прият, ова же причистие Твои носи удержавши, разрешение грехов понесе, аже окаянный, все Твое тело дерзая восприятий, да не полен буду, но приими мя, яко же оная, и просвети мое душевное чувство, попаляя мое греховное вины, молитвами бессеменно родшие Тя и небесных сил, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришед в мир грешный и спасти от ниже первый есмь аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюсь оба Тебе, помилуй мя и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. И сподоби меня осужденно причаститеся при чистых Твоих таинств, в оставлении грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твоя тайные дни, Сыне Божий, причастниками приими, небо врагом Твоим тайну повем, не лобзаните нам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царствии Твоем.
1: Вечерние молитвы на радио «Образ».

Боже милости, буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворих все день делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенствуй Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как у гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев и тою уязвленным бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что тебе принесу или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мему дегрешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами.

и не осужди от смерти, ран и пленений сохрани, лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тебя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях твоих, якогда единими усты, единим сердцем исповемося тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на тебя, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

светло красуется многими чудотворными Твоими иконами, посреди коих икона Твоя скоропослушница, Тобою нареченная, яко луна полная, лучами чудес, немерцаемо сияет, просвещая души наши светом Божия благодати.

Воссияла еси в пречистии икони Твоей, Мария Богородица, свет спасения всем блуждающим во тьме грехов и страстей, и сию нарекла еси скоропослушницею, молящимся при

Влечет к ней всех скорбящих и обремененных, и ничьи отходят они от сего источника Твоих милости и щедрот, в скорбях отраду, в напастях защиту, в болезнях цельбу, неоскудно получая от чудотворного образа Твоего, всеблагая и благодарственно

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы с вами обратимся к одному удивительному открытию, к одному очень интересному явлению, которое осознали и поняли, что это действительно ценность, совсем недавно. Мы с вами поговорим о особой школе иконописи, которая находится на Урале. Называется она Невьянская иконопись. И сразу, чтобы было понятно, что такое Невьянская иконопись, где это находится, с чем это связано, давайте обратимся к истории и к географии. Город Невьянск расположен на реке Нейва на Урале, в 100 километрах от Екатеринбурга, в 50 от Нижнего Тагила. Этот город основали в начале 18 века как первый государственный, или, как тогда говорили, казенный, железноплавильный завод на Урале. Руда в этих местах была найдена еще в самом конце 17 века. И около 1700 года по указу императора Петра было дано начало и городу, и железноделательному заводу, построенному на этих рудниках. 15 декабря 1701 года доменный мастер Яков Фадеев выплавил первый чугун на заводе. Затем Петр передает свой завод знаменитому сподвижнику, тульскому мастеру и оружейнику Никите Демидову, который остался в истории как очень активный деятель петровского времени. Официальной царской грамотой Демидову было разрешено покупать для заводов крепостных людей, нанимать мастеров, а также он именовался не только по имени, но и по отчеству, что по нормам 18 века было великой честью. Никита и его старший сын, будучи людьми упорными и целеустремленными, быстро сделали завод одним из лидирующих в своей отрасли. Несмотря на то, что строительство завода велось тяжело, с остановками, Демидовы благодаря энергии и предприимчивости сумели первыми на Урале получить необходимый в то время России чугун, а я напомню, Россия вела войну за выход Балтийского моря. С самого начала Демидовы стали собирать со всей Руси талантливых мастеров в самых разных сферах, не останавливались ни перед чем, переманивали с других заводов, принимали беглых каторжников, покупали людей и даже выкрадывали. Дела у них шли настолько успешно, и надежды правительства были оправданы настолько, что Никиту Демидова в 1709 году возвели в комиссары, что дало семье новые привилегии. Ну, я бы сказал, что комиссары, возможно, это как член правительства сегодня. При Никите Демидове и его сыне Акинфии Невьянск достиг своего расцвета. Город славился не только чугунно-литейным производством, но и различными промыслами – сундучным, гончарным, камнерезным. По всей России расходились так называемые невьянские иконы, писанные мастерами-старобрядцами, яркими красками по сусальному золоту. А сам термин «невьянская икона» или «невьянская школа иконописи» был введен в научный оборот только в 1997 году как удивительная находка и открытие наших искусствоведов и иконописцев. В 2010 году в Екатеринбурге открывается музей Невьянской иконы, где выставлены 260 образов уникальной местной иконописи. Всего в коллекции икон более 600. Самая старая из них, Богоматерь Египетская, датируется 1734 годом, а самая молодая – 1919, хотя, по некоторым данным, иконы тайно писались и при советской власти, а коллекция формировалась более 30 лет. С начала XVIII века невьянские мастера писали иконы строго соответствующие византийскому канону. Школа возникла в поселениях староверов, бежавших на Урал еще при Петре, а демидовские заводы стали мощным центром старообрядчества. Интересно, что иконы писали только на заказ, для искушенных, состоятельных и искренне верующих, заказчиков, которые требовали традиционной формы и высококачественное исполнение, и, конечно же, готовы были за это хорошо заплатить. Канон сохранился в неприкосновенности вдали от столиц. Мастера не следовали модным веяниям, отказались от масляной живоподобной живописи, которая тогда была распространена повсеместно на Руси и особенно в Москве. Поэтому невьянские иконы особенные. Их отличает, во-первых, белоликость. Это выбеленные лики святых. Во-вторых, это характерная цветовая гамма. Очень светлый, золотой фон. И в-третьих, что мы с вами уже отметили, очень высокое качество письма. В то же время при строгом следовании канону иконописцы старообрядцы допускали художественные дерзости. Хотя эти дерзости не мешали иконе оставаться иконой. Например, поскольку Невьянск — это все-таки город, находящийся на севере, в горах, в болотах, они выводили узор из клюквы или из морожки. Или же рисовали на иконе изображение знаменитой наклонной Невьянской башни, которая напоминает немного по своей архитектуре и наклон пизанскую. О первом периоде Невьянской иконописи сохранились только легенды и предания. В одной из легенд говорится, что первым иконописцем в этом месте был старец Григорий. Никто не помнит, когда он пришел, откуда он пришел. Знают только, что он поселился недалеко от Невьянска на Веселых горах, жил уединенно и писал лики. Иконы его, к сожалению, не сохранились. Он умер в 1731-м, а дальнейшее влияние оказали иконописцы династии мастеров Богатыревых. Их предки появились здесь еще в начале 18 века при появлении завода, в тот момент, когда он только начинался строиться. Самыми талантливыми мастерами из этой династии были Иван Васильевич и Афанасий Иванович. И во многих невьянских иконах находили их прорези. В то же время почти все иконописцы копировали этих мастеров. И в большинстве уральских храмов начала 19 века были иконы этих мастеров из Невьянска. Но в середине 19 века ожесточились репрессии против старообрядцев, и Невьянская икона приходит в упадок. В 1845 году выходит царский указ о запрещении старообрядческой иконописи. Мастерам Богатыревым сначала было просто запрещено заниматься своей работой и своим промыслом, а потом их просто выслали из Невьянска. Но иконопись не затухла, она продолжала развиваться, и многие иконописцы для того, чтобы сохранить эту традицию, принимали единоверие и продолжали работать и для старообрядцев, и для всей Русской Православной Церкви.
0: Русские иконы.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В православных храмах за божественной литургией сегодня читается Евангелие от Матфея, 12 глава с 30 по 37 стих. Давайте послушаем.
2: «Иже не со мною, на мя есть, а иже не собирает со мною».
3: «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Или признаете дерево хорошим, и плод его хорошим, или признаете дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехидны, как вы можете говорить доброе, будучи злы, ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек, из которого сокровище выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение».
2: «Учителю хочем от Тебя знамение видеть».
1: Сегодняшний евангельский отрывок очень непрост для толкования. Еще бы! Больно слышать из уст самой воплощенной любви, самого безграничного милосердия, слова о том, что есть вещи, которые даже сам Господь Бог не может простить человеку. Но если внимательно вчитаться в текст, это недоумение исчезает. Бог действительно не может навязать свое прощение человеку, который этого прощения не хочет и не ищет. Хула на Духа Святого, о которой говорится в Евангелии, это прежде всего категорический, агрессивный отказ принять очевидное добро. Сквозь любое настоящее благо просвечивает сам Господь Бог. И тот, кто называет это действием бесовским, тем самым отказывает Богу в его святости. Как это происходило на практике, хорошо видно в Евангелиях. Исцеляет Христос слепых, у фарисеев раздражение, воскрешает Лазаря, уже готовый его убить, дает новую жизнь прокаженным, и это не нравится. Говоря о добром дереве и добрых плодах, Иисус определенно утверждает: либо признайте, что все, что я делаю, исцеляю, избавляю от демонов, воскрешаю мертвых, утешаю страждущих, само по себе зло, и только тогда вы имеете право меня судить. Либо, если это все само по себе хорошо, почему вы тогда меня так ненавидите? Вы настолько нечестны по отношению к самим себе, что вам уже не хватает никакой хитрости связывать несвязуемое, вот почему вам проще меня убить, убрать с дороги. И завершается чтение словами о добром сокровище, которое, если у человека есть в душе, то и на поверхности, в его словах и делах, оно также будет заметно. Точно так же и наоборот, злое содержание души при всем желании скрыть невозможно. Главная проблема, с которой столкнулся Иисус в лице духовных лидеров еврейского народа, это лицемерие и бесконечное доверие самим себе. Богу стало очень душно в этой наполненной хламом религиозных предписаний затхлой комнате фарисейского благочестия. Открылось окно, влетел свежий воздух и солнечный луч Христос и обнажил всю нежизненность внешне устойчивой религиозной системы иудаизма. Но когда в комнату, заваленную полусгнившими предметами, заходят и говорят, что это хлам, а не музей, едва ли хозяевам такой посетитель понравится. Вывод, который Евангелие призывает сделать каждого из нас, очень ответственный. Надо внимательно следить за тем, что мы делаем на самом деле. Каковы реальные плоды нашей жизни, и житейские, и духовные. Только плоды – настоящий, не ложный показатель состояния нашей души. И если внешне мы все делаем вроде бы как правильно, а в результате становимся только эгоистичнее, злобнее, раздражительнее, нетерпеливее, надо срочно остановиться и понять, а почему весь богатый духовный инструментарий вдруг стал работать не на нашу пользу, а против нас.
0: Евангелие день за днем.
4: Песнопение всеночного бдения.

Боже милости буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и

веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивыми даже в час и до смерти, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющими враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа на ней присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся елико те согреших днесь яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, как у гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, та бы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едине безгрешне, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью, и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

Ани, и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятеля отжени от меня и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе сен твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть, сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, иже помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши меня, раба Твоего, в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любите Тебя от всея души моей я, и помышление, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголи уже апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от

0: которые будут формировать российскую экономику. Австро-Венгрия здесь остается так вот сбоку, просто как какая-то территория, и люди, которые пытаются что-то сказать, к чему-то подтолкнуть оттуда, не воспринимаются старообрядческой средой.
1: С каким знаком все-таки Мельников вошел в историю по отношению к старообрядчеству? Работал он не один десяток лет в этой области, очень плотно, очень деятельно. Можем ли мы сейчас с вами сформулировать, как он действовал на территориях старообрядчества, вот во всех аспектах, потому что очень много что было сделано на этом поприще.
2: А это вот с точки зрения юбилеев, подведены ли итоги или нет? Итоги здесь не подведены. Вопреки тому, что мы говорим, Мельников остался как гонитель старообрядчества. Как гонитель.
1: А давайте объясним, почему могла возникнуть такая формулировка.
2: Вот,
1: в
2: ну,
1: чем гонение?
2: Здесь, во-первых, нужно видеть то, как он себя позиционировал перед министерством, да, и, может быть, это была какая-то, в том числе, и необходимая жертва, да. С одной стороны, отстаньте от этих старообрядцев, с другой стороны, я сделал все, что... Я принял адекватное...
1: Давайте формулируем, что сделал. Ну, вот, предположим, ну, пересчитать он должен был. Это статистика.
2: Ну, разогнал те или иные скиты.
1: То есть задача вплоть
2: до того, да, вплоть до того, что старообрядчество осталась ничем не подтвержденная легенда, что Мельников собирался у них забирать или даже забирал детей на перевоспитание со сменой веры. Вот такие вещи. Потом вот такой яркий пример. В 20-м году, в 21-22 году замышлялась большая экспедиция по нижегородским старообрядцам. Именно тогда советская власть начинает рассылать экспедиции по старообрядческим районам России. Замышлялась экспедиция и вот в такой прямо заповедный массив старообрядчества, да, как Керженское, Нижегородское старообрядчество. И туда, в эту экспедицию, вошел и активно включился и помогал Андрей Павлович Мельников, сын Павла Ивановича. И как только в наркомате и в Совете народных комиссаров узнали, что в комиссии включен Мельников, Андрей Павлович, на проекте экспедиции, на ее финансирование был поставлен жирный крест. И было сказано, что Андрей Павлович – это сын того самого Павла Ивановича, который гонял старообрядцев, преследовал их старообрядцев, не давал развернуться их борьбе против самодержавия. То есть здесь и накладывается то, как позиционировал себя Мельников, а потом вот порой даже и надуманные, сгущенные...
1: Позиционировал перед начальством,
2: да,
1: прежде
2: перед
1: всего,
2: начальством,
1: которому,
2: да.
1: приказы которого
2: и все-таки сложное противоречивое восприятие старообрядческой среды. А потом это все стало аккумулироваться. Аккумулироваться, и в силу определенных историко-политических обстоятельств стали подниматься именно эти аспекты, так что Мельников предстал в качестве гонителя и врага старообрядчества.
1: Николай Владимирович, как вы смотрите на эту
0: деятельность? Павел Иванович Мельников – лучший друг российского старообрядчества. Это человек, который благодаря своим запискам, адресованным на высочайшее имя, сумел вернуть права многим старообрядцам. Кого-то он направил в сферу единоверчества. Мельников очень четко разделял для себя старообрядцев и раскольников. Раскольниками он старообрядцев ни в коем случае не считал. Раскольники – это были изуверы, это были секты, которые пересекли просто какую-то черту чудовищного и занимались тем, что члены этих сект самоистреблялись практически.
1: Благодаря Мельникову тоже описание этих сект осталось?
0: Да, Мельников сумел систематизировать старообрядчество, сумел в какой-то мере отделить здесь белое от серого и от черного. Но история наука загадочная, и история, которая подтверждена документами, подтверждена фактами, очень часто расходится с историей, мифом, которая внедряется в сознание людей, живущих рядом с нами, и средствами массовой информации, и народной молвой, и так далее, и так далее, и так далее. Вот такова сложная и драматическая фигура самого Мельникова, о котором мы можем говорить и как о гонителе, и как о друге старообрядцев. Ну, мне, наверное, ближе и интереснее вот эта ипостась, о которой я говорю. Это человек, который собирал народ. Бережно, настойчиво собирал народ, как русский человек. Народ российский собирал и... Народы, которые являются малочисленными, которые являются соседями русских, оценить, направить вот в это русло большой России,
1: Вот... Имперский такой человек.
0: Да.
2: Да. Ну, вот мы слово «имперский» воспринимаем,
1: да,
2: с отрицательным значением.
1: Но
2: имперский,
1: сложно.
2: Да, вот
0: сложно, конечно.
2: Имперский – это все-таки еще и
1: выработка
2: институтов, правил сосуществования, общежития.
0: Человек, который искал мира между народами и конфессиями. Вот мне

0: Мельников этим очень дорог.
1: Я присоединяюсь, и, скажем, из тех образов Мельников-гонитель или Мельников-просветитель и Мельников, скажем так, имперский строитель, мне ближе вторая точка зрения, конечно. И опять-таки, как историк, я скажу, да, вот в обществе восприятие истории, оно достаточно причудливо. Вот вытягиваются те или иные вещи. Я приводил разные факторы, которые могли повлиять, а история оказывается другой. И это уже посмертная трагедия и драма самого Павла Ивановича Мельникова. И к разговору опять об юбилее, 200-летний юбилей, вот давайте его возвращать вот таким непричесанным, вот таким неоднозначным, с проведенным большим объемом работ по комментированию текстов и сделать собрание сочинений, вернуть не только художественные тексты, они и в советское время публиковались, и в подсоветское, а вернуть весь массив и нормально откомментированный, и вернуть России Мельникова, чтобы Россия сама для себя поняла, а кто такой Мельников для нее.
2: Как бы мы ни относились сейчас к его роли в деле раскола, назовем это так, потому что он действительно крайне неоднозначно и противоречиво, хотя документов очень много, и, наверное, дело будущего как-то разобраться, да, будущих исследователей. Но многочисленные публицистические работы, докладные записки, в конце концов, самые главные его труды, романы и рассказы, они как раз и хранят вот все, что касается истории старообрядчества, и равного этому в России нет. Скажите, пожалуйста, насколько изучены все материалы его, касаемые старообрядчества?
1: Нет.
2: Нет, да? Такого не было.
1: Даже тот доступный, опубликованный корпус текстов, он не просистематизирован с учетом времени, обстоятельств написания. Один текст мог быть сделан в 40-е годы или в начале 50-х, а другой текст мог сделан в 60-е
2: годы. То есть мы говорим на протяжении столетия, что он крупнейший исследователь старообрядчества, что у нас есть источники, а на самом деле они не прочитаны, не введены полностью в оборот. Ну, в общем, с ними работы научной не проводилось.
3: Последние попытки обстоятельного комментирования отделяют от нас столетия.
2: Читаем в лесах и на горах и просто восхищаемся этой жизнью и не более того. То есть на уровне вот такого бытового потребления текста и общих впечатлений.
3: Если мы получили хорошее образование и у нас хороший вкус, то у нас очень хорошее бытовое потребление текста.
2: Можно ли историю нижегородского старообрядчества написать по наследию Мельникова? И в том числе Мельникова-Печерского. И по художественным, и по деловым. Как вы считаете?
1: Я считаю, что нет. Только если опираться на наследие Мельникова, этого сделать невозможно. Но если мы пишем и занимаемся историей нижегородского старообрядчества, то массив текстов, да, эта история написана не будет. С одной стороны, просто на нем ее не написать, но без этого корпуса ее тоже, конечно, не написать.
2: Чрезвычайно деятельный человек – Павел Иванович Мельников. Николай Владимирович, близкая вам тема «Железные дороги», вдруг тоже возникает эта тема в определенный период, и в ней высвечивается Мельников. Как так получилось? Каков его здесь вклад?
3: У Мельникова было много различных особых поручений. Вот однажды ему поручили проложить маршрут железных дорог из Нижнего Новгорода в Сибирь, из Нижнего Новгорода на Вятку, провести какие-то первоначальные изыскания, трассировку. Он отправился в экспедицию. Для этого он изучал экономику, статистику конкретных территорий. И сегодня мы пользуемся именно той железной дорогой, которую нарисовал в свое время на карте Павел Иванович Мельников, когда мы едем из Нижнего Новгорода в Котельнич. Она проходит именно так, как он ее нарисовал. Это потрясающе. Построили ее через 50 лет после того, как он написал свою работу, но так, как он рекомендовал. Вот такой вклад человека действительно в нашу экономику.
2: Рассказать в полноте своей о деятельности Мельникова-Печерского невозможно в одной программе. Но все-таки закончить мы должны литературной частью. Вся его жизнь ушла в литературу. Каково значение литератора Мельникова-Печерского для российской литературы?
3: Мельников – это писатель, к которому мы обращаемся для того, чтобы найти в его книгах нормального русского человека. С его устремлениями, с его мечтами – с его повадками, с его отношением к природе, к ближним, к Богу и так далее, так далее, так далее. Это удивительный писатель.
4: Хлебопашество – главное занятие нагорного крестьянина. Но повсюду оно об руку с каким ни наесть промыслом идет. Особливо по речным берегам, где живет чистокровный славянский народ. В одних селениях слесарничают, в других скорняжничают, шорничают, столярничают, веревки вьют – сети вяжут, проволоку тянут, гвоздь куют, суда строят, сундуки делают, из меди кольца, наперстки, кресты-тельники да бубенчики льют. Всего не перечесть. Кроме того, народ тысячами каждый год в отхожие промыслы расходится. Кто в лацмана, кто в Астрахань на вонючие рыбные ватаги, кто в Сибирь на золотые прииски, кто в самарские степи пшеницу жать. Всего больше уходило прежде народу в бурлаки. Теперь пароходство в конец убило этот тяжелый и вредный промысел. И слава Богу! А хоть до отхожих работ нагорный крестьянин, он не степняк-домосед, что век свой на месте сидит, словно мед киснет, и оприч соседнего базара, да разве еще своего уездного города нигде не бывает. Любит нагорный крестьянин постранствовать, любит людей посмотреть, себя показать. «Дома сидеть ни гроша не высидишь», — он говорит. «Под лежачий камень и вода не течет. На одном месте и камень мохом обрастет. Нет годного на стороне промысла, в извоз едет зимой. Не то избойну, моченую грушу да парену репу по деревням поедет менять на кость, на тряпье, на железный полом».
3: Очень многие имена людей, которые пытались писать в его время о чем-то актуальном, срочном, горящем, забыты. Но Мельников нам дорог именно этим сейчас. Именно этим русским человеком, которого он нашел в нижегородских старообрядцах.
1: Когда-то здесь, в этой студии, записывались передачи из цикла «Нижегородской исторической мысли», где я, как историк исторической мысли, историку Павлу Ивановичу Мельнику-Печерскому предъявлял счет, конечно. И это он останется, это профессиональный счет. Но выходя за рамки уже вот этой сугубо научной дисциплины истории исторической науки, посмотрим на историю культуры России, Павел Иванович Мельников – это крупное достояние нашей истории. Это крупный культурный феномен, который в определенной степени, говоря современным языком, до сих пор не раскручен. Но тот большой текст, буду говорить о большом его тексте, в разных главах или в разных ипостасях которого будет и проектирование железной дороги, где будут дело производственной документации, связанные с изучением старообрядчества, где будут его исторические труды и публикации исторических источников, где будет его билетристика, где будет все. Павел Иванович Мельников-Печерский остается ярким светочем вот в том уже для нас таком полусумрачном XIX веке. С одной стороны, не так уж и далеко, но в то же время это очень яркое явление. И на карте России, вот Нижний Новгород, благодаря наличию Павла Ивановича Мельникова-Печерского, светится, да, но и вся русская культура тоже. Что я могу сказать по поводу именно билетристики, по поводу художественных текстов Павла Ивановича Мельникова-Печерского? Их надо читать.
2: Что вырастает у вас из вот его художественных произведений?
1: Скажу так, мне, наверное, вот тоже этнографический интерес. Все-таки Нижегородская область, она достаточно большая. И она отличается. Заволжская часть, Нагорная часть, да. И для меня, прежде всего, это, конечно, Заволжская лесная часть. Там люди другие. Там история все-таки другая. Вот, скажем, большая российская история Нижнего Новгорода – это все-таки его Нагорная часть. А вот та народная, сложная, которая находится в лесах под лапами еловых елей – это история, которую нам поведал Павел Иванович Мельников-Печерский. И больше, пожалуй, этого никто не сделал в такой полной мере и не передал вот ту атмосферу. И для меня это тоже вот такое открытие. И плюс это, конечно, художественный талант вот в такой форме. И как автор художественных произведений в тех самых исторических мистификациях, о которых я говорю на исторических конференциях, этот литературный талант тоже оказал очень большое влияние. Он придал убедительность порой неубедительным текстам, потому что это художественный талант, потому что это попытка художественного освоения прошлого. И Павел Иванович Мельников так осваивает и так это подает, что этому хочется верить. Кстати, и этому верили.
2: О его слове, поскольку у нас программа прежде всего о слове, о его легком и компетентном для того времени слове.
1: Да.
2: Вот вспомните.
1: Вот хорошо сказано, компетентном для того времени.
2: Да,
1: спасибо.
2: Когда приезжали высокие ну, начальник я не скажу, от императорской семьи до высоких инспекторов Нижний Новгород единственным человеком, который мог их сопровождать, объяснять и рассказывать историю Нижнего и быть путеводителем, это был всегда Мельников-Печерский. Всегда был Мельников, Павел Иванович Мельников. Тогда его ценили, и он был для всех невероятным авторитетом.
1: Но здесь еще это университетское и гимназическое образование, вот эта преемственность. В то время не так уж много было выпускников университетов в Нижнем Новгороде.
2: Николай Владимирович, Мельников-Печерский для вас это?
3: Фольклорист, этнограф, писатель, основоположник нижегородской литературы.
1: Павел Иванович Мельников-Печерский – это крупный историко-культурный феномен нашей страны, который позволяет нам понимать самих себя и вглядываться в себя через свою историю, через свою культуру, через учение тех народов, которые живут рядом в России.
2: Спасибо вам огромное за этот разговор. Открываем Мельникова-Печерского, читаем его книги, не только дилогию, но и его рассказы. Всего самого доброго. До свидания.
1: До свидания.
3: До свидания.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз». Классическая музыка на «Радиообраз».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Роберт Шуман. Симфония номер 3. Ми бемоль мажор. Рейнская. Часть вторая.

Значительная часть наследия Альбинони была утрачена во время Второй мировой войны при гибели Дрезденской государственной библиотеки. Поэтому мало что известно о его жизни и музыке после середины 20-х годов XVI века.

0: Высокие слова.
1: Михаил Песин. Нижегородский поэт, прозаик, журналист, бард, художник. Закончил Горьковский институт инженеров водного транспорта. После много и плодотворно работал в журналистике. Еще в школьные годы увлекся авторской песней. С тех пор постоянный участник российских и региональных бардовских фестивалей. Но главной любовью всегда была и остается литература, прежде всего поэзия. Сегодня Михаил Песин – автор множества поэтических сборников. По словам Вероники Долиной, в его стихах ощущение воздуха, внутренней свободы и неравнодушия. А еще поэт Михаил Песин очень любит свой родной город. Любит людей, любит жизнь.

0: Играй, флейтист, наигрывай сквозь щелку губ дыша. В родстве с твоими фибрами души моя душа. Играй, флейтист, высвистывай, что ждет нас впереди. Какой скворец неистовый живет в твоей груди? Какой скворец отчаянный? Пусть неказист на вид, он верит нескончаемо в нечаянность любви. И музыкой весенней его наполнен свист. Флейтист, мое спасение. Целитель мой, флейтист, играй, играй, вызвучивай сердечную печаль. К измученной излучине души меня причаль. Я спрыгну на минуточку на влажный бережок. Я выстругаю дудочки или смастеру рожок. Листочки веток клейкие, как нотная тетрадь. По ним с твоей флейтой я попробую сыграть. А вдруг да и разучится душа моя молчать. И, наконец, получится без фальши прозвучать, идя в просторы дальние, за облачных вершин, мелодии финальную для флейты и души.
1: Созвучие красок.

0: Нет дороги без путника, нет и путника без дороги. Тысячи тропинок разбегаются в разные стороны. И как выбрать нужную? Да и как узнать, куда приведет нас дорога, куда свернет? Много исхоже на их широких и узких, крутых и пологих, еле заметных среди высокой травы. Нет путника без дороги, и нет у путника конечной цели. Сам путь и есть смысл нашей жизни. Колышутся золотые ржаные колосья на ветру. Средь этих колосьев тянется тропка, до самого горизонта вьется. Широкое поле и бескрайнее ясное небо над ним, мелкие цветы под ногами, все одуванчики да ромашки, привычные и родные для нас. Посреди дороги фигура странника. Котомка за его спиной почти пуста. Он идет, опираясь на палку и опустив голову. Одежда его истрепалась, местами прохудилась. Привычно ступает он, отмеряя версту за верстой и не глядя по сторонам. Близится вечер, хотя еще светло. Летом после заката долго еще не темнеет. Высится над землей светло-сизые облака, и где-то вдали виднеются низкие холмы. Где застанет сегодня странника теплая летняя ночь? Мысль об этом, кажется, нисколько его не заботит. Он не озирается по сторонам в поисках деревни или хотя бы удобного места для ночлега. По его привычно сгорбленной спине, усталым, но размеренным движением, я понимаю, что дорога — это и есть его дом, что путь — это и есть его жизнь. Сегодня это проселок, пересекающий поле. Завтра — давно заброшенная, поросшая травой тропинка в лесу. А потом, если есть ответ, то он скрывается где-то за горизонтом.
1: В историю русской живописи Григорий Мясоедов вошел как автор реалистических полотен, отражающих повседневную жизнь. Будущий художник родился в дворянской семье в Тульской губернии. С самого детства он любил читать и рисовать, и отец поддерживал увлечение сына. Свое образование Григорий Мясоедов начал в Орловской гимназии, где обучался живописи под руководством профессионального художника Волкова, работавшего в гимназии учителем рисования. В 1853 году Мясоедов поступил в Академию художеств в Петербурге. Сохранились его воспоминания о времени обучения.
2: «Жил я, как и большинство студентов Академии художеств, на Васильевском острове, в бедной комнате. Источником существования моего была работа на кондитерскую, где пеклись пряники, и с товарищем раскрашивал их. Баранам и свиньям золотили головы, генералам эполеты. Платили за это 3 копейки с дюжины».
1: Григорий Мясоедов входил в число лучших учеников Академии. И талант юноши был отмечен малой золотой медалью. Эту награду молодой художник получил за картину «Поздравление молодых» в доме помещика в 1861 году. В следующем году его картина «Бегство Григория Отрепьева из корчмы на литовской границе» получила большую золотую медаль, и Мясоедов премируется поездкой в Европу. Он путешествует по Испании, Франции и Италии, учится в частной римской академии, знакомится с семьями Николая Ге и Александра Герцена. Григорий Мясоедов закончил Академию художеств за год до знаменитого бунта 14, скандального отказа лучших учеников Академии участвовать в конкурсе на большую золотую медаль из-за недовольства темой конкурса и последующий выход из Академии. Это событие сыграло большую роль в становлении Национальной школы реалистической живописи. Мясоедов к тому времени уже закончил обучение, но мысли и идеи бунтовщиков были ему хорошо знакомы. Во время длительной творческой поездки по Европе Григорий Мясоедов размышляет о создании товарищества передвижников.
3: Мясоедов был столпом передвижничества. Собственно, у него и родилась идея образования товарищества передвижников. Он приехал от кружка московских художников в Петербург, в артель художников, возглавляемую Крамским, добился объединения питерцев с москвичами в товарищество передвижных художественных выставок и был самым активным членом его до последних дней своих. Как учредитель товарищества он состоял бессменным членом его совета.
1: Оставил свои воспоминания художник Яков Минченков. В Москву Мясоедов возвращается в 1869 году. В конце 1870 года состоялось первое собрание Товарищества передвижных художественных выставок. К тому времени Мясоедов уже получил звание академика. Однако участники общества передвижников противопоставляли себя официальному академическому искусству. Их вдохновляли идеи народничества. В своих картинах передвижники уделяли внимание социальным проблемам. Их работам свойственны обостренный психологизм, высокое мастерство типизации образов. На второй выставке передвижников, которая состоялась в марте 1872 года, Мясоедов представил картину «Земство обедает», ставшую одним из самых известных произведений художника. Незатейливый сюжет отразил реалии пореформенной России. В это время возникают первые выборные органы местного самоуправления – земства, куда могли войти и крестьяне. Художник привлекает внимание зрителя к неравноправию членов земской управы. Крестьяне расположились на обед прямо на земле, около двери. Вся их еда – хлеб да лук. Над головами крестьян раскрытое окно буфета, где лакей протирает посуду для представителей благородных сословий. Выводы зритель делает сам. Со второй половины 70-х годов XIX века Мясоедова привлекают в первую очередь картины крестьянского быта, народных поверий и обрядов. В 80-е годы художник пишет преимущественно пейзажные полотна. Мясоедов изображает неброские виды Крыма и средней полосы. Пейзажи получили признание публики и пользовались успехом. Его картины очень музыкальны, они наполнены особым ритмом. Это качество его работ не случайно. Мясоедов любил музыку и, по воспоминаниям Минченкова,
3: музыке он находил отдых и забвение от дум своих, от наступавшего разлада жизни.
1: В это время намечается и новое направление в творчестве художника. Он открывает возможность более широкого, обобщенного решения жанровой картины. Мясоедов отказывается от критического начала, порывая с основным принципом художественной системы 70-х годов, что вызвало немало нареканий. Он не почувствовал или не захотел следовать новым веяниям в искусстве, и постепенно его живопись устаревает. Мясоедов ругает молодых художников, а те критикуют его новые работы. Вместе с тем его картины нельзя упрекнуть без содержательности. Даже в простых, правдивых сюжетах вдумчивый зритель непременно найдет деталь, которая наполняет картину глубоким смыслом.
2: «Мажор меня не трогает. В большинстве пустота. Живу, лишь когда слышу правдивый минор, отвечающий всей нашей жизни», —
1: говорил Мясоедов. В 80-х Мясоедов создает последние значительные свои работы «Дорога во ржи» и «Косцы». После этого интерес к его творчеству постепенно угасает. Художник еще раньше стал осознавать это отчуждение.
2: «Это парадоксально. А я так и говорю. Мы вдвоем с моим одиночеством имеем комнату на Васильевском острове в деревянном домике. Здравствуй, мое одиночество! Пойдем со мной в гости, мое одиночество!»
1: На картине «Дорога во ржи» перед зрителем открывается необъятное ржаное поле. Высота холста 65 сантиметров, длина 145. Такой формат позволяет передать простор и глубину равнины. Можно рассмотреть каждый колосок, каждую травинку, тщательно выписанные художником. Через поле проходит дорога, по которой идет, удаляясь от зрителя, странник. Художник изобразил его со спины, достигнув максимальной обобщенности образа. Лица путника мы не видим, но его фигура выразительна. Опущенные плечи, сутулая спина, наклон головы, поза странника выдает привычную усталость. Образ одинокого странника среди золотых колосьев, размеренно бредущего куда-то к горизонту, навевает мысли о бесконечности и вместе с тем бессмысленности пути.
4: Григорий Мясоедов. «Дорога во ржи». 1881 год. Государственная Третьяковская галерея.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Покупайте Нижегородский листок! Ежедневная газета только у нас! Последние известия! Театр и музыка! Объявление! 6 копеек в розницу!
0: 100 лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
2: Губернская хроника. На пляж, на воздух, на солнце. На Окских песках открыт дневной санаторий. На Гребневских песках состоялось открытие дневного туберкулезного диспансера на 100 коек для туберкулезных больных, рабочих Канавинского района. Для Канавина это стало большим событием, ведь до сих пор во всей Нижегородской губернии насчитывалось всего около 200 диспансерных коек. Теперь каждый канавинский рабочий и работница, предрасположенные к заболеванию туберкулезом, не разрывая связи с семьей и не оставляя работу, могут восстанавливать здоровье. Дрова. Несмотря на летнее время, спрос на дрова полностью не удовлетворяется. Мелкие партии дров, появляющиеся на местном рынке, быстро раскупаются. За последние дни цена кубической сажени березовых дров у частных торговцев дошла до 65-66 рублей. Государственные лесозаготовительные организации дровами пока не торгуют. Сельхозпрокатные пункты в губернии. По ориентировочным данным ГЗУ, по губернии числится 76 сельхозпрокатных пунктов, имеющих 2333 сельскохозяйственные машины, из которых 1165 орудий. Плуги, культиваторы, бороны, сеялки, уборочные машины, молотилки и другие. Самое большое количество прокатных пунктов можно отметить в Сергачском, Арзамасском, Лукояновском и Семеновском уездах. Лучше всего обеспечены машинами 6 прокатных пунктов Лысковского уезда. 200 тысяч пар галош на ярмарку. Резина Трестом выделена для продажи на Нижегородской ярмарке 200 тысяч пар галош. Первые партии галош, предназначенные для ярмарочной торговли, уже начали прибывать. Рыба на Мытном. Рыбные ряды на Мытном дворе оживились. С наступлением благоприятной для рыболовства погоды привоз свежей рыбы на рынок резко увеличился. Причем цены сразу упали. Сейчас свежая рыба по следующей цене. Лещ – 40-50 копеек за 400 грамм. Сом – 35-45 копеек. Мелкая рыба – 30 копеек за 400 грамм. ГУМ на Нижегородской ярмарке. Правлением ГУМа решено выступить на Нижегородской ярмарке через особое ярмарочное представительство, которое и будет вести все операции на ярмарке. Нижегородское отделение ГУМа во время ярмарки будет вести торговлю в городе в прежних размерах. Торговые обороты ГУМа. Июньский оборот Нижегородского отделения ГУМа достиг 300 тысяч рублей. Торговля весь месяц шла оживленно. Особенно в спросе, кроме мануфактуры, были обувь, трикотаж и галантерея. Некоторый недостаток ощущался в обуви. Красная армия. Нужна совместная подготовка. Работа по военизации населения дает лучшие результаты среди молодежи. Именно молодежь, которой предстоит в ближайшие годы составлять хорошо обученную армию, интересуется вопросами военно-научного характера больше, чем другие возрастные слои населения. Между тем, организаторы и руководители молодежи, комсомол, почти совершенно никакой работы не ведет в этом направлении. Почему? Причинами этого пробела в работе комсомола, надо полагать, являются два обстоятельства. Первое. Комсомол совершенно не имеет в своем составе военных, военно-научных сил. Второе. Для изучения военного дела нужны учебные пособия и приборы, что требует затраты определенной суммы средств. Их комсомол не всегда имеет. В практике прошлого имелось много случаев, когда комсомольские ячейки организовывали военные кружки и уголки, которые быстро распадались лишь только потому, что комсомольцы не знали, как и с чем взяться за работу. В этой области работы комсомолу должны помочь организации военно-научного общества и частично воинские части. Какую именно конкретную помощь могут и должны оказать комсомолу организации ВНО? Они должны разработать программы военно-научных кружков, кружков военных знаний, спортивно-стрелковых и тому подобное. Рекомендовать литературу, учебные пособия и приборы для практических занятий. Разработать вопросы методики всей этой работы и, наконец, дать возможное количество военно-научных сил в качестве руководителей. Сами комсомольские организации также должны усилить свое участие в работе военно-научных организаций, вести агитацию за вступление в члены ВНО, разъяснять населению роль ВНО в деле укрепления обороноспособности страны и быть инициатором по организации ячеек ВНО на местах, особенно в деревне.
3: Отовсюду.
2: В Англии с успехом практикуется постройка рабочих домов из пробкового дерева. Прессованные пробковые плиты, будучи вставлены в специальные стальные рамы и покрыты бетоном, играют роль стен. При значительной прочности такие дома не пропускают сырости и хорошо защищают как от жары, так и от холода. В просторной кабине нового гигантского двухмоторного пассажирского аэроплана «Vickers Vanguard», рассчитанного на 20 пассажиров и являющегося в настоящее время самым большим из существующих в гражданской авиации аппаратов, в виде опыта была установлена передающая радиостанция, и аэроплан с оркестром музыки был выпущен в полет над Лондоном. Аэроплан был освещен, музыка с аэроплана передавалась по радио и принималась лондонскими радиолюбителями. Слышимость была довольно хорошая, однако шум моторов испортил весь концерт. Недавно в крупнейших газетах Чикаго появилось объявление о том, что анонимный объявитель ищет жениха для своей племянницы, имеющей 500 тысяч долларов приданного и колбасную фабрику. Конечно, почтовое отделение, указанное в объявлении, было буквально завалено письмами, но откликнувшиеся на объявление получили уведомление, что невеста и ее дядюшка будут такого-то числа в ложе номер 3 такого-то театра. Нечего говорить, что 3 дня названный в ответах театр буквально ломился от посетителей. Оказалось, что все эти объявления – подделка предприимчивого антрепренера.
0: Назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
4: Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

Мы поговорим об одном очень интересном и красочном издании начала XIX века, которое явилось следствием предпринятой в 1804 году экспедиции в Китай. Издание так и называется «Живописные путешествия от Москвы до китайской границы». Почему же только до китайской границы? Может спросить нас внимательный слушатель. Но этому есть объяснение. Дипломатическая экспедиция сенатора графа Юрия Александровича Головкина была направлена Александром I в Пекин в 1804 году. Целью посольства стало установление прочных торговых сношений между Россией и Китаем и уступка России Амура. Предлогом посольства были поздравления цинского Богдыхана с восшествием на престол и извещение о воцарении Александра I. Правда, к этому моменту Богдыхан царствовал уже 9 лет. Но обширность территории России, по всей видимости, извиняли такую задержку. Посольство было очень многочисленным, более 300 человек. В него входили военные чиновники, ученые и духовные лица. Еще в пределах России Головкин получил протест китайского правительства против многочисленности посольской свиты и должен был ее сократить. Посольство добралось только до Урги, то есть до будущей столицы Монголии, Улан-Батор. Там руководителю экспедиции, графу Головкину, были предъявлены такие требования относительно церемониала его приема, например, ритуал земного поклона, коу-тоу, что он счел их неприемлемыми и возвратился в Сибирь. Неудача возбудила неудовольствие императора Александра I, и Головкину долго пришлось прожить в Иркутске. Кроме непосредственно дипломатических целей, эта экспедиция имела еще и познавательную – собрать разного рода сведения о природных условиях Дальнего Востока и его народонаселения. Для снятия видов и изображения всех заслуживающих любопытства предметов были приглашены художник Андрей Ефимьевич Мартынов и рисовальщики Александров и Васильев. В издании 1819 года «Живописное путешествие от Москвы до китайской границы» включено 30 иллюстраций Мартынова, подготовленных на основе натурных зарисовок и выполненных в технике афорта. Остановимся на последнем термине. Афорт – разновидность гравюры на металле. Для изготовления печатной формы металлическая пластина покрывается кислотоупорным лаком, на котором процарапывается рисунок. Затем пластина помещается в кислоту, которая вытравливает металл в открытых от лака областях. После травления остальной лак снимается с пластины. Перед печатью на пластину наносится краска, а затем гладкая поверхность печатной формы очищается от нее, в результате чего краска задерживается только в протравленных углублениях. При печати эта краска из углубленных печатающих элементов переносится на бумагу. Первые афорты появились уже в начале XVI века. В конце XX века растущая озабоченность о влиянии кислот и растворителей на здоровье художников и печатников, работающих в этой технике, привела к разработке менее токсичных методов создания афорта. Вернемся к живописному путешествию. Издание напечатано альбомным форматом 21 на 32 сантиметра. Одновременно вышли издания на русском и французском языках. Экземпляр, хранящийся в Нижегородской областной библиотеке, относится к той небольшой части тиража, которая имеет ручную раскраску всех иллюстраций. На 30 иллюстрациях запечатлены виды городов Владимир, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Иркутск, Кяхту, рек Обь, Енисей и Селенгу, озеро Байкал. Нас, конечно, в первую очередь интересуют виды нижегородских пределов. Андрей Ефимович Мартынов включил в альбом два изображения Нижнего Новгорода. Первый рисунок – вид Нижнего Новгорода с другой стороны Оки – знакомит нас с тем обликом города, каким он был на рубеже XVIII-XIX веков. Изображение нашего города сопровождается следующим текстом. Сказывают,
что императрица Екатерина Великая

0: Великая, восхищаясь счастливым местоположением Нижнего Новгорода, нарекла его истинную столицу российского государства. И в самом деле, находясь посреди империи, посреди различных богатств и источников государственных, повелевая двумя величайшими судоходными реками, Волгою и Окою, кою у подошвы его соединяются, Нижний Новгород может располагать внутреннюю и внешнюю торговлею и теперь почитается главнейшим внутренним портом. Каждое лето приходит и отходит отсюда более 2500 судов с различными российскими товарами, на коих употребляется до 100 тысяч работников. На рисунке на высоком берегу Волги можно увидеть Нижегородский Кремль. С реки сей готическая крепость сия представляет великолепное зрелище. Такой оценки удостоилась одна из главных достопримечательностей нашего города. На территории Кремля видны пятиглавый Спасо-Преображенский собор и архиерейские палаты. Чуть ниже кремлевской стены расположилась Ильинская церковь. В правой части рисунка – Рождественская церковь с отдельно стоящей колокольней. В целом изображение Нижнего Новгорода дано достаточно схематично. Второй рисунок, включенный Мартыновым в живописное путешествие и изображающий Нижний Новгород, так и называется – Нижний Новгород при соединении Оки с Волгой. На нем запечатлена знаменитая стрелка с необозримой заволжской далью, вид, открывающийся с территории Нижегородского Кремля. В центре рисунка на холме одноглавая каменная церковь Симеона Столпника с колокольней, построенная еще в 1743 году на месте сгоревшей деревянной. Располагалась она в подгорной части Кремля на участке между Зачатьевской башней и Ивановским съездом, недалеко от входа в Ивановскую башню, там, где сейчас березовая рощица. Слева от церкви уходит вниз кремлевская часть Ивановского спуска или Большой мостовой улицы, соединявшей Дмитриевскую и Ивановскую башни. Мощенная деревянными брусьями дорога проходила сквозь Ивановские ворота, крупнейшей четырехъярусной проезжей башни Нижегородского Кремля. Вел Ивановский спуск к Нижнему базару. По ней следовали пешие путники как налегке, так и груженные тюками с товарами. Рисунок интересен и тем, что внутренность Кремля постоянно изменялась вследствие пожаров и перестроек, а Мартынов запечатлел строение начала XIX века. Рассматривая рисунки Мартынова, погружаешься в неспешный патриархальный мир XIX столетия. Виды русской провинции, особенно поволжских и сибирских городов, достаточно редки в книгах XVIII – начала XIX века, что придает иллюстрациям особую ценность. А возможность познакомиться с ними у нижегородцев как раз и имеется. О книге можно говорить долго, но лучше всего познакомиться с ней лично. Поэтому приглашаю наших слушателей посетить музей книги и отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки.
1: Книгачею на заметку.
2: История православия в Китае начинается с конца 17 века. В 1685 году цинский император стал оспаривать русские земли в Преамурье, и его армия в 3000 человек напала на крепость Албазин с гарнизоном 400 человек. Силы были неравны, но русские героически обороняли крепость, и это так восхитило монарха, что после взятия крепости он переслал 45 казаков в Пекин, где они стали частью императорской гвардии. Им было разрешено создать свою собственную православную миссию, и благодаря русской православной церкви потомки албазинцев, несмотря на полную ассимиляцию, сохранили православную веру. С 1715 по 1933 год всего было отправлено в Китай 20 миссий и свыше 200 проповедников. Миссия в Пекине стала уникальным российским учреждением за рубежом, на протяжении полутора веков. Миссия выступала в качестве неофициального дипломатического представительства России в Китае. В 1900-м грянуло так называемое «боксерское восстание». Это были фанатики, традиционалисты, которые хотели искоренить все признаки иностранщины. Они убили 222 православных китайца, которых позже Русская Православная Церковь причислила к лику святых мучеников. Они же разрушили здание пекинской миссии. Тем не менее, после 1900 года, вплоть до революции, в Китае был построен целый ряд православных храмов. После 1917 года в Китай хлынул поток из сотен тысяч русских белых эмигрантов. Однако после того, как в Китае пришли к власти коммунисты в 1949-м, начался исход русских, и в итоге в Китае осталось всего около 10 тысяч православных христиан. В 1966 году в Китае началась культурная революция и продолжалась 10 лет. В ходе революции автономная православная церковь Китая де-факто была ликвидирована. Хунвейбины разрушили и осквернили все православные храмы, до которых смогли дотянуться. Многие священники претерпели гонения и ссылки, некоторые были убиты. Возрождаться православие в Китае начало в середине 1980-х годов. В 1986 году была открыта для богослужения Покровская церковь в Харбине, где служил единственный получивший государственную регистрацию православный священник-китаец протоиерей Григорий Чжу. По имеющимся данным, сейчас в Китае насчитывается около 15 тысяч православных верующих. Больше всего православных живет в Пекине и внутренней Монголии. Это потомки русских, смешанное русско-китайское население. До последнего времени православные приходы не имели своего священника, и богослужения проводили сами миряне. Только по крупным праздникам периодически могли приезжать священники из России и других стран. Только в 2015 году, спустя полвека, был рук положен священника для храма святых апостолов Петра и Павла в Гонконге этнический китаец диакон Анатолий Кун.
1: Времен связующая нить.
3: Авторский цикл историка Анны Марьевой, заведующей отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.